из мертвого мира в жизнь духовную. Для начала поговорим немного о предшествующей благодати спасения, целенаправленной деятельности Бога, которая с ясной для всех очевидностью проявляет себя в истории человечества. Вы, как правило, судите о намерениях человека, исходя из его действий. Если вы видите человека, старательно делающего в песке углубление для форм, который далее берет и расплавляет несколько кусков железа, и затем на ваших глазах выливает расплавленный металл в заготовленные формы, вы вряд ли сможете с точностью определить, над какой машиной он работает. Но вы совершенно верно заключили бы, что он изготавливает какую-то деталь двигателя или другую часть механизма – лонжерон, винт, коленчатый вал или колесо. Рассмотрев, что из себя представляют вырытые в песке формы, вы бы могли соответственно представить, что конкретно намеревается создать человек. Так, когда я смотрю на жизнь человека до его обращения, я думаю, что способен рассмотреть кое-что из того, что Бог творит в нем еще до того, как в его сердце войдет возрождающаяся благодать. Разрешите пояснить мой ход мысли примером. Когда Бог создавал человека, об этом повествует нам книга Бытие. Он создавал его из праха земного. Посмотрите на него, когда он еще под рукой своего Творца. Человеческое тело – вместилище бессмертной души, существо, сплетенное из плоти, полностью завершенное и, полагаю, во всех отношениях совершенное. Но в нем есть один изъян, который будет исправлен. После того, как Бог сотворил человека из праха, он вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Давайте постараемся более подробно разобраться в этом. Меня безмерно удивляет то, что еще на ранней стадии развития людей, которых Бог намеревался спасти, хотя они еще и не получили в свои сердца духовной жизни и не испытали на себе силы труда возрождения, их жизнь похожа на кусок глины, из которой лепят изделия. Разве в Павле не проявляется Божие намерение, когда вспоминаете, какими он был одарен исключительными способностями? Этот человек был таким талантливым, что его труды являются собой образцы красноречия, с которыми не могут сравниться, а тем более превзойти, ни Демосфен, ни Цицерон. Он также логик, его аргументы в высшей степени убедительны и глубоки. Никогда человек не был одарен такой орлинной зоркостью, способной проникать во все глубины сущности вещей. Никогда человек не обладал такой орлинной мощью, способной поднимать его на небесную высоту духовных озарений. Он толкует такие запутанные вопросы, которые во все времена были полем для битв, но, оказывается, для него в них все понятно и просто. Он рассказывает и разъясняет их с точностью языка, исключающего превратность толкования. Все апостолы Иисуса Христа, вместе взятые, не могут сравниться с Павлом во всем, что касается учения. Он мог сказать о них всех: «Вы всего лишь дети по сравнению со мною». Петр обрушивается на врагов и делает это замечательно, но он не умеет созидать, не умеет учить, будучи великим апостолом у язычников. Он вынужден признаться сам, что в трудах Павла есть нечто неудобовразумительное. Петр может поддержать, но он едва ли способен понять Павла, потому что там, где задействован интеллект, Павел намного выше Петра. Как видно, Бог одарил Павла таким массивным мозгом, какого не знала ни одна человеческая голова. Он обладал интеллектом, далеко превосходящим все, что мы можем себе представить. Будь Павел простым, смертным, он, несомненно, занял бы место Мильтона среди поэтов или Бекона среди философов. Он был на деле и поистине великим умом. Итак, когда я вижу такого человека, отлитого Богом в природную форму, я спрашиваю себя: –
Что хочет Бог? Что Он здесь совершает? Аналогично тому, что каждый человек поступает целенаправленно, целенаправленно

произнес, было так незначительно, что это мог бы сказать любой осел. Тогда же, когда нужно изречь мудрость, для этой цели всегда избирается мудрый человек. Посмотрите всю Библию, и вы увидите, что откровения всегда соответствуют тому человеку, в чьи уста они вложены. Вы никогда не слышите, чтобы Иезекииль пророчествовал так, как Исаия. Иезекииль – само воображение, поэтому призван парить на крыльях орла. Исаия – воплощение любви и отваги, и поэтому его слова исполнены евангельских истин. Бог не дарует пастуху Амосу откровений Наума. Пастух Амос не может говорить, как Наум, но также и Наум не может говорить, как Амос. Каждый человек следует своему призванию. И мне кажется, человек такого незаурядного ума, как апостол Павел, был, конечно же, сотворен не для чего иного, как только для того, чтобы стать надлежащим инструментом для передачи нам полноты и блаженства Евангелия мира. Обратим также внимание на образованность апостола. Павел был иудеем не полугреком или полуиудеем, а чистокровным иудеем из колена Вениаминова, евреем от евреев, говорящим на коренном языке иудеев и хорошо знакомым с древним языком Израиля. В традициях иудеев не было ничего, чего бы Павел не знал или не понимал. Он получал образование у ног Гамалиила. Лучший учитель века выбран в наставнике молодому, подающему надежды ученику. И школа, в которую он помещен, конечно же, должна быть раввинской. Посмотрите же, как во всем этом проявляется Божье провидение. Павлу предстояло всю жизнь бороться против иудейского суеверия. В Иконии, в Листре, в Дербе, в Афинах, в Коринфе, в Риме ему приходится постоянно противостоять иудейскому духу. И хорошо, что он знал о нем все и был прекрасно в нем наставлен. Мне кажется, что Бог избрал его от утробы матери именно для того, чтобы он мог идти и вместо закона проповедовать Евангелие, заграждая уста тем, кто неотступно держится преданий отцов, а не благовествования Иисуса Христа. Все это, вспомните, происходило в то время, когда он еще не был обращенным, но уже тогда мы видим, Бог готовил его для своего труда. Обратите далее внимание на ту духовную борьбу, через которую прошел Павел. Часто духовные борения, я считаю, образовывают больше, чем учителя. То, что постигается при этом в моем сердце, зачастую полезнее для меня, чем то, что может быть кем-то вложено в мою голову. Павел обладал умом, склонным облекать в плоть и в кровь все, что считал истинным. Служение Богу было великим устремлением, единственной целью жизни апостола. Даже когда он был гонителем, он считал, что этим служит Богу. Павел не преклонялся пред серебром и никогда за всю свою жизнь не был приверженцем богатства. Он также никогда не был одержим сугубо образованием. Да, он был образован, но все это было подчинено и использовалось для служения тому, что представляло для него куда большую ценность – вечной благодати Божьей. Еще до того, как он познал Христа, у него была своего рода религия и преданность, притом искренняя преданность Богу его отцов, хотя рвение это было по неведению. Он переживал моменты внутреннего смятения и противоречий, но все это готовило его к тому моменту, когда он выйдет и будет говорить со своими братьями, грешниками, и поведет их из тьмы иудаизма к свету христианства. Далее, что мне нравится в Павле и что указывает мне на действие в нем Божьего изволения, так это его уникальный склад ума. Павел был велик, даже будучи грешником. Он был первым из грешников и точно так же впоследствии первым среди высших апостолов. Некоторые из нас так малы, что мир никогда не увидит нас. Старая поговорка о щепе в каше, от которой нет ни вреда, ни проку, может быть применима ко многим великим людям,

но только не к Павлу. Если надлежало что-то сделать, Павел обязательно это делал. И, увы, когда стоял вопрос о том, чтобы побить Стефана камнями, то он проголосовал «за». И хотя Павел не был непосредственным исполнителем, нам сказано, что свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савл. Он делал все, что следовало делать, и проходил весь путь до самого конца. Веруя в правоту дел, Павел никогда не советовался с плотью и кровью, а припоясывал чресла и боролся всей мощью своего существа, а это была немалая сила, как на собственном горьком опыте убеждались его враги. Еще бы, представляю, когда он ехал в Дамаск, какой фанатичной ненавистью к ученикам человека, которого он считал самозванцем, сверкали его глаза, в то время как его сердце горело решимостью раздавить последователей назарянина. Этот человек — сама энергия, сама решимость, и когда произошло обращение, он только поднялся к более возвышенной жизни. Во всем же, что касалось темперамента, натуры и силы характера, он остался неизменным. Кажется, он был от природы скроен последовательным, целеустремленным человеком, чтобы, когда открылась ему благодать, он мог так же ревностно, так же бестрепетно и неустрашимо защищать то, в истинность чего он верил. Да, такой человек был просто необходим, чтобы возглавить великий крестовый поход против князя мира сего. Никто другой не мог бы выступить так, как выступил Павел, потому что ни у кого не было твердости, смелости и решительности, каким обладал он. Но, слышу я чей-то голос, разве Петр не был смелым? Да, был. Но Петр, как вы помните, имел слабость оказываться в нужный момент не там, где следовало. Петр был, я полагаю, до последнего дня подвержен колебаниям. В свое время Павлу приходилось противостать ему. Это был великий и праведный муж, но он не годился на роль лидера. Вы можете сказать, но есть еще Иоанн. Разве Иоанн не подошел бы на эту роль? Нет, Иоанн заслуживает самых высоких слов, но Иоанн слишком эмоционален. Иоанн — это площадка, где обтесывают лес, но не топор, которым его рубят. Иоанн слишком мягок, слишком кроток. Он Филипп Меланхтон, а Павел, должно быть, это Лютер и Кальвин вместе взятые. Нужен был именно такой человек, и я повторяю, с самого его рождения Бог готовил его к этой роли, и еще до того, как он обратился в веру, в нем действовала предшествующая благодать, формируя, вылепливая, подготавливая человека к этому моменту, когда в него можно было вдохнуть дыхание жизни. К какому же все это нас подводит выводу? К практическому, и чтобы изложить его, задержимся на минуту, прежде чем перейти к следующему вопросу. Некоторые из присутствующих здесь благих отцов горько переживают за своих сыновей. Ваши дети оказались не такими, какими вам хотелось бы их видеть. В них много скептизма, они грешат. Что ж, друзья, это ваша беда, и вам есть от чего плакать. Но позвольте, я шепну вам на ухо одно слово. Не убивайтесь так, будто у вас нет надежды, ибо Бог, возможно, намеревается исполнить свои великие замыслы даже через этих самых молодых людей, которые, кажется, бегут сейчас совсем не в ту сторону. Я не думаю, что мог бы зайти так далеко, как Джон Буньян, утверждавший, что Бог получит великих святых в последующем поколении, потому что юноши в его дни были такими грешниками, что он считал, что из них получатся замечательные святые, и когда Господь придет спасти их своей святой благодатью, они возлюбят его много, ибо им много простится». Вряд ли я стану охотно утверждать то же самое.
Но я все же думаю, что иногда, когда по неисповедимой мудрости Божьей те, кто были скептиками, начинают видеть истину, то лучших людей, чтобы вести с врагом битву, нельзя себе и представить. Те, кто впадали в грех, проваливались и счастливо выбирались из его глубокой ямы, как раз те люди, которые должны стоять и предупреждать о ней других. Я не думаю, что Лютер стал бы таким могучим проповедником, если бы сверху донизу на коленях не прошел лестницу Пилата, пытаясь заработать путь на небо своим покаянием и совершением добрых дел. О, будем надеяться на то, что, может быть, Бог все же намерен призвать и благословить их. Кто знает, возможно, сегодня здесь есть юноша, который однажды станет вестником креста в Китае, Индостане, в Африке и на многих островах океана. Вспомните Джона Уильямса, который однажды пришел на встречу с другим молодым человеком, совершившим грех. Он хотел узнать, который был час, и зашел в Маорфельскую церковь. Его заметили. Он не захотел уходить, и слово, проповедуемое мистером Тимоти Истом, который и сейчас среди нас, поразило его слух, и молодой человек стал святым. Вы все знаете, как он впоследствии погиб мученической смертью на берегах Эрроманга. Что, разве не может быть сегодня второго такого случая? Вполне возможно. Здесь находится молодой человек, который получает превосходное образование, совсем не представляя зачем. Он получает массу знаний, большая часть из которых, возможно, как ему кажется, не пригодится, но у Господа относительно его свои планы. Я не знаю, где вы сейчас, юноша, но мне так хочется зажечь вас сегодня стремлением служить Богу. Какие мне блага в том, что я сотворен, если я не служу Творцу? Какая польза от того, что я нахожусь здесь, если я не приношу Ему никакой славы? Тому, который меня поставил сюда и хранил меня. Уж лучше бы мне быть навозом, брошенным на поле и удобряющим для фермера его землю, для доброго урожая, чем просто поглощать хлеб и мясо, дышать воздухом и пользоваться Божьей щедростью, и при этом ничем ему не воздавать. О, юноша, если бы вся армия вам подобных, по милости Божьей, сказала вместе с апостолом Павлом, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Для старой Англии засветил бы луч надежды. Мы отшвырнули бы папизм назад к семи холмам, с которых он пришел. О, даруй нам, Боже, это благословение». Но если Бог не соблаговолит призвать нас всех своей благодатью, пусть хоть некоторые свидетельствуют своей жизнью, что они избраны от утробы матери на Божий труд и отделены для того, чтобы открылся в них Сын Божий, и они могли с силой провозглашать Его благовествование. Отойдем от данной мысли и продолжим ту же тему в иной форме. Вы, наверное, скажете, что все это время я говорю скорее о провидении, чем о благодати. Вполне возможно, но я считаю, что провидение и благодать родня друг другу. Во всяком случае, если провидение – колесо, то благодать – это рука, направляющая его и приводящая его в движение. Но я собираюсь говорить сейчас о благодати, предшествующей призванию в другом смысле. Мне кажется, что относительно избранных невозможно определить, с какого момента в них начинает действовать Божья благодать. Вы можете заметить, когда нисходит оживляющая благодать, но не сама благодать. Ибо, знаете, в одном смысле благодать была проявлена к избранным еще до того, как дневное светило познало свое место, и планеты стали в кругу. Должен сказать, что на сосуды милосердия с самого рождения воздействует то, что я могу назвать не иначе, как формирующей благодатью. Я усматриваю немалую милость, проявленную к некоторым из нас в том, что мы родились именно от таких родителей, как наши, и именно в том месте, где родились.
Для некоторых из нас все изначально складывалось правильно, и мы были окружены множеством благоприятных обстоятельств. Нас носило на своих руках благочестие и качало на своих коленях святость. Бывают дети, от рождения обладающие конституцией, которая не способна противостоять греху, и все время кажется, будто они обречены грешить. Кто станет отрицать, что есть люди, которые с рождения наделены такими безудержанными страстями, что они, сломя голову и вопреки всем преградам, бросаются в грех? Часто в этой порочности можно отчетливо рассмотреть черты их родителей. Как благословенны мы, когда можем оглянуться и возблагодарить Бога за то, что хотя в наших жилах не течет голубая кровь, но с самого детства мы не слышим голоса богохульства и не ступали в логово порока. Но у самого истока нашего характера с нами всегда была небесная благодать.

Когда звучит удар набата, и правит миром сумасброд, и брат, предав родного брата, ведет его на эшафот. Когда уныние, вкравшись в души, лишает здравия умы, и ближний твой в грехах заблудший покорен власти сатаны. Когда смущают сердце слухи о той последней мировой, и в жизни полные разрухи ты наблюдаешь пред собой. Когда враг душ с ухмылкой едкой готов нас веру сокрушить, что можешь ты, святая церковь, для мира этого свершить? Готова ли стоять в проломе за веру в Господа Христа и не поддаться ни истоме, ни отвержению креста? Довольно мало славить Бога, о нем должна ты возвещать, чтоб ко спасению дорога не обернулась миру вспять. Где твоя сила, Церковь Божья? Сияй в греховной темноте, о, не уйди на бездорожье и не предайся суете. Прошли те дни, когда могла ты жить без волнений и тревог. Прислушайся, звучат набаты, к тебе взывает вечный Бог. Он ждет твои молитвы веры, желает слышать голос твой. Его любовь к тебе без меры течет живительной рекой. Молитва может двигать горы, неверия, коварства, лжи, крушить порочные оковы, сводить обманом миражи. В постах, молениях постоянно служи Ему, не забывай об освящении, к покаянию грехом плененных призывай, тогда познаешь силу Бога, Святого Духа благодать. Мне не найти такого слога, чтоб полноте-то передать. Мужайся, Церковь, Он с тобою, готовый идти и побеждать. Ему старайся угождать, будь чистой, праведной, святою. Аминь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Я знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи и без приглашения войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука, и раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает, он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает, и дверь создает там, где вижу тупик. Он на расстоянии короткой молитвы. Он сделал доступным себя для людей. И знаю, что он не жалеет палитры, лучи добавляя в тона серых дней. Я знаю его. Он такой настоящий. Меня вдохновляет его красота. Глазами невидимый, но не молчащий. В нем мудрость, величие и простота. К нему я бегу, когда чувствую пусто. Нет в сердце способности ближних любить. Любовь всепрощающая не искусство, ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры, и только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы, ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь, спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно, да только напрасно. Достаточно мне взглянуть на свой путь. И поверить несложно, что так мог вести только он в полной мгле. Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня он помиловал, спас. По сути, ведь вся моя жизнь — подтверждение, что он Бог живой и живее всех нас. Я знаю его. Он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю его. Он всегда удивляет то ракурсом взгляда, то силой воды, то как он морозом стекло украшает, то как он в сердцах оставляя следы. Меня восхищают пропорции неба, баланс атмосферы, загадочность сна, наклон горизонта, вкус свежего хлеба, рельефы морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета и взмаху крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. прислушайся. Может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, Он близко. Он здесь. Понимаешь? А значит, узнать Его можешь и ты.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВИ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Я знаю, Боже, я несовершенна, ведь жизнь моя проходит на земле, где на пути встречаю я сомнения, теряю веру, падаю, но вновь бегу к Тебе. Я знаю, Боже, я несовершенна, в Твоей любви, которую нужно проявить, хочу достичь я той любви, Спаситель, которая может всех, как Ты, любить. Твоя любовь, она ведь без упреков, она же может просто так любить. Ты доказал свою любовь мне, Боже, Твоя любовь дает мне силы дальше жить. Я знаю, Боже, я несовершенна, так много сомневаюсь на пути, так много у меня падений, но Ты не оставляешь, мне говоришь, любя, иди. Я знаю, Боже, я несовершенна, когда я плачу и тоска в груди, меня Ты понимаешь сразу и нежно утираешь слезы все мои. Я знаю, Боже, я несовершенна, порой не вижу, где я не права, но Ты указываешь сразу, мне преподав урок свой неспроста. Твои уроки так бывают сложно, и непонятно сразу ничего, но Ты все объясняешь мне с любовью и говоришь, я подниму Тебя. Я знаю, Боже, я несовершенна, мне хочется так близко быть с Тобой, чтобы, пройдя отрезок своей жизни, достигнуть вечности святой. Так хочется дойти до неба, так хочется мне встретиться с Тобой, так хочется услышать от Тебя, Спаситель, войди, дитя, и будь всегда со мной.

Духовные размышления на каждый день. Он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Исаия 53 глава 2 стих. Мессия, страдающий слуга, его происхождение. Незнатное происхождение Мессии предсказано Исаией. Говоря о нем, мы имеем в виду то, что он, будучи верным сыном Бога, пришел в этот мир как человек. Апостол Иоанн пишет о том, что было в начале, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. 1 Иоанна 1:1. Это и есть то начало или происхождение, о котором сообщает нам Исаия. Его святая человечность возрастала перед Богом. Он взошел пред ним, как отпрыск из сухой земли. В суровых условиях сатана пытался погубить его в младенчестве. Слова «как росток из сухой земли» указывают на его скромное положение. Колено Иуда — это был остаток. Его род, дом Давида, был на грани исчезновения. Его предков, вернувшихся из вавилонского плена, было всего 123. Ничто внешне не выделяло Мессию среди других. Нет в нем ни вида, ни величия. Хотя он был из царского рода, он не выглядел таковым. Благословенный Господь! Пророк предсказывал, что нет в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Поразительно, что ни одно из четырех Евангелий не описывает его физические черты. В его облике не было ничего, что привлекало бы человеческий взгляд. Пусть же его нравственная красота и слава привлекают нас больше и больше.

Я хочу, чтобы сердце мое ты проверил, чтобы все уголки Дух Святой осветил. Может, я тебе в чем-то, Господь, не поверил. Мне напомни о всем, чтоб себя осудил. Ты мне жизнь на земле подарил не напрасно, но чтоб жизнью своей я тебя отражал и в словах, и в делах, и в поступках всечасно, чтобы свет твой во мне, как светильник, сиял. Много в жизни земной суеты и печали, много пролито горьких, отчаянных слез. Только тем, кто тебя в свое сердце приняли, ты и радость, и мир, и спасение даешь. Знаю я, что меня, мой Господь, не оставишь. Ты один только сил ослабевшим даешь. И теперь, как Давид, я от сердца взываю, удали от меня зло, нечестие и ложь. Ты от тайных моих мое сердце очисти. Нет ведь пользы мне в том, что к тебе прихожу. Я в молитве моей, преклоняя колени, а грехи в моем сердце, как камни, ношу. Только чистое сердцем Бога света увидят, только те, в чьих сердцах совершенство любви, на земле и на небе с Иисусом пребудут, только те, кто себя победить здесь смогли.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не остались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне, избав от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите имя Его. Все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему. «О тебе, хвала моя в собрании великом! Воздам обеты мои пред боящимися его! Да едят бедные и насыщаются, да хвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки!» Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Я читаю 22-й Псалом. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Я читаю 23-й псалом. Псалом Давида. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней? Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. А теперь я читаю Псалом 24, Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои. Да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты — Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня — боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже Израиля, от всех скорбей его».
2: Я читаю теперь Псалом 25. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа». Псалом 26. Псалом Давида. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать

и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

Старинный город Ур. Он был центром индустрии, земледелия и судостроительства, расположенным в земле сказочного плодородия и богатства. Его караваны отправлялись во все концы мира, а корабли, нагруженные медью и мрамором, плавали по всему Персидскому заливу. Времен Авраама этот величественный город мира своей важностью уступал славой места только Вавилону. Расположенный в устье реки Ефрата, город находился в 18 километрах от Эриду, традиционного места Эдемского сада. Из такого прекрасного по человеческому рассуждению места Бог сказал Аврааму: «Пойди из этого места в землю, которую я укажу тебе. Приготовься к переселению. То, к чему привыкли, где обосновались и в какой-то мере даже припустили корни, в определенное время пришлось Аврааму оставить и пойти в землю, о которой ему сказал Бог. Легко ли это было сделать? Легко ли было оставить то, с чем свыклись, и двинуться в неизвестную дорогу, в неизвестную местность? Однажды, читая статью о пингвинах, их разновидностях и стиле жизни, было интересно заметить, что в свое время некоторые разновидности пингвинов летали, но позже они настолько приспособились к плаванию в воде и обилии пищи, что со временем структура их тела начала меняться, что вскоре притяжение Земли и пространство водного мира с изобилием наживы полностью искоренили навыки полета в небесах. Насколько привязанность к земному, к достатку жизни заглушает наши желания о небесном? Насколько наши мечты о вечном заволакиваются призрачным туманом искаженной прелести мира, необоснованной кратковременной радостью и неполноценным счастьем? Насколько земное притяжение помогает нам свыкаться с тем местом, где мы обитаем, и ущемляет возможность думать о переселении? Но вернемся обратно в Ур. На основании исторических записей, найденных при вавилонских раскопках, река Ефрат изменила свое русло, и вскоре величественный город превратился в песчаную сухую пустыню. Где в то время был Авраам? Бог чудесным образом переселил его в другую землю, но для этого ему потребовались вера и действия. «Земля и все дела на ней сгорят», предупреждает нас Библия. Земля с такими прекрасными уголочками творения человеческих рук, земля с золотыми широкими пшеничными полями, земля виноградников, садов, огородов, индустрии, технологии, земля мышлений и великих достижений человеческого ума сгорит. Где будет наше новое место обитания? Как часто думаем мы о переселении? О том новом месте, где город с 12 жемчужными воротами, где улицы из чистого золота, где течет чистая река воды жизни, где по ту и по другую сторону реки дерево жизни 12 раз в год приносящее плоды, где, как поется в одной христианской песне, пройдет, быть может, миллион уж лет, и будет только вечности начало. Как-то мне пришлось стать свидетелем интересного случая. Только что появившихся на свет морских черепашек принесли на берег океана. Работники научно-исследовательского центра приготовили для них гладкую песчаную дорогу и примерно в 5 метрах от линии воды перевернули ящик. Примерно 250 маленьких творений оказались на берегу. Они сразу же все направились к воде. Вскоре черепашки встретились с небольшой волной, которая набежала на берег и которая унесла некоторых из них с собой. Других же опрокинула вверх тормашками, и они беспомощно перебирали лапками в воздухе, пока не опрокинулись снова на ноги. После этого, догоняемые своими сородичами, они снова устремились в океанскую пучину. Кто-то из наблюдавших спросил: как же они знали, в какую сторону им двигаться? «Шум океана звал их», — ответил один из научных работников. «Зов их родного дома. Вот туда они и направляются, уверенно и настойчиво».
Зов дома, зов родного дома, тоска по родному дому. Среди земной суеты, жизненного хаоса, трудностей и переживаний, благополучия и комфорта, слышим ли мы зов родного дома? В человеческом сознании этот зов и вечная тоска точно живет. С того момента, когда Адам и Ева покинули рай, тоска по родному дому осталась в каждом человеке. Чтобы вернуть потерянный рай и дать возможность однажды вернуться в родной дом, Бог послал Своего единственного Сына в мир. Он, пришедший в мир беспомощным маленьким детем, жил на земле, как и каждый из нас, но весь его жизненный путь был направлен к Голгофе. Там была его конечная цель, цель, для которой Иисус пришел на землю, чтобы через смерть и воскресение открыть нам небо. Позже Он торжественно вошел на небо и, прощаясь с землей, сказал: «Я иду приготовить вам место». Поэтому тоска по родному дому есть в каждом человеке. Нам надо только слышать этот зов дома. Как в примере с черепашками, они слышали зов дома и направлялись именно туда. Но если бы они не слышали этот зов, они могли бы остаться в ящике или пойти в другую сторону. Но их звал дом, и они спешили именно туда. Однажды, когда кому-то из вас представится возможность находиться под вечерним небом, усеянным мириадами звезд, или под голубым куполом небес, по которому важно плывут белоснежные облака, когда встает нежный рассвет или трепещет устало закат, когда среди цветущих садов плывет аромат цветения или под шорох пожелтевших листьев поет песню творения ветер, попробуйте, подняв глаза вверх, услышать в своей неземной душе тихий зов родного дома. Тот зов, безусловно, там. Его надо только услышать. Родной небесный дом зовет каждого. Там верных и откликнувшихся на зов ожидает Христос. Ведь при всех высоких достижениях науки и медицины 10 человек из 10 умирают. Это, к сожалению, точная статистика. Наша жизнь на земле — это только короткий отрезок времени, которому каждому из нас предназначено. После короткой земной жизни будет бесконечная вечность. Только она, эта вечность, может быть с Иисусом прекрасной и чудной, или без Него ужасной, но все равно вечной. Готовы ли мы к переселению? Думаем ли мы о переселении и о пункте нашего конечного достижения? Думаем ли мы о том чудном городе, приготовленном мудрым архитектором и великим строителем? В моменты, когда стихают жизненные бури, или жизнь открывает нам новые горизонты, или когда за поворотом открывается нам новое поле жизни, или когда мы открываем глаза навстречу новому дню, и от счастья принадлежности восторженно бьется сердце, прислушайтесь к таинственным фибрам своей бессмертной души. Она тосклива и томна, жаждуще горько и трепещуще радостно поет песню о доме. О доме, который приготовил для нее Христос. Задайте себе вопрос о переселении. Этот жизненно важный вопрос. Готов ли ты к переселению? Задай себе, мой друг, вопрос, оставив все земное тленью, подняться в неземной чертог. Готово ли сердце твое в радости Царя Небесного узреть? Ведь Он придет в небесной святости, святых всех от земли забрать.

Когда приходим мы к Иисусу в покаянии, Спаситель сам дает нам в руки книгу книг. Читайте Библию, исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник. Читайте Библию от самого начала до строк последних, ничего не пропустив. Не допускайте дня, чтоб Библия молчала. Запоминайте полюбившийся вам стих. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Заветов пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, ее святое слово, оно научит вас, как свято в мире жить, как выбор сделать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию, ее святые строки помогут вам идти и в самый трудный день, когда вам тяжело, когда вы одиноки. Спешите к Библии под благодать и сень. Читайте Библию, когда из глаз рекою польются слезы вдруг и дрогнет мир души. Читайте Библию, она вас успокоит и стон мучительных страданий заглушит. Читайте Библию вдвоем, вы и Дух Божий, необъяснимые Он тайны изъяснит. И сколько б не было у вас вопросов сложных, на них ответит Бог вам в шелесте страниц. Читайте Библию, как в зеркале чудесном увидеть сможете себя вы без прикрас. Вас будет словом наставлять Отец Небесный, и совершенство Сына Своего вам даст. Читайте Библию, не расставаясь с нею, она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склонившись на колени, пусть никогда глаза читать не устают. Читайте Библию, и дьявольские стрелы погаснут в воздухе, не долетев до вас. И чтобы враг в злобе для вас не делал, защитой будут вам библейские слова. Читайте Библию, и сладость слов Господних вам драгоценней станет прелестей земных. И если мало вы прочли вчера, тогда сегодня намного более прочтите строк живых. Читайте Библии священные страницы, читайте так, как всякий алчущий ест хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться. Другой такой на свете книги нет. Читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша будет возрастать. Чтоб волю Божью понимать, читайте много, через Слово Вечное кушайте благодать. Читайте Библию, чтоб вам не заблудиться, чтоб вас никто не смог от Господа увлечь, чтоб вам ходить по Духу научиться. Читайте Библию, живого Бога речь.

служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Приветствую всех святых и верных. Я так понимаю, что здесь все те, кто объединены школой страдания, испытавшие беды и бедствия в своей жизни. И я так думаю, что когда человек помещается в школу страдания, то появляются три вопроса. За что, почему и для чего? Вы знаете, когда однажды ученики посмотрели на слепорожденного, они тоже задали себе вопрос: за что? А, наверное, это он согрешил. Хотя потом подумали: нет, это не он, потому что он родился слепым, значит, его родители. А вот так, вы знаете, люди анализируют чужое горе и выносят поспешные решения. За что? Я хочу сказать, что этот вопрос «за что?» он тревожит всех людей, которые встречаются с горем, но он совершенно несозидательный вопрос, потому что можно самобичеванием заниматься всю жизнь и ничего полезного для Бога не извлечь из своих страданий. Это совершенно бесперспективная вещь – заниматься самобичеванием. На вопрос «почему?» небо молчит. Пролог, который описан в книге Иова, он был сокрыт от Иова, и Бог нам не отчитывается в своих тайных добрых намерениях. И до поры до времени нам на вопрос «почему?» тоже ответа нет. И остается только один вопрос – «для чего?». Вот этот вопрос, он самый созидательный, потому что он позволяет нам извлекать максимальное благо из всех бед и бедствий. И вот этот вопрос «для чего?» был задал себе сам пророк Аввакум, 1 глава, 3 стих. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?» То есть вопрос «для чего?» он обращен к какому-то внутреннему аналитическому мышлению и попыткой извлечь максимальную пользу и понять, может быть, меня Господь через эти страдания проводит для того, чтобы послужить другим, какое-то благо надо из этого извлечь. Не бывает в жизни святых и верных бессмысленных просто страданий, да? А значит, они какой-то имеют сакральный духовный смысл. И вот мы в нашей семье тоже встретились с этим опытом, когда в нашей семье родился 5-й ребенок с диагнозом детский церебральный паралич. Наш сын Александр прожил 20 лет на инвалидной коляске. Он был без навыков самообслуживания. Он не ходил, не пел, не разговаривал. Мы его носили, кормили. Мы догадывались по его эмоциям, потому что обратной связи не было. И вот 20 лет он прожил, этот страдалец на земле, и мы его похоронили. И вот, друзья, все эти 20 лет перед нами был этот вопрос: для чего? Для чего живет этот человек, который побывал во всех реанимациях города Москвы? Для чего у него такие судороги по 12 часов, которые могут снять только в реанимации под наркозом, потому что уже ни один укол реланиум там не брал его, тело адаптировалось ко всем противосудорожным уколам. Вот для чего? В чем смысл жизни этого человека, который вот так страдает, да? С одной стороны, мы не можем сказать: «Господи, сократи его лета жизни», потому что кто мы такие, чтобы Всевышнего предписывать? Он соткал внутри матери, в утробе жизни этого человека. Он знал все дни для него назначенные. Нам бы хотелось бы по-человечески сократить эту жизнь, но мы этого не можем сказать: «Господи, сократи его жизнь». А вот какую пользу извлечь из всего этого, друзья? И вот этим вопросом мы занимались все 20 лет. Размышляли в семье, в чем смысл бед и бедствий, которые переносят святые и верные. И вот я хотел бы поделиться некоторыми размышлениями над этой темой. На самом деле очень сложно, вот когда мы находимся в режиме реального времени, извлечь вот эти созидательные выводы. Ну, например, Стефан побивает его камнями. Мог ли он в то время понять, в чем смысл моих страданий? Или Навуфей, по лжесвидетельству вывели на площадь, поставили против него двух лжесвидетелей, и в этот же день не только его убили, еще и всех сыновей его убили, так чтобы мужчин не осталось в доме и наследников, чтобы не было виноградника. Могла ли жена, оставшись вдовою без мужа и без сыновей, найти утешение в этом горе и понять, в чем смысл этих страданий? Мой муж всегда уходил с молитвой из дома. Мой муж был весьма богобоязненный. Мой муж уповал на Бога. Почему лжесвидетели превозмогли? Почему Иезавель превозмогла? Почему, Господи, Ты его не защитил? Он без молитвы из дома никогда не выходил. Я так думаю, что мы все бы с вами были бы жалкие утешители, если пришли бы к этой вдове в этот день, когда она похоронила мужа и сыновей. Я не знаю, нашлись бы у вас слова для утешения этой вдовы, но я знаю, что у меня бы точно не нашлось. Просто посидеть рядом, поплакать, вот и все. Вот и все. Все слова, они как будто бы не имеют силы, потому что мы сами не можем понять, что происходило тогда. Или в чем смысл страданий, когда вот в семье благословенного миссионера Петра Костюченко умер 6-летний сын, у него обнаружили рак головного мозга, нежно любимый сынок. В семье благословенного служителя, сколько молитв там было с возложением рук, а Господь, а небо молчит, и Господь не ответил, сын умер. И вот таких историй, друзья, великое множество, на которые у нас нет быстрого ответа. В чем духовный, сакральный, библейский, божественный смысл, когда страдают святые и верные? Я не говорю, когда страдают, как Ахан, ты навел беду на народ израильский, на тебя Бог наводит беду в этот день. Я не говорю об этих людях, я говорю о верных, о святых. Читал биографию Ника Вуйчича, он родился первый ребенок без рук и ног в семье американского пастора. А вот в этот день, когда ребенок родился без рук и ног, вот как семья должна была понять, что это особый Божий промысел? Что они могли из этого извлечь? Слушайте, в семьях пьяниц и наркоманов рождаются здоровые дети. А мы всю юность хранили себя целомудренными, и первый ребенок родился у нас вот без рук и без ног. Да они были в такой депрессии, что мать полгода не могла груди его приложить, да? Вот сегодня, когда Бог его соделал для своей славы, этот человек проповедует в Кремлевском дворце, проповедует президента многих стран, когда миллионы людей слушают этого проповедника без рук и ног, конечно, сегодня родители могут понять, а, это точно, наш ребенок сотворен был для Божьей славы. Но тогда, в тот момент, когда он родился, я думаю, что мы все бы с вами примерно одинаковые. Мы с вами все примерно, мы просто с вами в растерянности, когда нас накрывает эта волна. И мы не знаем ответ, в чем смысл. И, друзья, вот размышляя над этой большой темой Библии, в чем смысл страданий, я для себя нашел как бы... Я все еще в поисках, друзья, но я уже нашел для себя, ну, 10, может, чуть больше таких библейских фундаментальных принципов, для чего Господь, любящий, допускает в нашей жизни беды, скорби, гонения и страдания, которые кажутся нам несправедливыми. Первое. Все беды, которые выпадают на жизнь любящих Бога, это школа упования. Школа упования. Это школа ученичества. Вы помните, Господь понудил учеников войти в лодку, и когда они переплывали, была великая буря. Скажите, вот когда Господь сказал, переправимся на ту сторону, Он знал, что будет великая буря? Наперед Он знал, что их там постигнет? А для чего Он их понуждал войти в лодку? Зачем Он их посылал в бурю? Ну, это же, ну как, любящий отец со своими детьми так поступает? Мы же говорим, Господи, избавь, Боже, сохрани. Мы же себе какого Бога представляем, которому мы молимся? Бог, который всегда избавляет, хранит, избавляет от всех бед. И такой, знаете, путь легкий, хороший, его рука не наносит нам боли, а тут другой Бог. Тут Бог, который понуждает войти в лодку и посылает их в беды и бедствия. И написано, было великое бедствие. И они устрашились, это действительно было серьезное испытание. А Господь спит. А для чего? А это школа, друзья, упования. Понимаете, вот есть школа молитвы, есть школа служения, есть школа благовестия, классы разные в школе ученичества, да? А вот есть класс под названием страдания, и они должны были войти в этот класс и показать всю свою веру. И оказалось, что веры-то и не так уж и много. Я так думаю, что Господь посылает нас в эту бурю для того, чтобы мы в себе обнаружили, какое у нас упование. Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. И вот мы часто замечаем, что как раз с упованием у нас не на высоте, не все на высоте. Еще один очень важный пункт, почему Господь посылает беды и бедствия в нашу жизнь, это школа смирения. Это такая вакцина от превозношения. Вы знаете, у одаренных людей, особенно в церкви, которые одарены духовными дарами, есть очень много причин для превозношения. Для того, чтобы превозноситься над другим. Ну, мы так с вами устроены, что в нас немножко гордости в каждом из нас есть. И вот так вот любой повод, особенно духовные дары, часто используются для превозношения. И вот Господь, смотрите, что говорит апостол Павел о себе. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, а он был до третьего неба восхищен, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Бога о том, чтобы удалил от меня, жало в плоть, когда болезнь у него была, у него было то место, которое всегда болело, причиняло ему боль. Он совершал молитвы над другими, и они получали исцеление. А он о себе молится, и Господь его просьбу трижды отклоняет, не удовлетворяет его просьбу. Господь сказал мне, довольны для тебя благодати мои, ибо сила моя совершается в немощи». Друзья, вот это очень важная вакцина от превозношения. Я вот так заметил, что самых благословенных, самых одаренных людей, их жизнь Бог балансирует какими-то страданиями. Или ребенок инвалид в семье. Или еще, я вот просто просматриваю и изучаю жизнь великих Божьих мужей и вижу, как, чтобы их не заносило, чтобы они не превозносились, Бог этих одаренных сосудов, для того, чтобы сохранить их для вечности, посылает в их жизнь скорбь. Я скажу, мне даже не хватит пальцев на моей руке, чтобы перечислить, сколько служителей воспитывают детей-инвалидов. Это что, случайно? Нет, не случайно. Это не случайно, чтобы ты не превозносился. Друзья, самые одаренные люди во все времена истории были в авангарде всех разделений, всех неустройств внутри церкви. Самые книжники, самые начитанные, самые лучшие откровения, у которых было. Вот вспомните, Корей, Дафан, Яверон. Это люди именитые, именитые. За ними следовали тысячи, десятки тысяч людей. И что они говорят Моисею? «Все святые, со всеми Господь! Что ты ставишь себя выше нас?» О, как заговорили, да? Сколько гордыни в каждом слове. А говорят с ними прямо цитатами библейскими, прямо доктринами о всеобщем равенстве, священстве. А сколько гордыни в этих людях. И вот мы знаем, чем закончилось. Они были в авангарде этого такого разделения внутри израильского. Низложения никаких авторитетов в церкви быть не должно. И там даже близко никакого смирения в этих людях не было. Друзья, чтобы вот нас так не заносило, самым одаренным людям Господь посылает великой любви своей, жало в плоть, чтобы человек Божий не превозносился своими дарами, своим положением, своими успехами. И изучите жизнь всех великих Божьих мужей, которые больше всего плода принесли, вы там в их жизни найдете очень много личных скорбей, вот этого жала, которое оно всегда им причиняло боль, но оно всегда их балансировало. Еще, друзья, одна причина бедствий в нашей жизни, которую Бог допускает по своей воле, это испытание нашей духовной зрелости. Книга Притчи, 24 глава, 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Вы знаете, говорят так, что у каждого сильного человека есть подушка, которая знает его слезы. Я видел, как на Кавказе осенью, когда мелкие речушки укрепляют берега, потому что весной эти маленькие речушки по лодыжку становятся бурными потоками, которые сносят деревни, дома, коттеджи, мосты и все на своем пути. Так вот, чтобы весною река не вышла из берегов, ее осенью берега укрепляют. Потому что мудрые люди, знающие наперед, знают, что придет весна, и река выйдет из берегов. Друзья, для меня это очень мудрый совет. Дело в том, что когда у нас веселье, и радость, и праздники, и юбилеи, и нам весело и хорошо, мудрость должна подсказать, готовься ко дню бедствия. Не всегда будут юбилеи, торты, радости. И апостол Павел сказал, а мне вас жаль, потому что будете иметь скорбь по плоти. Никогда невесте этого пожелания не дарит, и ни одна невеста не знает о том, что ее ожидает после брака. Если бы невесте сказали, что ей придется воспитывать ребенка-инвалида, я так думаю, хорошо, что Господь от нас скрывает наше будущее, но Он нам говорит, готовься ко дню бедствия. Вот день бедствий испытает твою духовную зрелость, каков ты, какая вера в тебе, какое упование в тебе, какой ты по сути своей, а не по названию. И это испытывается не нашими декламациями, песнями, когда мы ходим на собрание. Это происходит испытание днем бедствия. И вот если в день бедствия ты оказался слабым, такова сила твоя. Друзья, мы знаем сами свою силу? Я скажу, нет, не знаем. Вот насколько мы духовно сильны, это будет проявлено в день бедствия, когда Бог посетит. Но вы-то уже знаете, вас уже Бог посетил. И в вашей жизни посетил Господь многими испытаниями. Но я говорю в целом, если говорить в целом о детях Божьих, о христианах. Вот посмотрите, слова Христа, Он говорит, что один построил дом на

нечестивые люди. А в чем разница? А разница в том, что ваш дом разрушился, а наш дом устоял. Ваш дом на песке, а наш дом на камне. Ваша семья рухнула, муж оставил жену с ребенком-инвалидом. А в христианской семье 13 детей, 13-й Дауном родился. Дом сохранился, семья стоит, муж не развелся, воспитание идет и так далее. И это сильнейшее свидетельство, что дом этот испытан, но он устоял. Он на камне, со Христом, одержана победа. Все стабильно. Ничего не разрушается. Да, у нас тоже слезы. Да, у нас тоже бывают трудные времена. У нас тоже бывают могилы близких и любимых. Знаете, мне настолько не свойственно. До сих пор я не могу приходить на могилу моего сына и видеть свое имя на его памятнике. Александр Вениаминович. Вот я не могу передать, насколько это вот неприятно и насколько это тяжело. Читать свое имя на могильном камне своего ребенка. Да, и у нас бывают трудные времена, но наш дом устоял, а ваш дом разрушился. И вот Господь говорит, я пошлю беды и бедствия, и эти беды, они должны будут испытать прочность вашего фундамента, вашего богопочитания, богопоклонения, богопознания, ваше упование и так далее. Есть 5 стадий принятия смерти, когда человек заболевает смертельно. Самая статистика номер 1 – люди умирают от инфаркта. На втором месте люди в мире умирают от рака. И вот интересно, что вот замечено психологами, что каждый смертельно больной человек проходит через 5 стадий. Первая стадия – это отрицание. Больной не может поверить, что это с ним случилось. И говорит, наверное, диагноз неправильный. Пожалуйста, доктор, еще раз посмотрите, еще раз проверьте, еще раз обследуйте. Вторая реакция, или второй этап, или вторая стадия – это гнев. Почему это со мной? Человек больной возмущается работой врачей. У него ненависть к здоровым людям. Я больной, они здоровы. Третья, друзья, стадия, когда гнев утихает, начинается торг. Торг. Господи, если я выживу, то я тебе обещаю сделать то и то. И начинается молитва о чудесном исцелении, поиск каких-то чудес и обещание Богу. В общем, торг начинается. Люди ищут чудес, а чуда не происходит. Тогда начинается следующая стадия – депрессия. Это отчаяние, ужас, потеря интереса к жизни. Ну и пятая стадия, бывает далеко не у всех, это принятие и признание. Вот этой реальности, да, я заболел, да, Бог на все имеет право, я прожил насыщенную жизнь, и я готов умереть и предстать перед Божьим лицом и дать отчет в своем уповании. Вот это принятие, друзья, это удел людей святых и верных. Люди, не имеющие надежды, заканчиваются вот эта агония торговли на уровне депрессии. А у нас принятие. Господь дал, Господь и взял. А у одного благочестивого пастора заболела дочь, и его пришли вот высказать ему свое сочувствие, друзья. Дочь смертельно заболела, нежно любимая у отца. Но всех удивил его ответ. Этот благоговейный, кроткий раб Божий сказал такие слова. «Если дочь выздоровеет, ей будет лучше, вернее, нам будет лучше, родителям. А если она умрет, то ей будет лучше, потому что она сильно страдает. Жить в таких страданиях долго тяжело. То есть, если она выздоровеет, нам будет лучше, а если она умрет, ей будет лучше. То есть, любой вариант хороший. И у человека Божьего плохих вариантов быть не может. Либо это хорошо, плохого варианта нет. Друзья, вот это позиция духовных людей. Понимаете? Любой вариант хороший. Да будет имя Божье благословенно. Мы исповедуем Божью благость при любом варианте. Даст Господь чудесное исцеление. Аминь. Не даст Господь не ответит на нашу нужду. Тоже аминь. Да будет имя Его благословенно. То есть мы должны признавать Божий суверенитет и должны приобретать навык послушанию. Послушно принимать в смирение то, что Господь нам дает. Друзья, четвертый смысл страданий – это страдание, которое имеет какой сакральный смысл, ярко направленность на Божью славу. Вот написано, ученики его спросили, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус ответил, «Не

согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Вот он родился слепорожденным для Божьей славы. Были пророчества, вот они у меня все выписаны у пророка Исаии, в основном эти пророчества, что когда придет Мессия, он откроет очи слепорожденным. И все иудеи знали, что это обязательный пункт Мессии. Истинный Мессия откроет очи слепорожденным. Есть пророчество книги пророка Исаии. И этот человек был, уже пришел в эту жизнь по замыслу Всевышнего, по совету Божьему. Вот там вот на Божьем совете было принято решение, что в какой-то семье, у какой-то мамочки под сердцем родился бы, зачалась эта жизнь, она вынашивала под сердцем для Божьей слабой слепорожденного ребенка. Друзья, я так часто думаю, мы бы согласились бы вот принять вот для Божьей славы в семью такого ребеночка. Мы бы согласились бы для Божьей славы родить, воспитывать слепорожденного. Но этот же человек специально вот Богом был допущен для того, чтобы явились великие Божьи дела, чтобы все знали, он рожден слепым, и Мессия его сделал зрячим. Друзья, все мы умрем, все мы умрем. Вы не сомневаетесь в этом, что через 100 лет в этом зале никого не будет? Не сомневайтесь. Но лишь некоторых, Бог удостоит чести умереть для Божьей славы. И помните, Господь сказал Петру, какой смертью он умрет, давая понять, какой смертью он прославит Бога. Друзья, все мы умрем. И лишь избранные люди удостоятся чести своей смертью Бога прославить. Не просто умереть, а чтобы наша смерть была в Божью славу. Друзья, вот есть такие страдания, которые 100% свидетельствуют о Божьей славе. Ну вот я так думаю, что к этому роду страданий относятся те страдания, которые выпали на жизнь молодого юноши Вани Моисеева, который здесь похоронен в селе Волонтировка. Это наш брат, наш земляк, который в 20 лет выдержал подвиг страдания. Его испытывали голодом, его испытывали холодом, его испытывали в камерах, морозильных камерах тюремных, и испытывали на верность и стойкость его твердое слово, которое он сказал, что я присягу не приму и оружие в руки не возьму. И в завершении вот этих испытаний его веры, его избили, убили, потом утопили. И его жизнь, его смерть – это 100% Божья слава. Вы знаете, я бы хотел бы напомнить историю из израильского народа, когда Моисей был послан Богу к Израилю, показал знамения, рука то стала то прокаженной, то очистилась, потом знамение с посохом, который превратился в змей. И написано, все приняли, все преклонились, и все сказали, посетил нас Господь. Все поняли, что это не просто человек, это Божий посланник Моисей, потому что его посланничество было снабжалось такими, ну, знамениями. Но, когда все это приняли, и он совершил поход, и такая делегация была к фараону, которому изложил суть прихода, «Отпусти мне народ», реакция фараона была такой, что «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича». То есть начались страдания народа израильского, вы о них знаете. И самое главное, что эти страдания отвратили сердце людей от Моисея, и он оказался совершенно одинок. Те люди, которые вчера поклонились до земли и сказали, Бог посетил нас в лице Моисея, а теперь говорит, да судит Бог вас за то, что вы дали бич в руки фараона и его надзирателей, за то, что... Избавить, вы не избавили народ израильский от страданий, а вот еще более увеличили его страдания. Вы знаете, все нападки, теперь он крайний. Он вообще в одиночестве стоит, это Божий посланник с Божьим посланием и никакой поддержки в многомиллионном страдающем народе. И вы знаете, даже Моисей растерялся. В чем смысл, Господи, этих страданий? Они побитые, они избитые пришли к нему, и он тоже растерялся. У него тоже этот вопрос был, за что? Почему? Для чего?
И вот смотрите, как Господь сказал Моисею, Исход 6 глава с 1 стиха. «И сказал Господь, теперь увидишь ты, что сделаю я с фараоном по действию руки крепкой. Он отпустит их по действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь». Иди к фараону с этим словом «Я Господь». Друзья, вот нам иногда кажется, что путь следования за Господом – это всегда путь чудес, благословений, которые не приносят печали. Это всегда путь какой-то, знаете, каких-то, чего-то такого сладкого и хорошего. А тут мы видим совсем другое. Следование за Христом, следование за Богом – это следование в беду и бедствие, в страдания, в боль, когда надзиратели бьют по спинам народа израильского избранного, и эти страдания были санкционированы небесным советом. Вы знаете, и тот согласился следовать за Господом, приготовьтесь к страданиям, приготовьтесь, этот путь будет нелегкий. Во все времена он был и будет нелегкий, но этот путь для Божьей славы, стопроцентно для Божьей славы. Господь говорит, если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, вами прославляется. То есть злословие тоже для Божьей славы. Я хотел бы на эту тему рассказать одну историю. Николай Иванович Никора в Кишиневе, хозяин дома, где мы собирались 18 лет на его огороде, где было 5 палаток разрушенных. Так вот, я был свидетелем, когда палатки... Бригада милиции дружинников разрушала, а он со своей женой готовили стол, накрывали стол, как во время пира, доставали закрутки, компоты. Я говорю, Николай Иванович, а это что такое? Он говорит, сейчас они закончат разрушать, и мы их не отпустим, пока они не потрапезничают. Они же устали, гонители, их надо накормить. Их надо накормить. Как это голодными отпускать? Вот они 3 часа там разрушают, дебоширят, разрушают все святое, топчутся по текстам Священного Писания, их накормить надо. И вот они безобразие это заканчивают. Он говорит, так, вы гости в моем дворе, я никого не отпущу, все к столу. И вы знаете, вот в этот момент это были горящие уголья на их голове. Они... постыженные уходили из двора Николая Ивановича, посрамленные, извиняясь, извините, извините, и никогда не могли переступить этот барьер человеколюбия и доброты Николая Ивановича, чтобы подойти к столу, там выпить, съесть, компотик, там угощения всякие, сладости и так далее. Я всегда удивлялся, как этот человек Божий умел эти злословия, вот эти гонения, инвестировать в Божью славу. В Божью славу, чтобы из плохого извлечь что-то доброе. Понимаете? Не злословить злословящих, а благословлять злословящих для Божьей славы. Мне мой отец рассказывал одну историю. Это было с узником 37-го года на Дальнем Востоке. Он по приглашению одной женщины пришел навестить ее умирающего мужа. И когда он пришел в дом к умирающему мужу, то ее больной муж лежал на диване, от него смердело, неприятно пахло, но адекватный был ум, память, зрение, слух. Он был адекватный для беседы, для разговора. И когда братья, мой отец и Павел Фролович Захаров участвовали в этой беседе, предложили ему покаяться, он так мотал отрицательно головой. «Нет, нет, таких, как я, Бог не прощает». Но братья говорят... стали ему говорить, что Господь прощает даже злодея, даже разбойника на кресте Господь помиловал. Он говорит, нет, говорит, а вы знаете, кем я был? Я был начальником или руководителем, исполнителем приговоров троек. Тройка НКВД в 37-м году расстреливала десятки тысяч людей. Эти тройки были по всему Советскому Союзу. То есть он принимал участие в расстреле, он палач. Он расстреливал людей, и счет расстрелом был в 1000 человек. Говорит, таких, как я, Бог не прощает. Но братья тогда ему говорят, но не мы же к вам напросились на беседу, вы нас позвали. Значит, вас что-то беспокоит? Вот мы и пришли для того, чтобы удовлетворить вашу просьбу. В чем ваша нужда? Он говорит, мне не дает покоя один человек. Что за человек? Говорит, когда, говорит, ко мне привели на расстрел одного человека, мы, это был служитель церкви, и мы ему сказали, вот здесь распишись, что ты был шпионом японской разведки. Он говорит, нет, сынок, я шпионом никогда не был, я был проповедником Евангелия, и ложное обвинение на себя не подпишу. А мы тогда его отправили в соответствующую комнату,
для побития, для избиения, подготовить его к следующему допросу. Поломали ему кости правой руки, так что рука свисала, как плеть. И опять заводит этого мученика в кабинет и говорит: «Ты знаешь, для чего мы тебе руку оставили? Ну, по-моему, или левую, или правую целой, а другую поломали. Ты знаешь, для чего мы тебе оставили целой? Для того, чтобы ты здесь поставил свою подпись?» А он говорит: «Нет, сынок, ты мне оставил руку целой не для того, чтобы я взял на себя грех, лжесвидетельство, а для того, чтобы я тебя мог благословить». Поднял руку и начал молиться у меня в кабинете. Как написано: «Благословляйте проклинающих вас, молитесь». Он стал молиться над ним, а у него нервы не выдержали. Думает, говорит: «Я подумал, надо же, какой наглый, где нашел? Нашел место, где заниматься религиозной пропагандой». И, говорит, тут же у себя расстрелял его в кабинете. Но с тех пор, когда я закрываю глаза, ко мне тянется эта рука, и я от этой руки отделаться не могу. Она ко мне тянется уже 30 лет. И я никак не могу забыть эту руку. А мой отец, когда услышал эту историю, он возликовал от радости. Говорит: «Так это же прекрасная история. Это же не рука проклятия, это рука благословения. Этот праведник хотел вас благословить так, чтобы вы были в числе спасенных, и вы его расстреляли, и он на небе ждет вас, и он будет рад, если вы сегодня покаетесь, и он будет рад, что его молитва не прошла зря, напрасно, что она принесла плод». Друзья, вот такие страдания для славы Божьей. «Злословит вас», написано, «на вас почивает дух славы, дух Божий». Иногда говорят: «Что вы узников славите?» Мы, говорю, не прославляем, на них дух славы почивает, дух Божий почивает. Сам Бог прославляет страдальцев, верных ему до смерти. Не мы, Бог это делает Духом Святым. Дух славы почивает на них, Дух Божий почивает на них. А мы только смотрим на это великое облако свидетелей, которые удостоились чести своими страданиями Бога прославить. И не отворачивались от этих, и не уклонялись от узкого пути, и не отворачивались от этих плевков, и до конца выдержали, были стойкими и верными. Мой сынок однажды подошел ко мне с вопросом: «Папа, мне надо к армии подготовиться. Говорит, боксом хочу заняться, в секцию бокса хочу пойти». А ему было лет 15-16. Я говорю: «Сынок, а зачем тебе боксом? Зачем тебе?» Ну, он такой у меня спортивный, он у меня такой крепенький, здоровенький. По сей день такой самый, наверное, здоровый из всех моих детей. Говорит: «Папа, мне надо к армии подготовиться, чтобы чеченцев гонять, ингушей гонять, дагестанцев, к армии подготовиться». Я говорю: «Сынок, тебе надо подготовиться к армии, только в другой школе. В школе духа, чтобы быть духом сильнее, потому что там, говорю, мастер спорта по боксу так его отмутузит железными прутьями по голове, что никакой кулак не поможет. А если ты в духе сильнее, да, в духе сильнее, побеждай зло добром, вот тогда тебя никто не возьмет. Вот тогда ты будешь победитель, это не тот, кто всех может положить кулаком на лопатке, а тот, кто может и плевок перенести, и утереться, и за зло воздать добром, и пересилить какую-то ситуацию, перетерпеть и простить. Это другая школа, это школа духа». И я ему рассказал одну историю из жизни. Говорю: «Сынок, я тебе расскажу историю жизни твоего дедушки. Это был сильный человек, но он в секцию по боксу не ходил. Но он своим мягким языком очень многие кости переломал. Я тебе расскажу одну историю из его жизни». И знаете, какую историю я ему рассказал? В общем, это был 1966 год. В Москве отец был первый раз судим, осужден на первый срок, и его везли в Калугу, в лагерь общего режима. А в Столыпинском вагоне вместе с ним везли заключенных с малолетней колонии, которые по достижению 18 лет теперь должны перейти в взрослую колонию. То есть это были из детдома дети, малолетние преступники, теперь они переходят во взрослую колонию. То есть это дети интернатовские, дети, которые, в общем-то, без понятия, без правил, без воспитания, без родительского и так далее. И вот одного заключенного, 18-летнего, у него кличка была «Золотой», потому что он был рыжий. И когда он узнал, что среди них есть боговерующий, он настолько был возмущен, потому что имя Бога он слышал только в анекдотах и самых пошлых. И он начал очень такую дискуссию жесткую, резкую, нападки такие на служителя. Когда, знаете, аргументов нет, а злости много, тогда он просто сказать больше ничего не мог, а хотелось что-то сказать, а слов не было. Тогда он так прокашлялся смачно и плюнул отцу в лицо. И плевок потек по лицу.
такой смачный плевок. Он потек по лицу у него. А 30 заключенных наблюдают за этой сценой, никто не вмешивается. Наблюдают за реакцией, что сейчас будет. Ну, как должен себя вести в этой ситуации, когда в него плюнули служитель Божий? Смиренный, кроткий. Он достал платок свой носовой, вытер плевок, отерся и ни слова не сказал. Все ждут реакции, а ее нет. Молча доехали до конца. Калуга была на расстоянии 200 километров от Москвы, примерно около этого. Выгрузили, распределили по отрядам. Проходит несколько месяцев. Смотрящие за зоной, воры в законе, подходят однажды к моему отцу и говорят: «Святой отец», у него была кличка «Святой отец», «это правда, что Золотой в тебя плюнул?» Он говорит: «А я знаю, что я ему сейчас скажу правду, и все, он завтра будет мертвый». И я, говорит, знаю, что с ним будет, если я сейчас что-то скажу. Я, говорит, решил как-то так вот, ну, смягчить эту ситуацию. Говорю: «Ребята, у меня никаких жалоб ни на кого нет. Что было, то прошло. Я ни на кого никаких жалоб не имею». «Нет, святой отец, ты нам скажи, да или нет, был этот факт или не был». Говорю: «Ребята, я вам ничего не скажу. Я скажу только одно, у меня жалоб никого, ни в сердце, никого. И я прошу вас этот вопрос больше не поднимать». Они ушли. А еще через несколько дней к нему подходят и говорят: «Там Золотого убивают». Я, говорит, побежал в то место, смотрю, его бьют ногами, он же лежит без сознания, его все бьют и бьют, кровь, лужа крови вокруг него. Знаете, когда бьют без сознания человека лежащего. Я это подумал, если бы били бы на моих глазах так собаку, я и за собаку должен был бы заступиться. А тут бьют человека. Неважно за что. И я понял, что я как служитель должен вмешаться в эту ситуацию. Я, говорит, вошел в эту ситуацию, разогнал всех: «Оставьте, ребята, его не трогайте больше». И все отступили, все. Я его потащил, говорит, взял полотенце мокрое, отер лицо, потащил его в отряд, положил на нары, позвал врача, чтобы какую-то первую помощь оказали ему. Все было отбито, это был инвалид уже глубокий. Он выжил за счет молодости, легкий, молодой организм. Он стал быстро восстанавливаться, но он в столовую ходить не мог. Я приносил, говорит, из столовой пищу, из ложечки кормил его. А все наблюдают. Все наблюдают. А все знают, что когда-то он в него плюнул, а теперь святой его кормит, да? Потом, говорит, научил его ходить. Он опирался, говорит, так на меня. И потихонечку, опираясь одной рукой на палочку, одной рукой на меня, учился ходить по зоне. А потом наступил день его освобождения. И в день его освобождения я, говорит, его провожаю на выход и даю ему последнее напутствие. «Милый мой, ты пропадешь без Господа и церкви. Тебе обязательно надо найти церковь. Вот здесь в городе Калуге есть дом молитвы, есть христиане. Возьми Библию, почитай. А тебе...» И так далее, и так далее. Хотел как-то его привязать к народу Божьему. И вот, говорит, в этот момент случилось, говорит, самое важное. Он остановился уже 5 метров, и он будет на свободе. Остановился так, посмотрел, говорит, на меня, заплакал, говорит: «Дядя Миша, прости меня». А я, говорит, знаю, что у этих людей даже язык не поворачивается такие слова произносить. «Прости меня». Вот ради этого момента, говорит, я за ним ухаживал, я его кормил. Вот ради того, чтобы он достиг понимания, что он сделал что-то неправильно в жизни своей. Я ему, говорит, назвал его по имени, говорит: «Я тебя давно простил. Я в сердце на тебя обиду не имею, но ты пропадешь в этом мире». В общем, по-доброму расстались, и я ему, своему сыну, говорю: «Как ты думаешь, если бы у твоего дедушки был бы кулак боксера, был бы такой результат, прости меня? Там был бы другой результат. А вот есть школа духа, есть школа Божья, школа ученичества, друзья, когда только Бог может страдания обратить в славу свою. Вы замышляли против меня зло, а Бог это обратил в добро. Когда мы на должной высоте, когда мы в числе любящих Бога, умеем терпеливо переносить то, что выпадает на нашу душу, исповедовать Божью благость при всех обстоятельствах, тогда всегда зло обращается в добро. Братья и сестры, время мое иссякло, час прошел быстро, я дошел только до середины этой темы, поэтому на этом мы закончим. Все надо по регламенту, да, здесь заканчивать, уже 6 часов. Поэтому давайте мы закончим вот чем. Закончим словами из книги Иова: «Господь дал,
он имеет на это право. Господь взял, он тоже имеет на это право. А да будет имя Его благословенное, это наш сердечный отклик. Богу приятно, когда мы исповедуем Его благость, и когда Он дал, и когда Он взял. Вот когда мы исповедуем, что Бог благ, ибо вовек милость Его, при обстоятельствах, когда разум не понимает логику, почему это со мной случилось. Вот Иов ничего не понимал, когда получил похоронку на 10 детей. Но он понимал так, что Бог благ его вовек милость его, и Бога надо прославлять. Вы знаете, когда мы с нашим сыном проводили время, который был на инвалидной коляске 20 лет, я говорю, что его страдания, они сопровождались и судорогами, и все прочее. И, знаете, я смотрел на этого маленького страдальца, и так вот обниму его и пою песню. «Бог есть любовь, о, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил». И вы знаете, когда я пел эту песню, мне всегда казалось, что бесы разбегаются, а ангелы в ладоши хлопают, радуются. На небесах радуются ангелы, когда мы исповедуем Божью благость, когда мы песни хвалы поем во время бури, когда ум ничего не понимает, почему это со мной происходит. А мы продолжаем исповедовать, что Бог благ, ибо вовек милость. Вот это стопроцентная слава Богу. Вот это стопроцентное ликование на небесах. И вот ради этого момента стоит жить. Я скажу, у нас есть песня такая. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах, во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках». Знаете, кем эта песня была написана? Автор этой песни потерял все свои материальное состояние. В Лондоне сгорел его дом и все то, во что он вложил свои финансы. Ничего не осталось. В это же время, во время пожара, он получает известие, что утонула его жена и дочери. И он, лишившись дома, жены и дочерей, приехав на берег того океана, где утонула его жена, возлюбленная и любимые дочери, вот там он написал эту песню. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках». Это песня исповедания Божьей благости. Она больше плачется, чем поется. Она поется на всех языках мира. Это наше духовное наследие. Вот, друзья, как можно инвестировать Божью славу, те скорби, которые выпадают на нашу долю, исповедовать Божью благость во всех бедах и бедствиях. Вот это задача наша, вот этому мы должны учиться на этой земле. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся!

Чужая боль не так уж и болит. Чужая ноша плечи не сжимает. И, к сожалению, редко прозвучит: «О, как тебя я, друг мой, понимаю!» Чужое чувство нам не ощутить. В чужой борьбе желаем лишь удачи. Мы не спешим понять и расспросить, пока наш ближний горько не заплачет. Мы не умеем мудрость проявлять. Нам выгодней потребовать с кого-то. Рубить с плеча нам легче, чем прощать. И проявить терпение и заботу. Когда ты сыт, голодных не поймешь. Когда одет, забудешь про раздетых. Живешь в достатке, друга попрекнешь, что не сберег на черный день монеты. Мы делаем упор на суету и, как обычно, заняты собою. Понять кого-то легче лишь тому, кто сам прошел такой же тропою. Но есть такое слово — доброта, насыщенная мудростью и славой, но, к сожалению, грубость иногда той доброте является отравой. То не упрек кому-то, не укор, а легкая поправка настроения, чтоб не кидали камни в чей-то двор, не проявляя к ближним снисхождения. И как бы плоть твоя не возмутилась, когда ты негодуешь на кого-то, хотя бы вникни в то, что там случилось, а после согрешай своим упреком.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

После того столкновения с раввином я ощутил настоятельную необходимость как можно глубже изучить образ жизни и мыслей сверхортодоксальных евреев. Невозможно успешно разговаривать с оппонентами, если не знаешь, чем они дышат. Я отрастил длинную бороду и поступил в знаменитую ешиву, высшую духовную школу, готовящую раввинов в Иерусалиме. Несколько месяцев я сидел вместе с остальными учениками, слушая их бесконечные споры и изощренный пилпул, сложные философские рассуждения о древних, темных и не имеющих никакого практического смысла талмудических вопросах. Даже сами ученики не находили в изучаемом материале никакой связи с жизнью. Они ходили в ешиву, чтобы изучать Тору и Талмуд ради самого процесса изучения. Кроме того, я заметил, что эти религиозные люди ставили слова раввинов и мудрецов гораздо выше слов Писания. Больше всего меня поражало в ешиве полное отсутствие дискуссий по каким-либо важным вопросам. Правда, эти люди действительно жаждали истины и терпеливо искали ее день и ночь, но их жажда лишь постоянно возрастала, ибо у них не было воды жизни для ее утоления. Мне казалось, что они словно бредут по пустыне в жаркий летний день, обманутые миражом, и тратят свои скудные запасы сил на бессмысленную погоню, и в результате теряют последние силы, утрачивают иллюзии, а их жажда только обостряется. Я видел, до какой степени их жизни скованы галахатом, традиционными предписаниями, которым должны следовать современные ортодоксальные евреи, регламентирующим каждую деталь их бытия. Как разительно отличается дух этого галахота от духа Библии? Как отличается тяжелое, невыносимое ярмо галахота от легкого, благодатного ига Мессии, от Божьей истины, которая освобождает пленников? Каждая религия, в отличие от истинной веры, наполнена ритуалами и обычаями. Религиозные авторитеты заслоняют божественную истину, одевая ее в строгие религиозные одежды. Они ратуют о внешнем, полностью игнорируя все исполненные обетования Господа об искуплении грехов. Единственный доступный человеку способ прийти к Господу и обрести спасение. Как сильно отличается жизнь в вере и в настоящей близости к Создателю от жизни, скованной цепями религии. Никогда не забуду Ярцайт, годовщину смерти одного святого раввина. Толпа его учеников поднялась на Елеонскую Масличную гору, чтобы молиться у его могилы. Этот ритуал всегда меня отвращал, а с той поры, как я принял Иешуа, он стал восприниматься мной как чистое идолопоклонство. Концепция современного иудаизма о святости умерших полностью противоречит словам Торы, которая рассматривает мертвеца и могилу как самое нечистое из всех нечистот, как оскверняющие тех, кто к ним прикасается». Тора ясно говорит, «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. Числа 19, 11, 14, 16. Противоречия этим стихам хасиды, члены еврейской секты, стремящиеся строго соблюдать букву закона, приписывают высшую святость могилам праведников и готовы пойти почти на все, чтобы соблюсти эту важнейшую мицву. Заповедь еврейского закона – похвальный поступок или благотворительный акт, чтобы совершить паломничество на могилы праведников.
Мы, мессианские евреи, возможно, потому особенно негативно чувствительны к этому обычаю, что почитаем Господа, который победил смерть и воскресил Мессию, оставив позади Него пустую гробницу. Вскоре я понял, что мне пора покинуть Ешиву. Все мои соученики удивились этому неожиданному и необычному шагу. Обычно слушатели Ешивы, заслуженно или нет, пользуются множеством привилегий и так просто от них не отказываются. И вот вам ученик, который пришел сюда совсем недавно, еще не успел даже насладиться сладким благоуханием Торы и уже решил уйти. Когда они начали меня расспрашивать, я не смог больше держать в тайне мои убеждения и сказал: «Вы изучаете Талмуд, размышляете над его страницами, словно ищете скрытые сокровища истины. Но истину можно найти только в Танахе, который гласит об истине воплощенной, об Иешуа ха-Машиахе». Ответить им было нечего, поэтому они меня просто оплевали. Вскоре после этого я попал на сборный пункт израильской армии, но на этот раз с целью, противоположной той, которая была у меня 10 лет назад. С тех пор, как я стал верующим в Иешуа, я глубоко сожалел о своем дурном поведении в армии и мечтал загладить вину. Я снова пришел в армейский учетный пункт и попросил, чтобы меня освидетельствовала медицинская комиссия, дав заключение о моей годности к действительной службе. Члены комиссии были удивлены тем, что 30-летний мужчина вдруг пожелал вступить в регулярную армию. «Из вашего личного дела видно, что вас призвали на службу в 1970 году, но через полгода вы были комиссованы из-за плохой адаптации к условиям армии. Почему вы думаете, что теперь дела у вас пойдут лучше?» Когда мне исполнилось 16 лет, меня пригласили для сдачи первых психологических тестов, ответил я. Тогда я еще был искренним патриотом и мечтал пойти добровольцем в воздушные десантники или в морские пехотинцы, и это отмечено в моем деле. Но вскоре после этого я убежал из дома и отправился в Эйлат. Тот образ жизни полностью изменил мои взгляды, и я начал искать способы избавиться от военной службы. Когда меня впервые вызвали на медкомиссию, я получил наивысшую степень годности и был рад, но позже узнал от некоторых молодых парней, живших по соседству, о разных способах оттереться от армии. Так мне и удалось покончить со службой всего за 6 месяцев, а потом я уехал за границу. «И где же вы были?» – спросил один из членов комиссии. «В Соединенных Штатах», – ответил я. «А почему теперь передумали?» «Будучи в США, я пришел к вере в Иешуа, Мессию Израиля, который превратил меня в настоящего еврея в полном смысле этого слова. Он наполнил меня любовью к Израилю и пониманием всего, что касается дальнейшей судьбы Израиля, так что я вернулся домой. Я хочу отдать своей стране все, что не отдал до сих пор, и служить в тех войсках, где смогу принести наибольшую пользу армии». Один из членов комиссии, носивший кипу, взял мое дело и стал внимательно его изучать. Подняв глаза, он осмотрел меня с головы до ног и спросил: «Как же это случилось с вами, вся эта история насчет Иешу?» «Это длинная история, и я не хочу вдаваться в подробности. Если коротко, то когда я читал Писание, натолкнулся на некоторые места, которые не мог воспринять иначе, как говорящие о Иешуа. Сначала я думал, что это всего лишь совпадение». Но позже стал замечать все больше и больше таких мест, и каждое как бы добавляло кусочек к общей мозаике. После того, размышляя над нашей мучительной историей, как историей избранного народа, я не мог больше закрывать глаза на факты, а факты говорили сами за себя и были сильнее всех моих аргументов. «У вас были какие-нибудь видения?» — заинтересовался психиатр, входивший в комиссию.
Ну, со мной было несколько сверхъестественных случаев, которые я считаю чудесами, — ответил я. Видите ли, Бог Библии не изменился. Он жив и здоров и продолжает действовать в наше время точно так же, как действовал в прошедшие века. «Вы никогда не замечали за собой некоторой неуравновешенности?» — спросил религиозный член комиссии. «Сначала, по вашим же словам, вы были патриотом. Потом изменили свой образ мыслей и стали радикальным анархистом. Теперь вы обратились в христианство. Еще одна перемена. Как мы можем быть уверены, что вы больше не перемените настроение и, скажем, не перебежите на сторону врага? Тот первый случай смены убеждений был всего лишь временной причудой подростка, парня не слишком развитого и находившегося под влиянием друзей из той среды, в которой он жил. Но перед тем, как прийти к вере в Иешуа, я пережил тяжелую внутреннюю борьбу. Я вполне сознавал себя евреем, выходцем из традиционной семьи сефардов. В детстве я обычно посещал вместе с отцом синагогу, изучал Танах, как каждый еврейский ребенок в нашей стране. Меня воротило от одной мысли, что Иешуа может быть настоящим мессией Израиля. Я отлично знал, что народ Израиля в подавляющем большинстве отверг его тогда и продолжает отвергать сейчас. Я отлично знал и то, что происходило с нами, евреями, на протяжении последних 2000 кровавой истории. Но чтение наших еврейских писаний, в истинность которых я верил, ставило передо мной все новые вопросы, и я должен был найти правильные ответы. Разные события, происходившие в моей жизни, показали мне, что от правды не скроешься. Сам Бог поставил предо мной выбор, и я выбрал жизнь». «Поверьте, — продолжал я, — борьба была нелегкой, но то, что произошло со мной, не было переходом из одной религии в другую. Это даже не было переходом от одного набора догм к другому. Я приобрел новую жизнь, которую наш еврейский Танах обещает каждому верующему. И это неотъемлемая часть того, что Бог желает своему народу, народу Израиля». «А вы посоветовались с мудрыми людьми и раввинами перед тем, как выбрать веру в Иешу?» — спросил меня религиозный член комиссии. «Ну, честно говоря, нет. Я не советовался ни с кем, так как не ощущал в этом необходимости. Я не стал советоваться с раввинами, так как задолго до этого понял, что они не могут дать исчерпывающие ответы на мои вопросы». Ответы, которые удовлетворили бы мою жажду истины. С тех пор мне не раз представлялся случай поговорить со многими правоверными евреями, и все они пытались убедить меня изменить свои взгляды и вернуться к общепринятому иудаизму. И, надо сказать, они продолжают свои попытки и по сей день». Но внимательно изучив их доводы, я понял, что эти аргументы не имеют никакого отношения к делу. Все они начинают с одного, что Иешу был преступником среди племени Израилева или выродком, сыном нечистоты, что он занимался ведовством, чтобы опутать евреям магическими заклинаниями или святым именем Господним, которые он вогнал себе под кожу, и он был повешен в Иерусалиме накануне Песаха и приговорен к тому, чтобы быть утопленным в кипящих экскрементах. Все эти отвратительные, тошнотворные истории сочинены религиозными фанатиками, стремившимися лишь к тому, чтобы сделать имя Иешуа ненавистным простому, непросвещенному еврею. Но когда еврея просят внимательно прочитать Новый Завет, являющийся единственным надежным историческим источником о жизни и служении Иешуа, он шарахается от него, как от ядовитой змеи. Еврей запрещает себе и своим собратьям читать Новый Завет и как-либо относиться, все равно, хорошо или плохо, к Иешуа.
преданный вере иудей, даже избегает называть его настоящим именем. Он нарочно произносит это имя неправильно и называет его сокращением Иешу, что означает «да будут стерты имя его и память о нем». А Иешуа на иврите на самом деле означает «спасение». Но поверьте, это нисколько меня не волнует, потому что многие иудеи намеренно, неправильно произносят божественное имя Господа, называя его Элохим вместо Элохим или Адошем вместо Адонай, чтобы избежать использования святого имени Божьего в суе. Так что, по-моему, это искажение имени Иешуа на самом деле – тайное признание его божественной природы. Евреи до смерти пугаются, когда им приходится сталкиваться с истиной, я имею в виду с Иешуа, с Мессией, а не

приехал прямо из сверхортодоксальной ешивы в Иерусалиме, где провел последние полгода. Там я весьма усердно изучал Тору и Талмуд и смог составить собственное мнение об этом. Пожалуйста, поймите меня правильно, у меня нет совершенно никаких возражений против иудаизма Торы. Совсем наоборот, я горжусь своим еврейством, я родился евреем, евреем и умру. Но что меня угнетает, и все мое существо восстает против этого? Это негативные явления, встречающиеся в сложившемся раввинском иудаизме. Прежде всего, я протестую против злобного, враждебного отношения религиозных евреев к Иешуа и его последователям. Религиозный представитель в комиссии снова осыпал меня градом враждебных вопросов. «Разве вы не понимаете, что чтение этой книги привело вас к предательству вашего народа и религии? Как вы смеете даже допустить такую мысль, что все раввины ошибаются и только вы правы? Все слепы, а вы один зрячий?» «Ну, прежде всего, я отклоняю ваше обвинение в том, что эта книга привела меня к предательству моего народа и моей религии. Если бы вы прочитали ее сами, вы собственными глазами увидели бы, что в ней нет абсолютно ничего такого, что даже отдаленно напоминает призывы к предательству или измене еврейскому народу. Упаси Господи, я пришел сюда не для того, чтобы потребовать освобождения от службы в армии, избежать исполнения долга перед Родиной и уехать куда-нибудь за границу изучать Новый Завет в какой-нибудь мессианской ешиве. Как раз наоборот. Я пришел сюда, чтобы вступить в армию и предложить Родине свою службу. Это что, предательство? Мне кажется, настоящие предатели – это те, кто злоупотребляет своей религией, чтобы избежать службы в армии. Те, кто грабит и эксплуатирует нашу бедную страну, получая деньги из публичных фондов на особые цели, да и многими другими способами. Что же касается вашего второго вопроса, то я отвечу – да, все раввины могут вполне ошибаться. Не раз случалось, что ошибалось большинство, а немногие верные были избраны для того, чтобы показать большинству их ошибки. Танах приводит множество примеров, когда Бог избирал оставшихся в меньшинстве. В дни Иеремии лишь горсточка людей решила преданно следовать за Господом. Не могу сказать, почему Бог избрал меня из всей моей семьи и всего народа Израиля, чтобы сделать меня светом для язычников. Но кто я такой, чтобы сомневаться в мудрости и выборе Господа? Я определенно не стыжусь благовествовать о Мессии. «Благодарю вас», — внезапно прервал мой поток слов психиатр, нацарапав что-то в моем деле, лежавшем перед ним. «Вы вскоре получите мой ответ». Я покинул контору в прекрасном настроении и с великими ожиданиями. Я понимал, что хорошо свидетельствовал о своей вере в Мессию, что продемонстрировал добрую волю и готовность служить своей стране. Понятно, почему я был так взволнован, найдя 2 недели спустя в своем почтовом ящике коричневый конверт из военного ведомства. Но когда я прочитал несколько строк, напечатанных на белом официальном бланке, у меня в глазах потемнело. «Уважаемый Яков Дамкани, с сожалением сообщаем вам, что медицинская комиссия, рассмотревшая ваше дело и вашу просьбу о возвращении на военную службу, пришла к выводу, что вы непригодны для службы в армии обороны Израиля. Я отдал это дело в руки Господа, и Он наполнил мое сердце миром. Я не мог понять, каким образом и почему эта медицинская комиссия пришла к такому заключению. Я решил, что у Бога были другие планы в отношении меня. Я был Ему нужнее в Его армии. Но тогда мне было жаль, и я продолжаю жалеть по сей день, что меня лишили права послужить Родине в качестве солдата. К несчастью, ни правительство, ни армия не способны сейчас понять,

какую огромную и глубокую перемену Иешуа может произвести в человеческом сердце. Если бы не моя вера, я оставался бы за границей и продолжал бы себе жить-поживать и добра наживать, как поступают многие бывшие израильтяне».

Библия учит держать мысли под контролем и управлять ими. Мысли приходят в разум человека из разных источников. Одни рождаются от его новой природы в Боге, другие – от влияния плоти, третьи являются продуктом логики, четвертые приходят извне, от Бога. Пятые подбрасываются злыми силами, шестые формируются от чтения и размышления над Писанием и так далее. Никакой христианин не сможет перекрыть источники появления мыслей в своем разуме. Они – естественная часть существования всякого человека. Мысли могут быть источником благословения или разрушения в жизни верующего. Все зависит от того, какой их характер и на что именно они окажут влияние. Библия учит, что каковы мысли человека, таков и он сам. Христианин должен приводить свою каждую мысль в соответствии с волей Божьей. Добрые принимать и развивать, а злые отвергать и прогонять силой молитвы вон из своего разума. Чтобы формировались добрые мысли, угодные Христу, необходимо наполнять свой разум истинами Писания.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

вас у всех, я о себе и людях. Так не хватает радости в глазах. Мы всяк себе, конечно, сами судьи, но слово за Отцом на небесах. А Он о нас заботу проявляет и все необходимое нам шлет. По праву Он улыбки ожидает от тех, кто на земле Его живет. И мы ведь все стараемся отдать детям, и бескорыстно, но душа болит, когда мы видим им на этом свете все что-то не дает счастливо жить, а хочется их радостными видеть. Нам это как награда за труды. Ох, как бы жизнью Бога не обидеть тем, что тускнеют радости следы. Конечно, все непросто в наше время. Движение века гонит нас вперед и отнимает в сердце стресса бремя, покой, что у Творца оно берет. И все же мы живем не в 33-м, и в 43-м тоже не живем. Давайте же мы благодарность детям своим примером жизненным привьем. И у Творца прощения попросим, себя и их стараясь научить тому, что все, что мы в сознании носим, должны мы в свете радости носить. Расплачиваясь тьмой своей кровью, Господь пролил за нас потоки слез. Грехи, что нас давили, смысл, любовью, так пусть же в нас прославится Христос. Прославится в нас тем счастливым светом, который в сердце, на лице, в глазах, о том свидетельствуя всем на свете, что мы Отца имеем в небесах.

0: Момент творения.
1: Орехи – здоровая пища. От 70 до 90% калорий в орехах составляют жиры. Именно поэтому орехи традиционно исключались из рациона тех, кому угрожают болезни сердца. Христиане порой задаются вопросом, почему так много продуктов, которые мы едим, таят в себе угрозу для здоровья? Почему Бог ограничил нас в выборе продуктов питания? Пожалуй, большая часть наших страхов – следствие нашего неведения, а не Божьего замысла. В ходе недавнего исследования с участием 31 200 человек было проведено сравнение добровольцев, которые ели орехи не менее 5 раз в неделю, и тех, кто ел их очень редко. Чтобы исключить другие факторы, влияющие на заболевания сердца, в качестве испытуемых пригласили адвентистов седьмого дня. Адвентисты намного меньше подвержены сердечным приступам, чем прочие американцы. Скорее всего, причиной этому является диета, которой они придерживаются. Но в вопросе употребления орехов они расходятся во мнениях. Некоторые едят их часто, некоторые редко. Исследователи наблюдали за тем, кто в группе испытуемых ел орехи, какие именно, как часто и у кого были сердечные приступы. Они заметили, что участники исследования, употреблявшие орехи хотя бы раз в неделю, снизили риск сердечного приступа на 25%. У тех же, кто ел орехи до 5 раз в неделю, приступы возникали вдвое реже. Хотя в мире нас, несомненно, окружают опасности, Творец наполнил Землю множеством полезных вещей. Согласно современной науке, страх перед творением зачастую основан на невежестве. Люди попросту не знают, что Бог создал этот мир совершенным и гармоничным.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы уже не раз говорили о том, что существует Божий план, Божий образец для христианской семьи. Сегодня нам хотелось бы снова коснуться этого важного аспекта христианской жизни – взаимоотношений в семье. У истинных детей Божьих должно быть желание строить семейные взаимоотношения, прославляющие Господа и служащие добрым свидетельством для окружающего мира. В своем слове Бог дал нам примеры самых разных семей – плохих и хороших. На страницах Библии мы находим описание жизни людей от Адама до Иоанна Богослова. Фактически, библейские персонажи мало чем отличались от нас. У них тоже были семьи. Эти люди, так же как и мы, переживали радости и скорби, успехи и неудачи, благословения и трагедии. Сегодня мне хотелось бы предложить вам проследить за жизнью одной семьи, о которой мы читаем в первой книге Библии, в книге «Бытие». Мы проследим за жизнью этой семьи на протяжении нескольких поколений. Давайте постараемся вникнуть в жизнь и взаимоотношения этой семьи с надеждой, что мы сможем извлечь полезные уроки из допущенных ими ошибок, а также из пережитых ими успехов. Мне хотелось бы сосредоточить внимание на жизни Авраама и членов его семьи и проследить судьбы его потомков на протяжении нескольких поколений. В процессе разбора хотелось бы не избегать критики там, где она уместна, а также хотелось бы отметить положительные стороны в характере и взаимоотношениях библейских героев. Но больше всего хочется просить Господа, чтобы Он научил нас тому, чему Он хочет научить нас, посредством примеров из жизни библейских персонажей. Знакомясь с семьей Авраама, фактически едва узнав о возникновении этой семьи, мы сопоставлены с семейным кризисом. Семейная жизнь Авраама только началась, а он уже вынужден был оставить родной дом, родителей и родственников. В 12 главе книги «Бытие» мы читаем: «И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Все племена или все семьи – таково подлинное значение этих слов. Итак, Аврааму было дано обетование, что в нем благословлятся все семьи земные. Значит, Бог избрал Авраама, чтобы благословить все семьи, в том числе и наши семьи. Таково было Божье желание. Но давайте возвратимся к кризису, который переживала семья Авраама, так как этот кризис наложил свой отпечаток на первые годы семейной жизни Авраама. Господь велел Аврааму покинуть родину, то есть покинуть страну, покинуть город, в котором он вырос. В наши дни подобная возможность может быть воспринята как захватывающее приключение, а не как травма для молодой семьи. Но жители Востока, жившие во времена Авраама, расценивали подобный переезд как событие крайне необычное. Дело в том, что каждое племя занимало определенную территорию, и люди просто-напросто не переезжали с места на место. К тому же, в случае Авраама, речь шла о переезде в незнакомую страну. У современников Авраама не нашлось бы мужества, чтобы решиться на такой шаг. Бог велел Аврааму, чтобы он оставил своих родных, друзей, близких и дальних родственников. Он должен был оставить все то, что было дорого ему, все, что было привычно, и поселиться в чужой стране, где наверняка люди говорили на другом языке, где местные жители придерживались иных традиций и обычаев. Но самая большая трудность заключалась в том, что Бог велел Аврааму оставить отцовский дом. Авраам должен был оставить тех, кто был наиболее близок и дорог ему. Он должен был оставить их без всякой надежды на встречу. Естественно, возникает вопрос, почему? Почему Бог предъявлял такие строгие требования к своему слуге Аврааму? И вообще, зачем Бог требует от людей, чтобы они оставляли дом, семью, друзей и переселялись в другую страну? Бог даже не сказал Аврааму, куда он поведет его. Почему? Почему Иисус Христос призывал своих учеников оставить мать, отца, семью и последовать за ним? Не кажется ли вам, что это чрезмерная жертва? И не чрезмерно ли то, что всемогущий Бог требует абсолютной преданности и полной отдачи от своих слуг? Это очень важный вопрос. Разумеется, что семья и семейные связи крайне важны в очах Божьих. Но есть ли что важнее наших взаимоотношений со всемогущим Богом? Подождите, не торопитесь ответить на этот вопрос. Задумайтесь над ним. Потому что если, делая выбор, вы поставите на первое место Бога, а на второе место семью, не исключено, что вам придется пойти на те же жертвы, на которые пошел Авраам. Он решил, что для него не было ничего важнее Бога. А пока вы обдумываете свой ответ, мне хотелось бы прочитать стихи 17 и 18 из 6 главы 2 послания к Коринфянам. Там сказано: «И потому выйдите из среды их, то есть выйдите из среды неверующих, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». Когда Бог предъявляет к нам какие-то требования, Он неизменно дает и свое обетование. И вот обетование всем тем, кто, взвесив «за» и «против», все же согласился исполнить повеление Господне, то есть кто согласился выйти и отделиться. Всем тем, кто избрал послушание, Господь обещает: «Я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», говорит Господь Вседержитель. Разве это не чудно? Господь призывает своих учеников оставить все и всех, даже семью, и обещает, что когда мы решимся на это, Он будет нашим отцом, а мы, Его сыновья и дочери, приобщимся к небесной семье. Однако можем ли мы сказать, будто это значит, что каждый ученик Христа, каждый Его последователь, должен расстаться со своей семьей, переехать в другую страну и держаться как можно подальше от родного дома и от друзей? Значит ли это, что мы должны следовать примеру Авраама, потому что он поступил именно так? Должен сказать, что чаще всего это не обязательно. Но бывают случаи, когда это необходимо. Я думаю о своей сестре Тамаре. Она много лет служила миссионеркой в индейском племени, живущем в джунглях Бразилии. Чтобы попасть в ближайшую деревню, нужно было 3 недели добираться до этой деревни на байдарке. В тех краях распространена малярия и другие тяжело переносимые болезни. Но когда Господь призвал Тамару и ее мужа Иосифа на свое служение, им пришлось расстаться с родными, пришлось расстаться с друзьями. Безусловно, периодически они приезжали домой. Они приезжали домой раз в 4 года. Но для того, чтобы служить Господу, Тамаре и Иосифу пришлось пойти на определенные жертвы. Можно сказать, что это исключительный случай. И вместе с тем, это пример того, что иногда ради служения Господу необходимо расстаться с родными и с друзьями. Что же касается Авраама, причины его переселения были несколько другими. Господь призвал Авраама выйти из родного города, уйти из родной страны, чтобы отделиться от нечистого. Дело в том, что Авраам жил среди идолопоклонников. Даже отец Авраама был язычником. То же самое можно сказать и об остальных родственниках Авраама, за исключением его жены Сары и племянника Лота. И родственники Авраама не намерены были служить единому Богу Иегове. Бог знал, что Авраам должен был отделиться от идолопоклонства, а поэтому, да, он должен был отделиться от своего родства. Это было очень и очень непросто. Это не значило, что Авраам перестал любить своих близких или перестал заботиться о них. И все же он должен был решиться на этот трудный шаг. Чтобы повиноваться повелению Господню, нужно было иметь мужество, нужно было иметь веру. Авраам был великим мужем веры. И из его опыта мы можем усвоить следующий урок. Если наша вера не способна будет отлучить нас от мира, мир может отлучить нас от нашей веры и нашего Бога. Я повторяю. Если наша вера не способна будет отлучить нас от мира, мир может отлучить нас от нашей веры. Для Авраама было совершенно ясно. Чтобы следовать повелению Господню, он должен был прервать контакты с родственниками и друзьями. Скорее всего, что в той ситуации, в которой ты находишься, не будет необходимости в таком резком разрыве. Бог обращается с нами индивидуально, в зависимости от обстоятельств, в которых мы находимся. И тем не менее, все мы должны отделиться от мира и от его пагубного влияния. Думаю, что большинству из нас не придется уходить из семьи, не придется переезжать в другой город. И при всем этом перед нами стоит не менее сложная задача – жить в мире, но быть не от мира. Жить среди неверующих, но быть святыми и чистыми в своих поступках. Я должен сказать, что это нелегко. Гораздо проще убежать, чем противостать пагубному влиянию мира. Легче стать монахом, сделав своим убежищем одиночество, чем жить среди безбожников, продолжая быть благочестивым человеком. Наш Господь Иисус Христос жил в мире, но Он был не от мира. Он ел и пил с грешниками. Он одевался точно так же, как люди, окружавшие Его. Но он был святым, непричастным злу, непорочным и отделенным от грешников, как мы читаем в 7 главе послания к Евреям. Выйдите и отделитесь. Нелегко и непросто исполнить это повеление нашего Господа. И это особенно трудно, если семья не разделяет твоей верой в Иисуса Христа. Чего это тебе будет стоить? Я не могу сказать точно. Знаю только, что наверняка потребуется жертвы, потребуется мужество и сильная вера для того, чтобы жить святой и непорочной жизнью, отделенной от мира, заряженного грехом. Если в семье ты окружен неверующими, старайся от всего сердца любить своих близких. Молись о них. Расскажи им о том, что совершил для них Христос. Но не позволяй семейным узам удерживать тебя от полной святой отдачи Господу Иисусу Христу. Я не говорю, что сделать это легко и просто. Вначале даже Авраам не готов был полностью порвать с миром. Мы поговорим об этом в следующей беседе. Но Бог верен своему слову. Он силен и всемогущ. Он поможет тебе, если ты обратишься к Нему за помощью. Больше всего на свете Бог хочет, чтобы ты знал Его и служил Ему. А когда познание Бога и служение становится делом первостепенной важности, все остальное становится на свои места. Пусть Господь поможет каждому из нас жить жизнью полной отдачи нашему Господу и Спасителю.

Дверь открылась без стука, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос.

Я к ногам его пал, и такой благодарной молитвой были слезы мои, растворившие слово «простить».

мне царем, а слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя

Перед Вышним судьёю колени и за падшую душу свою на алтарь положи. Я прошу вас, друзья, никогда никого не судите.

Два слова – обращение и возрождение. Они используются для описания процесса нашего спасения. Обращение – это то, что делает человек, а возрождение совершает Бог. Таким образом, обращение есть человеческое, а возрождение – Божья сторона одного и того же процесса. В ночной беседе с Никодимом Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие» Иоанна 3:3. Следовательно, рождение свыше необходимо для того, чтобы попасть на небо. Рождение свыше, как и естественное рождение, — пассивный процесс. При естественном рождении мы приходим в этот мир и становимся его гражданами. Таким же образом, право на небесное жительство мы получаем только через рождение. Поскольку все мы уже один раз родились, Библия называет это второе рождение с правом на небесную вечную жизнь рождением свыше. При покаянии мы отказываемся от старого грешного образа жизни и обращаемся ко Христу. Кто обратился к Богу всем своим естеством, тот становится своим на небе. Бог отвечает тем, кто дает нам новую вечную жизнь. Это наше рождение свыше. С каким бы то ни было внешним символом этот процесс не связан, однако жизнь во Христе вскоре становится отмечена видимыми плодами Духа, которые суть любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и воздержание. Галатам 5:22-23.

Устав от всех житейских бурь и вьюг, я поднимаю взор свой на Голгофу. Там душу отдал за меня мой друг Христос, Господь, Сын Бога Саваофа. Не за святое в муках умирал, не за добро мое, не за заслуги, за зло мое жестоко он страдал, за грех мой был осмеян и поруган. Его раздели, били, заушали, смеясь, кричали злобно, прореки, в его лицо прекрасное плевали и поднимали в злобе кулаки. Его лицо прекрасней нет на свете, глаза полны прощения и любви. О, если б мог хоть на мгновение прильнуть, обнять Христа, прильнуть к его груди. Но сознаю себя пред ним ничтожным, вся жизнь моя, пороки и грехи. Ничем не отличаюсь я сегодня от тех людей, чье имя палачи. Но ради жертвы на кресте Голгофской у ног твоих склониться разреши. Спаситель мира, властелин вселенной, Христос, ты господин моей души.

все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Ей гряди, Господи!

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Я читаю книгу Евангелия от Матфея. Первая глава. В первых стихах содержится очень много перечисления имен. Но ввиду того, что мы считаем, что это Слово Божие, данное людям, я буду это также читать подряд, хотя для постороннего слушателя, может быть, это окажется и немного утомительным. Итак, я читаю Евангелие от Матфея, первую главу. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урией. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Вторая глава Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском,
ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла, и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, другим путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань! Возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и мать его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, очень разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех его пределах, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «Голос в раме слышен, плач и рыдания, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». После смерти же Ирода ангел Господень во сне снова является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву. Умерли искавшие души младенца». Иосиф встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророка, что он Назареем наречется. 3 глава из Евангелия от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его,
и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 4 глава Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти

Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Невфалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, пошли за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам 5:15. Из слова апостола Павла нам становится понятно, что осторожность присуща мудрому человеку. Осторожный человек всегда предусматривает возможную опасность, то есть смотрит на шаг вперед. Неразумному же человеку, напротив, присуща опрометчивость. Понятно и то, что осторожность не сходит на христианина в одночасье, но осторожности нужно научиться. Ведь нередко в нашей жизни, согласитесь, бывают такие вечера, когда мы, проводя итог минувшему дню, с сожалением видим свои ошибки и признаем, что их причиной стала наша неосторожность. Как много мы еще не можем, да и как многому нам еще нужно научиться. И как порой нам не хватает этой осторожности, например, в мыслях, в словах или в поступках. А ведь путь христианина подобен заминированному полю, где повсюду для него расставлены невидимые вражеские ловушки, большинство из которых смертельны. И путь этот нужно пройти, ведь никто другой за нас его пройти не сможет. Но пройти его надо так, чтобы не погибнуть. Поэтому необходимо обучиться умению осторожно делать самостоятельные шаги, следуя по следам Иисуса и крепко держась за Его руку. «Поступайте осторожно», — советует апостол Павел, «дорожа временем, потому что дни лукавы». Как правило, осторожный человек бережно относится ко времени, понимая, что оно не бесконечно. Ведь запас времени для каждого из нас, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и вероисповедания, ограничивается только одним понятием сегодня. И если мы совершаем одни и те же ошибки на протяжении длительного времени, не делая никаких выводов, то мы должны и понимать, что пренебрегаем временем, которое нам отпущено. И что для кого-то завтра уже никогда не наступит. Еще в далекой древности самый мудрый человек на земле предупреждал людей о том, что дни лукавы, ибо человек не знает своего времени, как рабы попадают в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Екклезиаст 9:12. Поэтому будем бодрствовать и во всем поступать осторожно, чтобы однажды, пройдя отмеренный нам путь, достигнуть желаемой цели.

У меня отец. Детство без отца, оно не сладкое. Без отцовщина, кричали вслед. Девочка смахнет слезу краткую и бегом домой. Защиты нет. Прятала заплаканное личико, чтобы маму вдруг не огорчить. Это было тайное и личное. Девочка поплачет и молчит. Смотрит на чужую жизнь внимательно. В детском сердце взрослая печаль. Быть должны отцы, не только матери. Как же этого не замечать? С мамой хорошо, но дочка плакала. Так хотелось папу ей найти. Есть отец или нет, не одинаково. Кто бы без отца хотел расти? Пусть бы строг он был, не это главное. С некрасивым был бы пусть лицом, но с детьми другими стать бы равною, называть кого-нибудь отцом. Чтобы гордо с ним пройти по улице, кто во след посмеет закричать, чтобы мама перестала хмуриться, не вздыхала тихо по ночам. Девочка ждала отца и верила, наяву мечтала и во сне. Может быть, придет, откроет двери он. Это близко и знакомо мне. Знаю, как жила девчонка малая, цену знаю детским я слезам. Плохо без отца. Нарисовала я детство своего картину вам. Сны растаяли. Я стала взрослою и мечтами больше не жила. Детскими не мучилась вопросами, никого у двери не ждала. Но был день, случилось что-то чудное, о котором девочка мечтала. Я нашла отца, отца небесного, дочерью своей меня назвал он. Сердцу вспомнились мечтания прежние. О подобном не могла мечтать я. Бог пришел ко мне с отцовской нежностью, заключил в отцовские объятия. О, какое сладкое мгновение стать однажды Божьим ребенком, и отцовское благословение опустилось вдруг на ту девчонку. У меня отец, он полон благости. Прикоснуться кто ко мне посмеет? Каждому скажу теперь я с радостью, что такого я отца имею. Под отцовской я живу защитой, под заботливым отцовским взглядом. Отвечает на мои молитвы он. Отче позову, он тут же, рядом. Я спешу к отцу с любою мелочью, прихожу к нему и днем, и ночью, и по-детски иногда пожалуюсь, как ребенок маленький, как дочка. Если провинюсь, прошу прощения, ничего я от отца не прячу, получаю вновь благословение, и у ног отцовских вдруг заплачу. Не пугаюсь я отцовской строгости, голову послушно наклоняю, с благоговением, без робости, Господа отцом я называю. Девочка не зря ждала, надеялась, и иметь отца так хорошо. И когда-нибудь спросить осмелюсь я: «Отче, как же ты меня нашел?»

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

У Бога не бывает недосмотров. Ошибок не бывает у того, кто наблюдает за галактик ходом и сотворил мельчайший электрон. История не знает прецедентов, когда б Господь о ком-то позабыл. От пастухов простых до президентов мы все как на ладони перед Ним. Бог видит все, тебя, конечно, тоже. Все помнит Он, бесспорно, и тебя. Поверь, Творцу ни капельки не сложно всем надобным снабдить свое дитя. Поэтому мы можем не бояться, Спасителю всецело доверять. Его завет не тронет лед прохладцы, поток любви не обернется вспять.

каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порой они даже горше полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынею может быть ссора с родными, духовная слабость под ношей скорби, когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прельщает любимых детей. Кому-то пустыней бывают болезни, а кто-то страдает от сплетен пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоит сквозь стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыне пройти. Он вовремя нам посылает подмогу на нашем житейском тернистом пути. Для нас же пустыня — этап очищения, духовного роста, смирения сердец. Чтоб труд мог вручить нам Отец без сомнения, пустыню пройти должен каждый боец. Тогда мы не будем гордиться собою, когда свою гордость в пустыне сожжем. Не будем пред Богом пустою листвою и в небе венец золотой обретем.

Духовные размышления на каждый день. Он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Исаия 53 глава 2 стих. Мессия, страдающий слуга, его происхождение. Незнатное происхождение Мессии предсказано Исаией. Говоря о нем, мы имеем в виду то, что он, будучи верным сыном Бога, пришел в этот мир как человек. Апостол Иоанн пишет о том, что было в начале, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. 1 Иоанна 1:1. Это и есть то начало или происхождение, о котором сообщает нам Исаия. Его святая человечность возрастала перед Богом. Он взошел пред ним, как отпрыск из сухой земли. В суровых условиях сатана пытался погубить его в младенчестве. Слова «как росток из сухой земли» указывают на его скромное положение. Колено Иуда — это был остаток. Его род, дом Давида, был на грани исчезновения. Его предков, вернувшихся из вавилонского плена, было всего 123. Ничто внешне не выделяло Мессию среди других. Нет в нем ни вида, ни величия. Хотя он был из царского рода, он не выглядел таковым. Благословенный Господь! Пророк предсказывал, что нет в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Поразительно, что ни одно из четырех Евангелий не описывает его физические черты. В его облике не было ничего, что привлекало бы человеческий взгляд. Пусть же его нравственная красота и слава привлекают нас больше и больше.

убежища лжи. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства». Исаия 28:17.

Всякому человеку нужно иметь надежное и верное убежище от осуждений совести, от власти греха, от страха смерти, от суда Божьего. Все сознают нужду в таком убежище, и большинство людей кое-какие убежища уже имеют. Вопрос лишь в том, годны ли эти убежища. Неверное убежище Слово Божье называет убежищами лжи. Они не выдерживают испытания. У огромного большинства людей убежища действительно окажутся несостоятельными. И в тот час и день, когда в них будет нужда, они подведут. Сам Бог истребит их и потопит, как говорит Его Слово. Основная трудность состоит в том, что люди крепко держатся за неверные убежища и не ищут других, лучших. Если бы они начали их искать, то непременно нашли бы. Но живущие ложными надеждами упускают драгоценное время и придут в себя, когда будет безнадежно поздно.

кажется, от горя рухнут стены. Где взять силы, чтобы дальше жить? Горем вашим не делитесь с теми, кто печали сам не пережил. Пусть Господь пошлет к вам в дом ту душу, что понять способна будет вас. Слезы ваши горькие осушит, скажет только нужные слова. Сердце раны не излечишь солью, нужен здесь целительный бальзам. И не причинит вам лишней боли только тот, кто был изранен сам. Есть такие люди, милосердию их Господь в страданиях научил. Боль они чужую видят сердцем, лечат, словно добрые врачи. Расспросите их о том, что было. Пусть расскажут эти люди вам, как порой им не хватало силы плыть по морю к тихим берегам. Расспросите, пусть они расскажут, как через пламя жаркое прошли, пусть они рубцы от ран покажут, вспомнят пусть, как эти раны жгли. Как с пути тернистого однажды им хотелось повернуть назад, как изнемогать пришлось от жажды и о том, как в полдень был закат. Но они, не стискивая зубы, приходили с Господу с мольбой, и не становилось сердце грубым, отвечал на их молитвы Бог. Посылал кого-то в дом печали, плачущих с любовью утешал, и они сегодня не случайно к плачущим и страждущим спешат. Знают, что сказать и чем утешить, как помочь страдающим душой. Руки их и бережно, и нежно прикасаются к беде чужой. Кажется, от горя рухнут стены, но за дверью слышен тихий стук. Открывайте смело, даст вам руку посланный от Бога брат и друг. Вас через него Господь утешит, чтобы вы когда-нибудь потом горе чье-то, увидав поспешно, с утешением

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

Сегодня мы продолжим и придем к концу нашей обширной темы – благодарения. В наших предыдущих беседах мы указали на следующие факты, касающиеся благодарности и благодарения. Первый. Благодарение является одним из даров или жертв, которые Бог требует от нас, когда мы приходим к Нему. Второй факт. Благодарение является прямой заповедью Священного Писания, а также обязательным признаком исполнения Святым Духом. Третий факт. Благодарение является ключом, открывающим дверь к чудотворной силе Божьей. И четвертый факт. Благодарение ставит печать постоянства на благословениях, которые могут быть в других случаях только временными. В случае с 10 прокаженными мы отметили переход от исцеления, то есть чего-то частичного и временного, к спасению, то есть чему-то общему и постоянному. В нашей заключительной беседе сегодня мы взглянем на противоположную сторону медали, то есть неблагодарность. Я собираюсь раскрыть тонкую ловушку неблагодарности и все несчастные последствия, которые следуют в определенном порядке после нее. Первая вещь – это то, что как благодарность, так и неблагодарность выражаются нашими устами. Неблагодарность выходит из уст в форме жалоб или ропота. И Священное Писание содержит в себе много предупреждений относительно ропота и жалоб. Так, например, в послании к Филиппийцам, 2 главе, 14 и 15 стихах апостол Павел говорит: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Значение этого текста ясное. Если мы желаем быть настоящими детьми Божьими, незапятнанными и чистыми, мы должны учиться делать все без нарекания, то есть без жалоб и споров. Нарекание или жалоба и споры – это две вещи, которые не должны исходить из наших уст, уст Божьих детей. В послании Иуды имеется картина безбожника, нечестивого. В стихе 15 этого послания слово «безбожный» или «нечестивый» употреблено 5 раз в одном стихе, и в следующем 16 стихе имеется описание безбожных нечестивых людей. Эти люди – ропотники, порицатели, придиры. Они следуют своим собственным злым похотям. Они хвалятся собою и льстят другим для своей выгоды. Обратите внимание на то, что первой отличительной чертой этих нечестивых людей есть то, что они ропотники, и ропотниками они являются потому, что следуют своим собственным злым желаниям, похотям. Есть одна несомненная вещь в том, что мы начинаем ропот, это то, что мы следуем своим собственным желаниям или похотям. Вы видите, что в конечном итоге слова, выходящие из наших уст, являются или положительными, или отрицательными. Здесь нет ничего нейтрального, то есть в нашей речи. То, что мы говорим, или хорошее, или плохое. Оно или приемлемо Богом, или является для Него неприятным, мерзким. Нет ничего срединного. Слушайте, что говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 12 главе, 36 и 37 стихах. Стих 36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Праздным словом на греческом языке есть фактически слово, которое не несет в себе никакого плода или хорошего действия в итоге. Так что каждое слово, не производящее добра, то есть не дающее хорошего результата, не завершающее чего-либо доброго, принесет суд всем тем, кто его изрекает в великий судный день. Искренне говоря, многие из нас, если бы были мудрыми, то говорили бы меньше, потому что за многие слова, которые мы изрекаем, говоря сверх нормы, мы дадим перед Богом отчет.
И дальше в следующем стихе Иисус Христос продолжает, говоря, стих 37, Евангелие от Матфея, 12 глава. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Итак, наши слова будут или причиной нашего оправдания, то есть сделают нас праведными перед Богом, или принесут нам осуждение, то есть отвержение нас Богом. Нет здесь ничего промежуточного. Все изрекаемые нами слова будут иметь или одно, или другое последствие. Они или сделают нас оправданными, или сделают нас осужденными. Дальше. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, апостол Павел говорит нам об Израиле после его освобождения из Египта и находящемся на своем пути через пустыню. Он указывает на множество ошибок и греховных поступок, которые они сделали. И он предупреждает нас, чтобы мы не последовали злому примеру Израиля. Вот что он говорит: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». А другой перевод говорит: «были убиты ангелом-истребителем». Стих 11. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Другими словами, все то, что произошло с Израилем, записано в Священном Писании как примеры и предупреждения для нас, чтобы мы не повторяли таких же ошибок. Мы предупреждены в 5 грехах. В стихе 6 – страстное желание злых вещей. В стихе 7 – идолопоклонство. В стихе 8 – половая аморальность. В стихе 9 – искушение Господа, то есть постановка под вопрос Божьей мудрости, способности и верности. И в стихе 10 – ропот. Обратите внимание на то, что ропот находится в ряду других грехов, таких как желание злых вещей, идолопоклонство, половая неморальность и искушение Бога. О грехе ропота говорится в Священном Писании с предупреждением. Итак, когда вы начинаете роптать, помните, что вы относитесь к категории тех, которые страстно желают злых вещей, которые практикуют идолопоклонство и половую амораль, а также тех, которые искушают или раздражают Бога. Интересно также и то, что существовал даже специальный суд тех израильтян, которые роптали. Сказано, что они были убиты ангелом-губителем. Это нечто поражающее. Богу нужно было посылать своего ангела, не какое-то природное бедствие, но ангела на тех своих людей, которые были ропотниками. Хочу вам сказать, что я всегда думаю дважды перед тем, как позволю себе роптать. Наиболее важным из всех предупреждений в опасности неблагодарности есть предупреждение, найденное в послании к Римлянам, 1 главе, 21 стихе. Апостол Павел говорит о падении всего человечества в состоянии греха, невежества, мрака и страдания. И в стихе 21 он показывает нам, как началось это падение человечества. Вот что он говорит: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Каковы же два первые шага вниз, сделанные человечеством? Первый шаг – не прославили Его, и второй – не возблагодарили Его. В отношении к прославлению Бога сравните, что говорит апостол Павел немного дальше, в послании к Римлянам, 3 главе, 23 стихе. Читаю. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Существом греха есть нежелание прославлять Бога.
Некто однажды сказал, человек не имеет права жить на земле, если он не живет для славы Божьей. И когда мы не прославляем Бога в нашей жизни, то это уже само в себе является сущностью греха. Первый шаг всегда ведет к другому. Когда мы не прославляем Бога, мы очень быстро потеряем всякое желание Его благодарить. И с этого пункта путь такого человека идет все ниже и ниже, в направлении мрака, в ужасную бездну зла, невежества, гнусности, подлости и ничтожества. Прочтем несколько стихов из послания к римлянам 1 главы, начиная с 22 стиха и дальше. Вот результат, когда мы не прославляем Бога и не воздаем Ему благодарности. Читаю. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию

0: Момент творения.
1: Орехи – здоровая пища. От 70 до 90% калорий в орехах составляют жиры. Именно поэтому орехи традиционно исключались из рациона тех, кому угрожают болезни сердца. Христиане порой задаются вопросом, почему так много продуктов, которые мы едим, таят в себе угрозу для здоровья? Почему Бог ограничил нас в выборе продуктов питания? Пожалуй, большая часть наших страхов – следствие нашего неведения, а не Божьего замысла. В ходе недавнего исследования с участием 31 200 человек было проведено сравнение добровольцев, которые ели орехи не менее 5 раз в неделю, и тех, кто ел их очень редко. Чтобы исключить другие факторы, влияющие на заболевания сердца, в качестве испытуемых пригласили адвентистов седьмого дня. Адвентисты намного меньше подвержены сердечным приступам, чем прочие американцы. Скорее всего, причиной этому является диета, которой они придерживаются. Но в вопросе употребления орехов они расходятся во мнениях. Некоторые едят их часто, некоторые редко. Исследователи наблюдали за тем, кто в группе испытуемых ел орехи, какие именно, как часто и у кого были сердечные приступы. Они заметили, что участники исследования, употреблявшие орехи хотя бы раз в неделю, снизили риск сердечного приступа на 25%. У тех же, кто ел орехи до 5 раз в неделю, приступы возникали вдвое реже. Хотя в мире нас, несомненно, окружают опасности, Творец наполнил Землю множеством полезных вещей. Согласно современной науке, страх перед творением зачастую основан на невежестве. Люди попросту не знают, что Бог создал этот мир совершенным и гармоничным.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

величественные пирамиды египтян свидетельствуют о тогдашних знаниях строительной техники и архитектуры. Но еще красноречивее свидетельствуют они о том, что люди верили в продолжение жизни после смерти. Без такой веры не существует на этой земле ни одной культуры или племени. Из этого ряда не исключены даже атеисты. Когда после смерти северо-вьетнамского революционера Хо Ши Мина перед коммунистическим руководством зачитывалось его завещание, в нем было написано: «Я иду, чтобы вновь встретиться с товарищами Марксом, Энгельсом и Лениным». Почему это происходит? Да потому что Бог вложил в сердца людей вечность. Смерть является для нас стеной, и нам не дано видеть того, что находится по ту сторону этой стены. Лишь только Он один смог проломить ее. Он побывал там и вернулся из потустороннего мира обратно. Им был Господь Иисус Христос. Он умер на кресте и на третий день воскрес из мертвых. От Иисуса, который попрал смерть, нам доподлинно известно, что со смертью наше существование не прекращается. Он засвидетельствовал нам правду о небе и аде. Мы созданы для вечности и через веру в Него призваны к вечной жизни. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11:25.

Тебе ли знать, судья мой строгий, что крестной муки для меня довольно мало. Руки, ноги пробьют, и что ж, судья, судья. Закон твой строг в тяжелом свитке, но вряд ли сможешь понять ты, что нет на свете худшей пытки, чем та, что жжет меня внутри. Судья, судья, твоим решением ты мне, пожалуй, и помог. Возможно, смертные мучения заставят подвести итог всем тем бессмысленным исканиям и чуждым счастью начинаниям. Но ты, не зная, не поймешь. Поймет лишь тот, кто это знает. Не приговор меня терзает, а жизнь. Вся жизнь моя. Ну что ж, я в этой жизни обманулся и в мир преступный окунулся. И вот сегодня ты и я. Я жертва, ты же мой судья. Ты не палач, ты справедливо мой путь преступный осудил, но знал хоть кто-то, как тоскливая порой во мне кричит душа. Она разбита, но жива. И знал бы ты, как все болит, когда она во мне кричит. Но прочь тоска, из сердца слезы мне в час последний не нужны. Я не достоин сострадания и сострадания не ищу. За все грехи и злодеяния своей жизнью заплачу. Мир без таких, как я, спокоен. И в том не новость для меня, что счастье для других. А я счастья жизни недостоин. Лети же время поскорей, вот и рассвет. И скрип дверей впускает нежный луч утра. А вот и стражники, пора. Тюремный двор, здесь все готово. Пред казнью пыткой все стоят, и как-то медленно, сурово, смыкаясь, облака летят. К столбу веревкой прикрутили, и плети, кажется, смочили. Пора уже, чего там ждут? Удар, да так ведь разве бьют? Ударьте так, чтоб закружилась земля и небо в блеске звезд. Ударьте так, чтоб все забылось, чтоб мука отключила мозг. Чтоб я отвлекся на мгновение от дел преступных, что творил сильнее. Сильнее, ведь мучение справедливо заслужил. Вот крест на плечи положили, да, больно. Только боль не та, во мне больнее болит душа. А вот и холм, вот положили, вот привязали острый гвоздь. Вот моток, удар и кость, ронула молния внутри и крик. И дикий крик внутри. Ну вот и все, уже прибито. Ну что за боль терзает мозг? Ах да, рукой была пролита людская кровь. И горьких слез из нее лилось немало. А чтобы больше сей зла, рука вторая помогала. Ну вот прибита и она. Кроваво-красной пеленою сдавила голову опять. И мутно вижу, что со мною второго будут распинать. Как рвут суставы гвозди эти, как воздух хочется глотать второй раз пят. А вот и третий. Как больно голову поднять. Где я? Быть может, это снится. Ну разве есть такие сны? Какой-то гулкий смех толпы. Как опустели эти лица. Как сильно хочется воды. Вот третьего уже распяли. Прибили, быстро приподняли. А он лишь стонет, как овца. Да плюнь в них сверху со креста. Расстроим сладость созерцания, ведь все равно нам умирать. Так прокляни их на прощание, ведь нам же нечего терять. Народ кричит, свистит, хохочет. Безумный хаос, смерть и ад. Но слышу вдруг: прости, отче. Они не знают, что творят. Кто ты? О, Боже! Нет, не верю. Мессия, крест, бесовский вой. Зачем ты здесь, ведь ты святой? Ты, окруженный рыбаками, как яркий день среди мрачной тьмы ходил. Ты души мог глазами прочесть, понять, утешить. Ты тот необычный, но особый, о ком один лишь только слух мог воскресить погибший дух. Но этот крест, венец терновый, и черни лютой злая спесь. Как яд змеи, зачем ты здесь? Как можешь ты за нас молиться? Взгляни, не видишь, как исказили злобы лица, как травят бешенство умы. Что здесь тебе, святому, надо среди этой ненависти ада? Как можешь принять это зло? Ты, который можешь все, а я мечтать не смел, ты знаешь. Взглянуть, хотя бы единый раз —
а ты вот здесь, а ты страдаешь. И умирая всех прощаешь и молишься за падших нас. Прими одно мое моление, чему его скрывать не зря. Когда придешь в твои владения, там в небе помяни меня. Мне этот смертный час, что близко поставил нас, дороже стал всего на свете. Пал бы низко я пред тобою. Что ты сказал? Я не ослушался, быть может. Уже ли это для меня звучат слова святые? Боже, с тобой в раю сегодня я... Где это зло, что бушевало грехом измученной душе? Где эта гордость, что терзала и день, и ночь в слепой борьбе? Там злобой мира окруженный, распятию предан на холме, висел разбойник на кресте, одним лишь Богом и прощенный. Тот мир, которого не знал всегда, хотя всегда его искал, наполнил сердце и сознание, и стало сладким и страданием. Из падших, из последних первый понял верно, что Бог спасет и на кресте.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».
1: После того столкновения с раввином я ощутил настоятельную необходимость как можно глубже изучить образ жизни и мыслей сверхортодоксальных евреев. Невозможно успешно разговаривать с оппонентами, если не знаешь, чем они дышат. Я отрастил длинную бороду и поступил в знаменитую ешиву, высшую духовную школу, готовящую раввинов в Иерусалиме. Несколько месяцев я сидел вместе с остальными учениками, слушая их бесконечные споры и изощренный пилпул, сложные философские рассуждения о древних, темных и не имеющих никакого практического смысла талмудических вопросах. Даже сами ученики не находили в изучаемом материале никакой связи с жизнью. Они ходили в ешиву, чтобы изучать Тору и Талмуд ради самого процесса изучения. Кроме того, я заметил, что эти религиозные люди ставили слова раввинов и мудрецов гораздо выше слов Писания. Больше всего меня поражало в ешиве полное отсутствие дискуссий по каким-либо важным вопросам. Правда, эти люди действительно жаждали истины и терпеливо искали ее день и ночь, но их жажда лишь постоянно возрастала, ибо у них не было воды жизни для ее утоления. Мне казалось, что они словно бредут по пустыне в жаркий летний день, обманутые миражом, и тратят свои скудные запасы сил на бессмысленную погоню, и в результате теряют последние силы, утрачивают иллюзии, а их жажда только обостряется. Я видел, до какой степени их жизни скованы галахатом, традиционными предписаниями, которым должны следовать современные ортодоксальные евреи, регламентирующим каждую деталь их бытия. Как разительно отличается дух этого галахота от духа Библии? Как отличается тяжелое, невыносимое ярмо галахота от легкого, благодатного иго Мессии, от Божьей истины, которая освобождает пленников? Каждая религия, в отличие от истинной веры, наполнена ритуалами и обычаями. Религиозные авторитеты заслоняют божественную истину, одевая ее в строгие религиозные одежды. Они ратуют о внешнем, полностью игнорируя все исполненные обетования Господа об искуплении грехов. Единственный доступный человеку способ прийти к Господу и обрести спасение. Как сильно отличается жизнь в вере и в настоящей близости к Создателю от жизни, скованной цепями религии. Никогда не забуду Ярцайт, годовщину смерти одного святого раввина. Толпа его учеников поднялась на Елеонскую Масличную гору, чтобы молиться у его могилы. Этот ритуал всегда меня отвращал, а с той поры, как я принял Иешуа, он стал восприниматься мной как чистое идолопоклонство. Концепция современного иудаизма о святости умерших полностью противоречит словам Торы, которая рассматривает мертвеца и могилу как самое нечистое из всех нечистот, как оскверняющие тех, кто к ним прикасается». Тора ясно говорит, «Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней». Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. Числа 19, 11, 14, 16. Противоречия этим стихам хасиды, члены еврейской секты, стремящиеся строго соблюдать букву закона, приписывают высшую святость могилам праведников. и готовы пойти почти на все, чтобы соблюсти эту важнейшую мицву. Заповедь еврейского закона – похвальный поступок или благотворительный акт, чтобы совершить паломничество на могилы праведников. Мы, мессианские евреи, возможно, потому особенно негативно чувствительны к этому обычаю, что почитаем Господа, который победил смерть и воскресил Мессию, оставив позади Него пустую гробницу. Вскоре я понял, что мне пора покинуть Ешиву. Все мои соученики удивились этому неожиданному и необычному шагу. Обычно слушатели Ешивы, заслуженно или нет, пользуются множеством привилегий и так просто от них не отказываются. И вот вам ученик, который пришел сюда совсем недавно, еще не успел даже насладиться сладким благоуханием Торы и уже решил уйти. Когда они начали меня расспрашивать, я не смог больше держать в тайне мои убеждения и сказал: «Вы изучаете Талмуд, размышляете над его страницами, словно ищете скрытые сокровища истины. Но истину можно найти только в Танахе, который гласит об истине воплощенной, об Иешуа ха-Машиахе». Ответить им было нечего, поэтому они меня просто оплевали. Вскоре после этого я попал на сборный пункт израильской армии, но на этот раз с целью, противоположной той, которая была у меня 10 лет назад. С тех пор, как я стал верующим в Иешуа, я глубоко сожалел о своем дурном поведении в армии и мечтал загладить вину. Я снова пришел в армейский учетный пункт и попросил, чтобы меня освидетельствовала медицинская комиссия, дав заключение о моей годности к действительной службе. Члены комиссии были удивлены тем, что 30-летний мужчина вдруг пожелал вступить в регулярную армию. «Из вашего личного дела видно, что вас призвали на службу в 1970 году, но через полгода вы были комиссованы из-за плохой адаптации к условиям армии. Почему вы думаете, что теперь дела у вас пойдут лучше?» Когда мне исполнилось 16 лет, меня пригласили для сдачи первых психологических тестов, ответил я. Тогда я еще был искренним патриотом и мечтал пойти добровольцем в воздушные десантники или в морские пехотинцы, и это отмечено в моем деле. Но вскоре после этого я убежал из дома и отправился в Эйлат. Тот образ жизни полностью изменил мои взгляды, и я начал искать способы избавиться от военной службы. Когда меня впервые вызвали на медкомиссию, я получил наивысшую степень годности и был рад. Но позже узнал от некоторых молодых парней, живших по соседству, о разных способах оттереться от армии. Так мне и удалось покончить со службой всего за 6 месяцев. А потом я уехал за границу. «И где же вы были?» – спросил один из членов комиссии. «В Соединенных Штатах», – ответил я. «А почему теперь передумали?» «Будучи в США, я пришел к вере в Иешуа, Мессию Израиля, который превратил меня в настоящего еврея в полном смысле этого слова. Он наполнил меня любовью к Израилю и пониманием всего, что касается дальнейшей судьбы Израиля, так что я вернулся домой. Я хочу отдать своей стране все, что не отдал до сих пор, и служить в тех войсках, где смогу принести наибольшую пользу армии». Один из членов комиссии, носивший кипу, взял мое дело и стал внимательно его изучать. Подняв глаза, он осмотрел меня с головы до ног и спросил: «Как же это случилось с вами, вся эта история насчет Иешу?» «Это длинная история, и я не хочу вдаваться в подробности. Если коротко, то когда я читал Писание, натолкнулся на некоторые места, которые не мог воспринять иначе, как говорящие о Иешуа. Сначала я думал, что это всего лишь совпадение». Но позже стал замечать все больше и больше таких мест, и каждое как бы добавляло кусочек к общей мозаике. После того, размышляя над нашей мучительной историей, как историей избранного народа, я не мог больше закрывать глаза на факты. а факты говорили сами за себя и были сильнее всех моих аргументов. «У вас были какие-нибудь видения?» – заинтересовался психиатр, входивший в комиссию. «Ну, со мной было несколько сверхъестественных случаев, которые я считаю чудесами», – ответил я. «Видите ли, Бог Библии не изменился. Он жив и здоров и продолжает действовать в наше время точно так же, как действовал в прошедшие века». «Вы никогда не замечали за собой некоторой неуравновешенности?» – спросил религиозный член комиссии. «Сначала, по вашим же словам, вы были патриотом. Потом изменили свой образ мыслей и стали радикальным анархистом. Теперь вы обратились в христианство. Еще одна перемена. Как мы можем быть уверены, что вы больше не перемените настроение и, скажем, не перебежите на сторону врага? Тот первый случай смены убеждений был всего лишь временной причудой подростка, парня, не слишком развитого и находившегося под влиянием друзей из той среды, в которой он жил. Но перед тем, как прийти к вере в Иешуа, я пережил тяжелую внутреннюю борьбу. Я вполне сознавал себя евреем, выходцем из традиционной семьи сефардов. В детстве я обычно посещал вместе с отцом синагогу, изучал Танах, как каждый еврейский ребенок в нашей стране. Меня воротило от одной мысли, что Иешуа может быть настоящим мессией Израиля. Я отлично знал, что народ Израиля в подавляющем большинстве ответил.

«Поверьте, — продолжал я, — борьба была нелегкой, но то, что произошло со мной, не было переходом из одной религии в другую. Это даже не было переходом от одного набора догм к другому. Я приобрел новую жизнь, которую наш еврейский Танах обещает каждому верующему. И это неотъемлемая часть того, что Бог желает своему народу, народу Израиля». «А вы посоветовались с мудрыми людьми и раввинами перед тем, как выбрать веру в Иешу?» — спросил меня религиозный член комиссии. «Ну, честно говоря, нет. Я не советовался ни с кем, так как не ощущал в этом необходимости. Я не стал советоваться с раввинами, так как задолго до этого понял, что они не могут дать исчерпывающие ответы на мои вопросы». Ответы, которые удовлетворили бы мою жажду истины. С тех пор мне не раз представлялся случай поговорить со многими правоверными евреями, и все они пытались убедить меня изменить свои взгляды и вернуться к общепринятому иудаизму. И надо сказать, они продолжают свои попытки и по сей день. Но внимательно изучив их доводы, я понял, что эти аргументы не имеют никакого отношения к делу. Все они начинают с одного, что Иешу был преступником среди племени Израилева или выродком, сыном нечистоты, что он занимался ведовством, чтобы опутать евреям магическими заклинаниями или святым именем Господним, который он вогнал себе под кожу, и он был повешен в Иерусалиме накануне Песаха и приговорен к тому, чтобы быть утопленным в кипящих экскрементах. Все эти отвратительные, тошнотворные истории сочинены религиозными фанатиками, стремившимися лишь к тому, чтобы сделать имя Иешуа ненавистным простому, непросвещенному еврею. Но когда еврея просят внимательно прочитать Новый Завет, являющийся единственным надежным историческим источником о жизни и служении Иешуа, он шарахается от него, как от ядовитой змеи. Еврей запрещает себе и своим собратьям читать Новый Завет и как-либо относиться все равно, хорошо или плохо, к Иешуа. Преданный вере иудей даже избегает называть его настоящим именем. Он нарочно произносит это имя неправильно и называет его сокращением Иешу, что означает «да будут стерты имя его и память о нем». А Иешуа на иврите на самом деле означает «спасение». Но поверьте, это нисколько меня не волнует, потому что многие иудеи намеренно, неправильно произносят божественное имя Господа, называя его Элохим вместо Элохим или Адошем вместо Адонай, чтобы избежать использования святого имени Божьего в суе. Так что, по-моему, это искажение имени Иешуа на самом деле – тайное признание его божественной природы. Евреи до смерти пугаются, когда им приходится сталкиваться с истиной, я имею в виду с Иешуа, с Мессией. Они пытаются умолчать об истине, обойти ее, избежать всяческого разумного контакта с ней. Вот почему мне не удалось получить от правящего равината никаких осмысленных ответов на мои вопросы». Тогда религиозный член комиссии спросил: «У меня сложилось впечатление, что вы испытываете большую горечь по отношению к этому правящему равинату. А что вы, собственно, о нем знаете?» «Сюда я приехал прямо из сверхортодоксальной ешивы в Иерусалиме, где провел последние полгода». Там я весьма усердно изучал Тору и Талмуд и смог составить собственное мнение об этом. Пожалуйста, поймите меня правильно, у меня нет совершенно никаких возражений против иудаизма Торы. Совсем наоборот, я горжусь своим еврейством, я родился евреем, евреем и умру. Но что меня угнетает и все мое существо восстает против этого? Это негативные явления, встречающие

в сложившемся раввинском иудаизме. Прежде всего, я протестую против злобного, враждебного отношения религиозных евреев к Иешуа и его последователям. Религиозный представитель в комиссии снова осыпал меня градом враждебных вопросов. «Разве вы не понимаете, что чтение этой книги привело вас к предательству вашего народа и религии? Как вы смеете даже допустить такую мысль, что все раввины ошибаются и только вы правы, все слепы, а вы один зрячий?» «Ну, прежде всего, я отклоняю ваше обвинение в том, что эта книга привела меня к предательству моего народа и моей религии. Если бы вы прочитали ее сами, вы собственными глазами увидели бы, что в ней нет абсолютно ничего такого, что даже отдаленно напоминает призывы к предательству или измене еврейскому народу. Упаси Господи, я пришел сюда не для того, чтобы потребовать освобождения от службы в армии, избежать исполнения долга перед Родиной и уехать куда-нибудь за границу изучать Новый Завет в какой-нибудь мессианской ешиве. Как раз наоборот, я пришел сюда, чтобы вступить в армию и предложить Родине свою службу. Это что, предательство? Мне кажется, настоящие предатели — это те, кто злоупотребляет своей религией, чтобы избежать службы в армии. Те, кто грабит и эксплуатирует нашу бедную страну, получая деньги из публичных фондов на особые цели, да и многими другими способами. Что же касается вашего второго вопроса, то я отвечу — да, все раввины могут вполне ошибаться». Не раз случалось, что ошибалось большинство, а немногие верные были избраны для того, чтобы показать большинству их ошибки. Танах приводит множество примеров, когда Бог избирал оставшихся в меньшинстве. В дни Иеремии лишь горсточка людей решила преданно следовать за Господом. Не могу сказать, почему Бог избрал меня из всей моей семьи и всего народа Израиля, чтобы сделать меня светом для язычников. Но кто я такой, чтобы сомневаться в мудрости и выборе Господа? Я определенно не стыжусь благовествовать о Мессии. «Благодарю вас», — внезапно прервал мой поток слов психиатр, нацарапав что-то в моем деле, лежавшем перед ним. «Вы вскоре получите мой ответ». Я покинул контору в прекрасном настроении и с великими ожиданиями. Я понимал, что хорошо свидетельствовал о своей вере в Мессию, что продемонстрировал добрую волю и готовность служить своей стране. Понятно, почему я был так взволнован, найдя 2 недели спустя в своем почтовом ящике коричневый конверт из военного ведомства. Но когда я прочитал несколько строк, напечатанных на белом официальном бланке, у меня в глазах потемнело. «Уважаемый Яков Дамкани, с сожалением сообщаем вам, что медицинская комиссия, рассмотревшая ваше дело и вашу просьбу о возвращении на военную службу, пришла к выводу, что вы непригодны для службы в армии обороны Израиля. Я отдал это дело в руки Господа, и Он наполнил мое сердце миром. Я не мог понять, каким образом и почему эта медицинская комиссия пришла к такому заключению. Я решил, что у Бога были другие планы в отношении меня. Я был Ему нужнее в Его армии. Но тогда мне было жаль, и я продолжаю жалеть по сей день, что меня лишили права послужить Родине в качестве солдата. К несчастью, ни правительство, ни армия не способны сейчас понять, какую огромную и глубокую перемену Иешуа может произвести в человеческом сердце. Если бы не моя вера, я оставался бы за границей и продолжал бы себе жить-поживать и добра наживать, как поступают многие бывшие израильтяне».

горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Колоссянам 3:2-3. Часто ли мы размышляем о нашей духовной жизни, о той, которая должна быть сокрыта со Христом в Боге? Какова она? Что значит «сокрыта»? Осознаем ли мы значение этого слова? Или же просто автоматически воспринимаем его? Понимаем ли мы, какую величайшую привилегию получает спасенная душа, глубоко сокрывшись в недре отчим? Хотелось бы привести в качестве свидетельства опыт одной спасенной души, которая уже давно перешла тот рубеж, отделяющий земную жизнь от вечности, и блаженно покоится в чертогах своего Небесного Отца. Насколько простым и притягательным является переход души в лоно Божие. Это правда, что душа, умирая для самой себя, переходит в свой божественный объект. Дух, сотворенный для пребывания в единстве со своим божественным источником, обладает теперь таким могущественным к нему притяжением, что если бы не постоянное чудо, его движущая сила заставляла бы и тело следовать за ним по причине его устремленности и прекрасного восхождения. Но Бог даровал духу земное тело, дабы оно служило ему противовесом. Я находила, что чем дальше я продвигаюсь, тем больше мой дух теряется в его суверенной воле, которая все сильнее привлекает его к себе. Бог все глубже погружал мою душу в самого себя, пока она совершенно не скрылась из собственного поля зрения и уже не могла себя воспринять. Казалось, что она перешла в него. Это подобно тому, как река впадает в океан, теряясь в нем. На некоторое время ее воды отличаются от морских вод, но вскоре они уже превращаются в море, обладая всеми его качествами. Так и моя душа была потеряна в Боге, который сообщил ей свои качества и удалил ее ото всех ее собственных наклонностей. Ее жизнь теперь полна непостижимой невинности, неизвестной или непонятной всем тем, которые все еще закрыты в себе или живут лишь ради себя. Жить ради Бога и жить ради себя — это две жизни, совершенно противоположные по своей сути, где одна исключает другую. Душа, пребывающая в Боге, ищет всегда только того, что угодно ее Искупителю, находя в этом истинное счастье. Жизнь моя сокрыта лишь в Тебе, и на всем моем пути земном я нуждаюсь, мой Господь, в Тебе утром, ночью, вечером и днем.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

меньше я в своих глазах, Господь сильнее укрепляет. И сделать новый трудный шаг в пути моем вновь помогает. Чем меньше я в своих глазах, тем лучше вечность понимаю. И чаще взор на небеса в тоске по дому устремляю. Чем меньше я в своих глазах, тем легче Господу молиться, тем больше славы на устах, тем слаще для души смириться. Чем меньше я в своих глазах, тем легче с Богом быть единой и, проходя через боль и мрак, быть во Христе непобедимой. Чем меньше я в своих глазах, тем ближний для меня дороже, и тем сильнее в его скорбях решусь стоять с любовью Божией. Чем меньше я в своих глазах, тем проще я на зло отвечу. И если кто-то весь в шипах пройдет, кольнет, я не замечу. Чем меньше я в своих глазах, тем выше мои сестры, братья, важнее мне, что в тех сердцах, тем лучше их смогу понять я. Чем меньше я в своих глазах, тем больше Господу доверие, быстрее прогоняю страх и шире открываю двери. Чем меньше я в своих глазах, тем проще говорить спасибо, и улыбаться проще так, и легче быть всегда красивой. Чем меньше я в своих глазах, тем легче видеть мне дорогу, тем легче делать каждый шаг, все ближе к Богу, ближе к Богу.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что временные бедствия надобно переносить равнодушно по примеру Христову. «Сын мой, я сошел с небес ради твоего спасения, взял на себя болезни твои по любви, а не по нужде, чтобы ты научился терпению и временные бедствия переносил бы безропотно. От того часа, как родился, до самого исхода на кресте не переставал я терпеть скорбь, и была мне скудость великая во всех временных благах. Часто слышал я великий на себя ропот, всякие смущения и поношения переносил с кротостью, за благодеяние принимал неблагодарность, за чудеса — хуление, за учение — укоризны. Господи, когда Ты терпелив был в жизни, исполняя в том прежде всего волю Отца Своего, праведно, чтоб я, бедный грешник, по воле Твоей содержал себя в терпении, и, доколе угодно Тебе, нес бы бремя тленной жизни ради своего спасения. Ибо хотя и тягостно ощущение настоящей жизни, но уже за благодать Твою стала она весьма многоценна, и по Твоему примеру, и по следам святых Твоих стала в ней слабым людям светлее и приятнее. Еще и много утешительнее стала она, чем была в Ветхом Завете, когда затворена пребывала дверь небесная. И самый путь к небу казался мрачнее, когда так мало было желавших искать Царство Небесного. Но и кто был в то время праведен и удостоен спасения, и те не могли войти в Царство Небесное прежде страдания Твоего, и доколе смерть Твоя священная не совершилась. О, какую хвалу повинен я воздавать Тебе, что Ты благоволил мне и всем верным показать правый и добрый путь к вечному Царству, ибо жизнь Твоя — путь наш, и через святое терпение мы к Тебе, венцу Своему, шествуем. Когда бы Ты вперед нас не шел и не научил бы нас, кто бы захотел последовать? Увы, сколько людей позади осталось бы далеко, когда б не взирали на Твой светлый пример. Вот сколько слышали мы чудес Твоих и Твоего учения, и еще остаемся холодны. Что же было бы, когда бы такого света не было у нас, чтобы следовать за Тобою?

о том, что в Боге покой наш превыше всех благ и даров. Превыше всего и во всем душа моя, да будет всегда в Боге твое успокоение, ибо Он всем святым покой вечный. Даруй мне сладчайший и паче всех возлюбленный Иисус, в Тебе успокоиться превыше всякого создания, превыше всякого благоденствия и всякой красоты, превыше всякой чести и величия, превыше всякой власти и достоинства, превыше всякого знания и разумения, превыше всякого богатства и искусства, превыше всякого веселья и восхищения, превыше всякой славы и почести, превыше всякой сладости и утехи, превыше всякой надежды и обещания, превыше всякого достоинства и желания, превыше всяких даров и щедрот, какие ты можешь даровать и излить, превыше всякой радости и торжества, какое дух вместить и ощутить может, наконец, превыше всех ангелов и архангелов и всего небесного воинства, и превыше всего видимого и невидимого, и превыше всего, что не ты, мой Боже, ибо в Тебе, Боже мой, превыше всего совершенство. Ты един Всевышний, един Всесильный, един Вседовольный и Всеобильный, един Всесладкий и Всерадостный, один Всеизящный и Вселюбезный, один Всечестный и Всеславный, превыше всего. В Тебе все блага совокупно совершены есть и были, и пребудут, и для того все мне мало, и все неполно, не хватает, что Ты кроме себя самого мне даруешь и о себе открываешь или обещаешь, доколе не узрю Тебя и в полноте не достигну, и не может сердце мое воистину быть в мире, ни в полном довольстве, если в Тебе не успокоится и не вознесется выше всех даров и всякого создания. О, жених мой возлюбленный, Христос Иисус, любовь чистейшая, властитель всяческого создания, кто даст мне крылья истинной свободы, да полечу и успокоюсь в Тебе. О, когда дано мне будет упраздниться и уразуметь, какая сладость Тебе, Господи Боже мой! Когда в полноте соберу себя в Тебе, чтобы себя не чувствовать за любовь Твою, но Тебя единого, превыше всякого чувства и образа, ощущать неведомым образом. Ныне же часто воздыхаю и несу с болезнью свое бедствие, ибо многие беды постигают меня в здешней доле скорбей. Часто они меня смущают печалью и тучами закрывают меня, часто задерживают и рассеивают, обольщают и опутывают, чтобы не было мне свободного доступа к Тебе, к сладости объятий Твоих, духом блаженным всегда открытых, да подвигнет Тебя воздыхание мое и всяческая моя безутешность на земле. О Иисус, сияние вечной славы, отрада в странстве души моей, к Тебе обращение лица моего, и голоса нет в устах, и безмолвие мое к Тебе взывает, доколе коснит Господь мой прийти, да придет ко мне к нищему своему и радостью да исполнит. Да пошлет руку свою и бедного, да выхватит из всяческой тесноты. Приди, приди, ни дня, ни часа без Тебя не будет радостного, ибо Ты радость моя, и без Тебя пуста моя трапеза и счастье. Я несчастен, я точно в темнице заключен и узами связан, и тяжко окован, пока Ты меня не восставишь светом Твоего присутствия, и не отпустишь на свободу, и не явишь мне снова в благоволении лицо Твое.
Пусть и другие ищут вместо Тебя, чего им угодно. А я ничего не желаю и желать не буду, кроме Тебя, Боже мой, упование мое, вечное мое спасение. Не умолчу и не оставлю молитвы, пока не возвратится ко мне благодать Твоя, пока не услышу внутри себя Твоего голоса. Вот я прихожу к Тебе, ибо Ты призвал меня. Слезы Твои, желания души Твоей, смирение Твое, сердечное сокрушение преклонили меня и привели к Тебе. И сказал я: Господи,

подобного Тебе во всем великолепии земном и небесном. Велики есть дела Твои, Господи, правы суды Твои, и промыслом Твоим управляются все. Хвала Тебе и слава, о премудрость Отче! Тебя хвалят и благословляют уста мои, и душа моя, и все творение в мире.

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие сестры, сегодня мы будем говорить об одиночестве. В мире много одиноких людей. Одни не скрывают своего одиночества, другие прячут его, погружаются в самооплакивание и враждебность к внешнему миру. Сама я тоже испытала одиночество, но не столько внешнее, физическое, сколько внутреннее, более глубокое, которое ощущают в толпе, на вечеринках и даже с любимыми и близкими людьми. Такое одиночество зовет нас к Богу, и я пришла к Нему в момент полного одиночества и оставленности, хотя у меня были и знакомые, и друзья, и даже молодой муж. Люди по-разному принимают и переживают одиночество. Для того, чтобы познакомить вас с тем, как иногда некоторые из них используют его и какую извлекают из него пользу, я приведу свидетельство одной женщины. Послушаем, что она рассказывает. Сказать, что я наслаждаюсь одиночеством, было бы нечестно, потому что по природе я общительный человек. Но сегодня мой опыт одиночества – мое самое драгоценное сокровище. Хотя одиночество коснулось меня еще в детстве, гораздо более глубоко оно задело меня в последние годы учебы в средней школе. Эти последние 3 года я решила учиться в библейском институте за 800 миль от дома. Я избрала эту школу из-за строгой дисциплины и суровой миссионерской подготовки. Все шло хорошо до тех пор, как я схватила ужасный грипп во время эпидемии скарлатины, которой болели тогда все мои друзья. Меня пришлось изолировать, и иногда я не видела даже той руки, которая быстро ставила поднос с едой через дверную щель. Когда врач пришел, чтобы осмотреть сыпь на моих коленях, он обсуждал ее с медсестрами, совершенно не обращая внимания на обладательницу колен. Я встречала медсестер, но они были слишком занятыми, чтобы говорить со мной. Дни изоляции перешли в недели, и мне было не с кем поговорить. Не было радио, телевидения, не было книг, только моя здорово потрепанная Библия и песенник. У меня вдруг была масса времени для размышлений. Несмотря на то, что я считала себя духовной и любила Слово Божие, я все же чувствовала себя одинокой. Я почему-то боялась оставаться наедине с Богом. Утешение я находила в Его Слове, и особенно в 41-м псалме, который так хорошо выражает тоску человеческого сердца по Богу. Я без всякого труда запомнила его наизусть. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». Я читала и плакала, и страх мучил меня, потому что вдруг мне бросился в глаза стих из притч Соломона: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставит их, тот будет помилован». 28.13. Я знала, что нуждаюсь в исповедании моих грехов, но я боялась потерять уважение друзей и репутацию среди учителей. Не могла ли я бы быстро просто оставить эти грехи без исповедания? Ведь открыть людям, что я притвора, нелегко, и вряд ли от этого может быть прославлен Бог. Но чем больше я смотрела в зеркало Божьего Слова, тем неловче себя чувствовала и все яснее видела, какой лукавой и гордой была я по природе. Как мог Бог вообще любить меня? Ведь я же была всем тем, что Он ненавидит. Вместо радости и надежды я видела в Библии только упрек и осуждение. Я осознавала, что не угодно Богу и безнадежно погибла. Но кто же примет меня, если Бог не примет, думала я. Уныние душило меня, когда кто-то постучал в дверь. Это была деканша школы, которая пришла, чтобы составить со мною план моих пропущенных уроков. Она села у постели и сказала: «Ирина, я знаю о твоем здоровье, но что насчет твоего духовного состояния, твоих отношений с Господом?» Всякое желание продолжать держать фасад исчезло, и я высказала ей взволнованно свою безнадежность и греховность, и все, что так мучило меня. Она показала мне на основании Писания, что нужно сделать, чтобы быть принятым Богом. Туча уныния начала медленно рассеиваться, и я начала видеть все более ясно. Я знала, что Господь желает, чтобы я покаялась пред Ним, и пред теми, кого намеренно обманывала. Я понимала, что это нелегко, но мне так хотелось иметь его прощение и расположение моих друзей и учителей. Поняв, что грех и гордость губят душу, я была рада принять от Бога его совет и исправление. В моем одиночестве и отчаянии Бог терпеливо наблюдал за мной и окружал своей заботой. Слова знакомого гимна утешали меня.
веруй, молись, нет другого пути получить вечную жизнь лишь в Иисусе Христе. Я с ужасом думаю, что было бы со мной, если бы не эти одинокие дни изоляции. Господь использовал эту пустыню, чтобы сделать меня настоящим Его чадом, а не жалкой подделкой. Но мой опыт одиночества не кончился на этом. Когда мне было 22 года, Господь послал меня учительницей в индейское племя, далеко на севере Канады, где я не имела никакой связи с цивилизацией. Потом послал меня в Японии, где я не могла ни участвовать, ни отвечать на непонятную речь вокруг меня. Но нам не обязательно быть физически изолированными, чтобы чувствовать себя одинокими. Разочарование, недоразумение, отвержение, неудачи, горе, новое место жительства — все это может принести сердцу новую волну одиночества. С нами не всегда обращаются так, как бы нам хотелось. И после каждого обидного обращения с нами мы погружаемся в одиночество. Оно всегда причиняет нам боль, а боль, как нам известно, свидетельствует о ранении и привлекает наше внимание к больному месту. Боль говорит нам, что мы нуждаемся в отдыхе или лекарстве, лечении и просто в терпеливом перенесении ее, но она никогда не призывает нас к самооплакиванию. В ранней молодости я приголубила как-то одну жалкую, непопулярную, одинокую девушку. Весь мир казался ей полным злых людей, и в горечи своей она проклинала их. Она была грубой и отказывалась от помощи. Я была к ней дружелюбной, но не знала, ценит ли она это или нет. Насколько отличалась от нее одна моя соседка много лет спустя. В ранней молодости она узнала, что больна неизлечимой болезнью, и что года через два умрет в сильных болях. Но она была такая жизнерадостная, такая веселая, что утешала еще и других. Она говорила, что не страдает от одиночества, потому что общение со Христом так сладко для нее. После ее смерти ее жених сказал, что только обогатился духовно от долгой помолвки с нею. Их отношения и ее смерть приблизили его больше ко Христу. Нужно признать и тот факт, что одиночество может быть очень трудным. Мы можем быть одинокими в толпе, в счастливой семье, даже с любимым человеком. Мы можем быть одинаково одиноки при победе и поражении. Мы не одни с нашим одиночеством. Все люди переживают его в разное время. В своем одиночестве кинозвезда Мерлин Монро лишила себя жизни в расцвете своей славы. Один из ее бывших мужей сказал как-то: «Она ожидала от мужа сверхчеловеческого. Никакой муж не мог бы дать ей то, что она ожидала. Он должен был бы быть Богом, чтобы угодить ей». Одиночество требует больше, чем наши друзья и близкие могут нам дать. Оно требует именно Бога. Августин Блаженный говорил, что Бог сотворил нас для Него самого, и душа наша не находит покоя, пока не упокоится в Нем. Верующие и неверующие страдают от одиночества, не сознавая, что оно свидетельствует о духовной пустоте. Это необъяснимое беспокойство не зов к развлечениям, труду или служению. Это призыв прислушаться к тихому голосу внутри нас, который зовет нас прийти к Богу с нашими неудовлетворенными сердцами. Не бойтесь одиночества. Используйте его для восстановления правильных отношений с вашим Господом. Если вы упустите эту возможность, вы лишите себя совершенного плана Божьего, в котором для каждого есть служение. Если вы встретитесь со Христом в вашем одиночестве, Его обетование побудет вас служить Ему в послушании и полной гармонии с Его божественными целями. Всякий раз, когда вы чувствуете себя одинокими, помните, что это приглашение на пир. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Ваше сердце стучится, Господь, когда вы одиноки. Впустите его, чтобы он мог вечерить с вами». Помолимся. Дорогой наш милосердный Господь, Ты Бог и Господин всех наших настроений и всех положений нашей жизни. И когда мы одиноки, Ты наш Бог и наш Господин. Помоги нам, Господи, помнить это и понимать, что в одиночестве Ты зовешь нас к себе на пир. Ты хочешь быть с нами, Господи, помоги нам помнить это и не заполнять наше одиночество ничем, кроме Тебя, и не отдавать его никому, кроме Тебя. Благослови нас, Господи, и в одиночестве нашем. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

сделал все. Ты сделал все, а я бегу куда-то. Накрыл мне стол, а я не прихожу. Ты говоришь, одно лишь только надо, а я в мучении живу, как Богу угожу. Ты сделал все, а я еще на кухне варю свой суп, при этом лишь ропщу. Так трудно все, мне это не под силу. А ты все ждешь, когда же я приду? Ты сделал все, и ты сказал, свершилось. Нет больше ничего, что нужно делать мне. Меня зовешь по имени сегодня и приглашаешь просто отдохнуть. Ты сделал все, а я бегу куда-то, вместо того, чтоб просто посидеть у ног твоих спокойно и послушать, как дочь в отцовские глаза твои взглянуть. Ты сделал все на 100%, и этим совершенно Богу угодил. Я оставляю суп на кухне, бегу к Иисусу, ведь Он нужен мне один.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

Приобретение терпения. У меня есть братик Ваня, он малыш еще совсем. Когда он с кроватки встанет, беспокойство в доме всем. Я спросила Ване маму, почему лишь крик в ответ? Мне она сказала прямо, у него терпения нет. Я сказал, хочу терпения у тебя я попросить, чтоб я мог со всем умением радость в дом свой приносить. И услышал я в ответ, сын, терпению учит Бог. Я хочу, чтоб в жизни этой ты все беды превозмог. Чтоб терпению учиться, надо всех людей любить. И смириться, и трудиться, ждать, уметь, спокойным быть. Для терпения нужно много и старания, и дел. Я терпению очень строго на братишку посмотрел.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, ребята!
3: Здравствуйте, мамы и папы, бабушки и дедушки, и все родные и друзья. Мы начинаем нашу программу «Час твоего рассказа». К сегодняшней передаче дядюшка Дэн приготовил очень интересную историю.
2: Это продолжение нашей последней передачи о пророке Данииле, взятой из второй главы книги пророка Даниила, что в Ветхом Завете в Библии.
3: Это история о том, как царю Навуходоносору приснился сон, и он приказал вавилонским гадателям и мудрецам растолковать его. Не так ли?
2: Правильно. Только возникла одна сложность. Царь забыл, что ему приснилось.
3: А когда мудрецы не смогли рассказать царю его сон и растолковать его, он приказал всех их казнить. Всех, включая Даниила и его троих друзей. Так ведь, дядюшка Дэн?
2: Совершенно верно. И из сегодняшней передачи вы узнаете, что случилось с Даниилом и его друзьями. Называется эта история «Забытый сон царя».

0: Тогда царь приказал казнить всех мудрецов.
1: Начальник стражи, немедленно арестовать всех мудрецов и казнить!

0: Доброе утро, Орех. Что привело начальника царской стражи ко мне в дом?
1: Я пришел по делу, Даниил. Ты арестован. И твои друзья тоже. Царь отдал приказ казнить всех мудрецов.
0: Отчего так суров приказ царя? За какие преступления мы должны быть наказаны?
1: За ложь государю. За то, что утверждали, что можете общаться с богами. Я не имею в виду тебя, Даниила, а тех, которые подчиняются Нергалароссору. Они всегда утверждают, что могут разрешить любую задачу и открыть любую тайну. Но они не смогли рассказать царю, что ему приснилось, и растолковать его сон. Ну, ты знаешь нрав его величества.
0: Приснилось? Орех, прежде чем ты выполнишь приказ царя, разреши мне с ним поговорить.
1: Зачем? Он все равно не отменит свой приказ.
0: А может, отменит, если я смогу ему помочь.
2: Ты можешь угадывать сны?
0: Я не могу. Но Бог, которому я служу, может. Мне надо видеть царя.
1: Жаль, но я не могу тебе этого позволить. Мне дан приказ. Ты сам знаешь, что будет, если я его не выполню.
0: Разве царь не хочет, чтобы его сон был растолкован?
1: Конечно, хочет.
0: А что он сделает с тобой, если узнает, что ты казнил человека, который утверждал, что может выполнить желание царя растолковать его сон?
1: Думаю, что он очень рассердится.
0: И, конечно же, повелит, чтобы ты дал мне возможность открыть ему тайну его сна. Ведь он желает именно этого, а не смерти мудрецов.
1: Да-да, ты прав. Хорошо, хорошо, Даниил, попробуй.
2: Разве я посылал за тобой, Даниил?
0: Нет, Ваше Величество.
2: Ты рискуешь жизнью, Даниил, появляясь передо мной без приглашения.
0: Да, Ваше Величество.
2: Ну зачем же ты идешь на такой риск?
0: Могу ли я попросить, Ваше Величество, отложить исполнение приказа о казни мудрецов до послезавтра?
2: Зачем тебе это? Все равно вас всех казнят. Какая разница, сегодня или послезавтра?
0: Мне нужно время, Ваше Величество. Время для того, чтобы узнать тайну сна Вашего Величества.
2: Ты можешь рассказать, что мне приснилось?
0: Бог, которому я служу, может, Ваше Величество.
2: Ну, я не только отложу твою казнь, я ее вовсе отменю. Окажу тебе почести и награжу тебя по-царски. Давай, говори, Даниил, я слушаю. Рассказывай.
0: Прежде я должен обратиться к моему Богу. И он откроет мне тайну сна Вашего Величества.
2: Ладно, я думаю, что ты просто тянешь время, как и все другие. А может быть, кто знает. В одном могу тебя уверить, Даниил. Если завтра ты не расскажешь мне, что мне приснилось, то ты умрешь вместе со всеми другими мудрецами. Ты меня понял?
0: Друзья.

0: и после того, как царь согласился дать нам время на молитвы, я поспешил домой, чтобы сообщить вам об этом. Давайте же молиться и соблюдать при этом пост до тех пор, пока не получим ответ на наши молитвы.
1: Согласен.
2: Я тоже. Давайте же начнем немедленно.
0: Да будет благословено имя Твое, Господи, от века и до века. Ибо у Тебя мудрость и сила. Ты изменяешь времена и лета. Низлагаешь царей и поставляешь царей. Даешь мудрость умным и разумение разумным. Ты открываешь глубокое и сокровенное. Знаешь, что во мраке и свете обитает в нем. Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, за то, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем я молю.
3: Ночью ответ на молитвы был дарован. Когда Даниил заснул, Бог дал ему во сне видение, которое объяснило сон царя. А наутро, поблагодарив Бога за ответ на молитвы, Даниил поспешил к начальнику царской стражи Ариоху и попросил отвести его к царю Навуходоносору.
4: Ты знаешь, какой сон видел царь в своей собственной постели, в своей собственной спальне? Ты можешь рассказать ему о его собственных мыслях?
0: Я знаю сон царя. И как растолковать его? Поэтому, пожалуйста, не казни мудрецов. Отведи меня лучше к царю, и я расскажу ему, что значит его сон.
4: Идем, идем и поскорей.
5: Следующее, Ваше Величество, письмо от генерала Балзекира Сира с докладом о положении в Египте. Кроме того, генерал отправил гонцов с более подробным докладом.
6: Хорошо, давайте сначала послушаем письмо, а потом...
7: Ваше Величество! Ваше Величество!
6: Что? Надеюсь, Ариох, что причина, по которой ты посмел перебить меня, достаточно серьезна.
7: Вечная слава царю! Я нашел человека из взятых тобой в плен иудеев, который может растолковать сон вашего величества.
6: А, это ты, Даниил. Так это ты его нашел, Ариох? Кажется, я говорил с ним не далее, как вчера. Ну, Даниил, можешь ли ты рассказать, что мне приснилось, и растолковать мой сон?
0: Ни один из предсказателей, чародеев и колдунов не может раскрыть тайну царю.
6: А ты такой же обманщик, как и другие.
0: Но есть Бог на небесах, который открывает тайны. И он пожелал открыть царю Навуходоносору, что его ждет в будущем.
6: Бог! Который из богов? Бел, Мардук, Нергал, Набу?
0: Нет, Ваше Величество. Но есть Бог на небесах, которому я служу. Бог, который создал мир и печется о нем. Единственный, истинный Бог.
6: Твой Бог открыл мне сон?
0: Да, Ваше Величество. Лежа в кровати, вы начали думать о том, что ждет вас впереди. А он, кто может открывать тайны, послал вам сон, чтобы вы узнали, что ждет вас в будущем.
6: Да, да, припоминаю. Я все думал, что же будет в Вавилоне после моей смерти.
0: Не только в Вавилоне, но и во всем мире. И не только сразу после вашей смерти, но и много лет спустя.
6: Правильно. А теперь, если ты расскажешь мне то, что я видел во сне, я и вправду поверю, что ты самый мудрый из мудрецов.
3: Мы сейчас вернемся к нашему рассказу, но...
1: Минуточку, дядюшка Дэн. Ты что, хочешь сказать, что ты собираешься прервать нашу историю, причем на самом интересном месте?
3: Веришь ли, тетушка Кэрол, я хочу рассказать нашим радиослушателям что-то очень интересное.
1: Надо подумать, что же может заставить тебя прервать рассказ? А, знаю, ты хочешь рассказать ребятам, как они могут больше узнать о Библии.
3: Совершенно верно. Я хочу сказать вам, друзья, что если вам нравятся наши истории о библейских героях, вы можете обратиться к нам по электронной почте для того, чтобы получить бесплатные библейские уроки.
1: И даже если у вас нет своей Библии, вы все равно можете учить эти уроки, потому что в них будет все, что вам нужно. Напишите нам сегодня же.
3: Вот наш адрес. Радиорассказ @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
1: Мы надеемся, что вы скоро нам напишете. А сейчас, дядюшка Дэн, хватит держать всех в напряжении. Мы больше не можем ждать ни минуты. Пожалуйста, расскажи, что было дальше.
3: Ну, хорошо, тетушка Кэрол. Сейчас я расскажу, чем закончилась эта история, которая называется «Забытый сон царя». Даниил рассказал царю Навуходоносору, что Бог дал ему сон, чтобы открыть царю будущее. Навуходоносору не терпелось услышать от Даниила о своем собственном сне.
6: А теперь, Даниил, если ты расскажешь мне то, что я видел во сне, я и вправду поверю, что ты самый мудрый из мудрецов.
8: Тайна была открыта мне не потому, что я мудрее других, а потому что я и мои друзья молились и просили Бога не лишать жизни нас и других в услужении царю.
6: А ты имеешь в виду этих, так называемых мудрецов? А почему же твой Бог не открыл тайну сразу?
8: Служителям ложных богов была дана возможность попробовать показать, на что они способны. Они только доказали, что никто на свете не способен открывать тайные мысли другого человека или предсказывать будущее. Только Бог на небесах. Истинный Бог способен на это.
6: Понятно. Но что же это был за сон?
8: Во сне вы видели огромную статую истукана. Он огромный, мощный и красивый, но очень странный. Голова этого истукана была сделана из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, ноги из железа, а ступни частью из железа и частью из глины.
6: Правильно, правильно. Очень странный был истукан, а потом... случилось что-то ужасное.
8: В то время, как вы смотрели на истукана, большой камень отделился от горы сам по себе, покатился вниз и ударил истукана по ногам, по слабым ступням, сделанным из железа и глины. Истукан упал и разбился в дребезги.
6: Правильно!
8: А потом и железо, и глина, и медь, и серебро, и золото смешались в одну кучу и были похожи на металлическую стружку или на мекину, оставшуюся после молотьбы зерна. И ветер унес их, не оставив и следа. А камень, поразивший истукана, начал расти и вырос в огромную гору, которая заполнила всю землю.
6: Правда! Все правда! Именно такой сон я видел!
8: А теперь я растолкую ваш сон.
6: Растолкуй, Даниил, и я тебе поверю, потому что тот, кто может рассказать мне, что я видел во сне, наверняка может сказать, что это значит.
8: Вы, царь,
0: царь из царей, потому что Бог Небесный дал вам царство, власть, силу и славу. Золотая голова – это вы.
4: Я золотая голова. Я Навуходоносор, царь Вавилона.
0: После вашего вавилонского царства возникнет другое.
4: Мое царство будет вечно. Я создам династию.
0: Следующее царство будет слабее вашего, так же, как серебро менее ценно, чем золото.
4: Но я ведь золото. Не будет царства, равного моему.
0: А потом возникнет третье царство, медное, и будет править миром. Затем появится четвертое царство, которое будет как железо ломать на части все и разобьет все вдребезги.
4: А ступни? Ступни из железа и глины?
0: Железное царство распадется на множество царств. Одни будут сильными, как железо, а другие слабые, как глина. И так же, как невозможно соединить вместе железо и глину, точно так же будет невозможно объединить эти царства.
4: Да, а камень, который разрушил истукана?
0: Во время разрозненных царств небесный Бог создаст царство, которое никогда не будет завоевано, не разрушено другими. Божье царство придет на смену всем царствам и будет существовать вечно. Такое значение вашего сна.
4: Да, все это правда.
9: Глазам своим не верю. Царь пал ниц.
10: Он кланяется Даниилу.
11: Чтобы царь кланялся кому-либо.
12: Неслыханно.
13: Смотрите,
4: Принесите благовония. Пусть они курятся перед Даниилом.
14: Ваше Величество, вы не должны мне кланяться. Пожалуйста, встаньте. Я ничего такого не сделал. Это Бог открыл мне тайну.
4: Ты растолковал мой сон и получишь все, что я обещал. Кроме того, с этого момента ты станешь самым главным мудрецом над всеми мудрецами Вавилона. Более того, я назначаю тебя губернатором Вавилона.
14: Спасибо вам за щедрость, ваше величество. Но если вы позволите, я хотел бы обратиться к вам с просьбой.
4: Ну, конечно, говори. Может, я что-то забыл из своих обещаний. Говори, я все выполню.
14: Мои друзья Сидрах, Месах и Авденага молились вместе со мной. Тайна вашего сна была открыта нам в ответ на наши молитвы. И если вы хотите почтить меня наградой, то они тоже заслужили ее.
4: Твоя просьба будет исполнена, Даниил. Твои друзья будут управлять провинцией Вавилона, а ты останешься при дворе.
15: Слава Даниилу!
16: Слава! Мудрецу из мудрецов!
15: Губернатору Вавилона!
1: Очень интересная история.
17: Да, во многих отношениях.
1: Что меня особенно поражает, так это то, что Даниил проявил заботу о судьбе других мудрецов и просил Ореха сохранить им жизнь.
17: Через благородный поступок своего слуги Даниила Бог смог показать людям, что они ему совсем не безразличны.
1: А сбылось ли пророчество Даниила? В таком ли порядке сменялись царства, как он предсказал?
17: Да, они сменялись точно так, как предсказал Даниил. Голова из золота, как Даниил сказал Навуходоносору, был Вавилон, правивший в то время всем миром. История свидетельствует, что на смену Вавилону пришла Мида Персия, как бы серебряная грудь и руки истуканы из сна Навуходоносора. На смену ей пришла греческая империя, прославленная Александром Македонским, как бы медный живот и бедра истукана. После падения греческой империи возникла и процветала римская, четвертая империя, железные ноги истукана.
1: А ступни из железа и глины?
17: После падения Римской империи, как предсказал Бог, не возникло единой, сильной мировой империи, а появилось много разрозненных государств. Это время, в котором мы живем сейчас.
1: Стало быть, следующим в пророчестве, под символом камня, отделившегося от горы самим по себе, будет установление Божьего царства на земле.
17: Правильно. И это будет царство, которое, как предсказал Даниил, никогда не будет разрушено.
1: Да, интересно, как Бог показал, что те методы предсказания будущего, которым пользовались мудрецы Навуходоносора, были негодны.
17: Пытаться узнавать будущее через астрологию и прочие сверхъестественные силы так же бесполезно сегодня, как и в прежние времена. Единственным надежным источником знаний о будущем является Библия.
1: Поистине Всевышний Бог на небесах, который любит всех и каждого из нас, это правый Бог, достойный нашей хвалы и благодарности.
17: Да, ты совершенно права. А сейчас послушайте песню, которая, по-моему, сейчас особенно уместна. Это песня, в которой все время повторяется одно слово – «Аллилуйя». Это выражение нашей хвалы и радости нашему дивному Богу.

0: А теперь пора нам повторить наш адрес для всех, кто хотел бы нам написать. Мы любим получать ваши письма и очень хотим ближе с вами познакомиться. Пожалуйста, пишите нам.
1: И не забудьте, что если вы хотите получить наши уроки Библии, вам надо только написать нам, и мы их вам пришлем. Вот наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. radiorasskaz@yahoo.com.
0: Мы будем с нетерпением ждать ваших писем, а сейчас мы прощаемся с вами. До следующей передачи, и да благословит вас Бог.
2: До свидания, ребята.
3: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
2: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
2: До новых встреч!

не спорьте. Я лучше. Нет, я. А кто ты такой? И спорят мальчишки под крышей одной. Так крыша наш мир. Мы вместе живем, но в спорах обиды и ссоры несем. Не ссорьтесь, не спорьте, нет в этом нужды, лишь горькие слезы и боль для души. Кто лучше, кто чище, святее, умней, есть образ один — Иисус Назарей.

0: На берегу пруда сидят два мальчика и беседуют. Старший, хорошо одетый, говорит младшему, бедно одетому: «У тебя такие красивые волосы, ну, чистое золото!» «Ах, если бы они действительно были золотыми, тогда моей маме не нужно было бы так много работать!»
1: «У тебя есть мать?» – воскликнул богатый мальчик восторженно.
2: «Ясное дело, да еще какая! Сколько я себя помню, она рассказывает мне интересные истории. Она за мной ухаживает и меня лечит, если я болею. Она латает мою одежду. В детстве она пела мне песни, и если в темную ночь мне становилось страшно от завывания ветра и крика сов. Конечно же, у меня есть мать».
1: «А у меня нет матери», – вздохнул старший мальчик. «Она умерла, когда я родился. Все эти земли и все, что на них растет, и все дома на них принадлежат моему отцу. А у отца только один сын – это я. В замок, в котором я живу, даже настоящий принц в гости приезжал. А комната, в которой я сплю, обита настоящим шелком. В ней горят золотые светильники, и пол устлан такими толстыми коврами, что в них нога утопает. У меня столько слуг, что я их в лицо не всех знаю.
3: А кто рассказывает тебе интересные истории?»
2: «Я читаю книги».
1: «А кто за тобой ухаживает?»
2: «Моя старая кормилица».
1: «А кто сидит у твоей постели, когда ты болеешь?»
2: «Мой врач».
1: «А что ты делаешь, когда сердце твое полно печали?»
2: «Тогда я плачу».
0: И тут бедный мальчик встал и, взяв богатого мальчика за руки со слезами на глазах, сочувственно покачал головой.
1: «Почему ты плачешь? Что с тобой?» – спросил богатый мальчик.
0: «Мне жаль тебя. Никогда бы не подумал, что есть на земле люди беднее меня». Мои дорогие друзья, давайте поблагодарим Бога за наше богатство, за наших маму, папу и за все, что делает нас такими богатыми.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Все вы знаете историю апостола Павла. Он был гонителем, и однажды, вооружившись письмами, позволявшими ему преследовать церкви и прятать в темницу мужчин и женщин, отправился в Дамаск. На пути туда он увидел ослепительный, превосходящий сияние солнца свет и услышал голос с небес, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Благодаря этому чудодейственному вмешательству Савл обратился в веру. 3 дня он провел, ничего не видя, но когда пришел Ананий рассказать ему о Евангелии Иисуса Христа, как бы чешуя отпала от глаз его. Он крестился и стал самым великим из всех христианских учителей. Он мог с полным правом так сказать о себе. Общепризнано, что по своей внезапности и ярко выраженному характеру обращение Савла исключительно уникально. Это действительно так, но в то же время оно не исключение из общего правила обращений, а скорее это образец, модель или пример того, как Бог проявляет свое долготерпение к тем, кого ведет к уверованию. Из моего текста, однако, явствует, что в истории Павла есть еще одна грань, заслуживающая в такой же степени нашего внимания, как и внезапный характер его обращения. А именно, тот факт, что хотя Павел был обращен в веру в одночасье, милость Божья пребывала на нем с самого момента его рождения. Не на дороге в Дамаск начал Бог свой труд над ним. Не тогда любящий взгляд впервые пал на этого первого из грешников, но от утробы матери, как заявляет Павел, избрал и отделил его Бог, чтобы он вскоре мог быть призван благодатью и чтобы открылся в нем Иисус Христос. Я выбрал этот текст не столько ради самого текста, сколько ради того, чтобы иметь сегодня возможность немного поговорить об учении, которого редко касаются в проповедях, а именно об учении, предшествующей благодати, или благодати, которая предваряет возрождение и обращение. Я считаю, что мы недооцениваем его. Мы не относимся с должным уважением к той благодати, которую Бог проявляет к людям до того, как фактически приводит их к себе. Павел утверждает, что относительно его Бог был преисполнен милосердных планов еще до того, как призвал его из мертвого мира в жизнь духовную. Для начала поговорим немного о предшествующей благодати спасения, целенаправленной деятельности Бога, которая с ясной для всех очевидностью проявляет себя в истории человечества. Вы, как правило, судите о намерениях человека, исходя из его действий. Если вы видите человека, старательно делающего в песке углубление для форм, который далее берет и расплавляет несколько кусков железа, и затем на ваших глазах выливает расплавленный металл в заготовленные формы, вы вряд ли сможете с точностью определить, над какой машиной он работает. Но вы совершенно верно заключили бы, что он изготавливает какую-то деталь двигателя или другую часть механизма – лонжерон, винт, коленчатый вал или колесо. Рассмотрев, что из себя представляют вырытые в песке формы, вы бы могли соответственно представить, что конкретно намеревается создать человек. Так, когда я смотрю на жизнь человека до его обращения, я думаю, что способен рассмотреть кое-что из того, что Бог творит в нем еще до того, как в его сердце войдет возрождающаяся благодать. Разрешите пояснить мой ход мысли примером. Когда Бог создавал человека, об этом повествует нам книга Бытие. Он создавал его из праха земного. Посмотрите на него, когда он еще под рукой своего Творца. Человеческое тело – вместилище бессмертной души, существо, сплетенное из плоти, полностью завершенное и, полагаю, во всех отношениях совершенное. Но в нем есть один изъян, который будет исправлен. После того, как Бог сотворил человека из праха, Он вдохнул в него дыхание жизни, и человек стал душою живою. Давайте постараемся более подробно разобраться в этом. Меня безмерно удивляет то, что еще на ранней стадии развития людей, которых Бог намеревался спасти, хотя они еще и не получили в свои сердца духовной жизни и не испытали на себе силы труда возрождения, их жизнь похожа на кусок глины, из которой лепят изделия. Разве в Павле не проявляется Божие намерение, когда вспоминаете, какими он был одарен исключительными способностями? Этот человек был таким талантливым, что его труды являются собой образцы красноречия, с которыми не могут сравниться, а тем более превзойти, ни Демосфен, ни Цицерон. Он также логик, его аргументы в высшей степени убедительны и глубоки. Никогда человек не был одарен такой орлинной зоркостью, способной проникать во все глубины сущности вещей. Никогда человек не обладал такой орлинной мощью, способной поднимать его на небесную высоту духовных озарений. Он толкует такие запутанные вопросы, которые во все времена были полем для битв, но оказывается, для него в них все понятно и просто. Он рассказывает и разъясняет их с точностью языка, исключающего превратность толкования. Все апостолы Иисуса Христа, вместе взятые, не могут сравниться с Павлом во всем, что касается учения. Он мог сказать о них всех: «Вы всего лишь дети по сравнению со мною». Петр обрушивается на врагов и делает это замечательно, но он не умеет созидать, не умеет учить, будучи великим апостолом у язычников. Он вынужден признаться сам, что в трудах Павла есть нечто неудобовразумительное. Петр может поддержать, но он едва ли способен понять Павла, потому что там, где задействован интеллект, Павел намного выше Петра. Как видно, Бог одарил Павла таким массивным мозгом, какого не знала ни одна человеческая голова. Он обладал интеллектом, далеко превосходящим все, что мы можем себе представить. Будь Павел простым, смертным, он, несомненно, занял бы место Мильтона среди поэтов или Бекона среди философов. Он был на деле и поистине великим умом. Итак, когда я вижу такого человека, отлитого Богом в природную форму, я спрашиваю себя, что хочет Бог? Что он здесь совершает? Аналогично тому, что каждый человек поступает целенаправленно поступает и Бог. Во всем этом, я думаю, Бог понимал, что было необходимо создать такого человека в качестве сосуда, через который он мог бы передать миру сокрытые сокровища Евангелия. Что такой человек был нужен Богу для того, чтобы провозглашать через него свои великие истины. Вы, пожалуй, скажете, что Бог открывает великое и через глупцов. Извините, Бог действительно однажды позволил говорить ослу, но то, что тот произнес, было так незначительно, что это мог бы сказать любой осел. Тогда же, когда нужно изречь мудрость, для этой цели всегда избирается мудрый человек. Посмотрите всю Библию, и вы увидите, что откровения всегда соответствуют тому человеку, в чьи уста они вложены. Вы никогда не слышите, чтобы Иезекииль пророчествовал так, как Исаия. Иезекииль – само воображение, поэтому призван парить на крыльях орла. Исаия – воплощение любви и отваги, и поэтому его слова исполнены евангельских истин. Бог не дарует пастуху Амосу откровений Наума. Пастух Амос не может говорить как Наум, но также и Наум не может говорить как Амос. Каждый человек следует своему призванию. И мне кажется, человек такого незаурядного ума, как апостол Павел, был, конечно же, сотворен не для чего иного, как только для того, чтобы стать надлежащим инструментом для передачи нам полноты и блаженства Евангелия мира. Обратим также внимание на образованность апостола. Павел был иудеем не полугреком или полуиудеем, а чистокровным иудеем из колена Вениаминова, евреем от евреев, говорящим на коренном языке иудеев и хорошо знакомым с древним языком Израиля. В традициях иудеев не было ничего, чего бы Павел не знал или не понимал. Он получал образование у ног Гамалиила. Лучший учитель века выбран в наставники молодому, подающему надежды ученику. И школа, в которую он помещен, конечно же, должна быть раввинской. Посмотрите же, как во всем этом проявляется Божье провидение. Павлу предстояло всю жизнь бороться против иудейского суеверия. В Иконии, в Листре, в Дербе, в Афинах, в Коринфе, в Риме ему приходится постоянно противостоять иудейскому духу. И хорошо, что он знал о нем все и был прекрасно в нем наставлен. Мне кажется, что Бог избрал его от утробы матери именно для того, чтобы он мог идти и вместо закона проповедовать Евангелие, заграждая уста тем, кто неотступно держится преданий отцов, а не благовествования Иисуса Христа. Все это, вспомните, происходило в то время, когда он еще не был обращенным, но уже тогда мы видим, Бог готовил его для своего труда. Обратите далее внимание на ту духовную борьбу, через которую прошел Павел. Часто духовные борения, я считаю, образовывают больше, чем учителя. То, что постигается при этом в моем сердце, зачастую полезнее для меня, чем то, что может быть кем-то вложено в мою голову. Павел обладал умом, склонным облекать в плоть и в кровь все, что считал истинным. Служение Богу было великим устремлением, единственной целью жизни апостола. Даже когда он был гонителем, он считал, что этим служит Богу. Павел не преклонялся пред серебром и никогда за всю свою жизнь не был приверженцем богатства. Он также никогда не был одержим сугубо образованием. Да, он был образован, но все это было подчинено и использовалось для служения тому, что представляло для него куда большую ценность – вечной благодати Божьей. Еще до того, как он познал Христа, у него была своего рода религия и преданность, притом искренняя преданность Богу его отцов, хотя рвение это было по неведению. Он переживал моменты внутреннего смятения и противоречий, но все это готовило его к тому моменту, когда он выйдет и будет говорить со своими братьями, грешниками и поведет их из тьмы иудаизма к свету христианства. Далее, что мне нравится в Павле и что указывает мне на действие в нем Божьего изволения, так это его уникальный склад ума. Павел был велик, даже будучи грешником. Он был первым из грешников и точно так же впоследствии первым среди высших апостолов. Некоторые из нас так малы, что мир никогда не увидит нас». Старая поговорка о щепе в каше, от которой нет ни вреда, ни проку, может быть применима ко многим великим людям, но только не к Павлу. Если надлежало что-то сделать, Павел обязательно это делал. И, увы, когда стоял вопрос о том, чтобы побить Стефана камнями, то он проголосовал «за». И хотя Павел не был непосредственным исполнителем, нам сказано, что свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савл. Он делал все, что следовало делать, и проходил весь путь до самого конца. Веруя в правоту дел, Павел никогда не советовался с плотью и кровью, а припоясывал человека.

он только поднялся к более возвышенной жизни. Во всем же, что касалось темперамента, натуры и силы характера, он остался неизменным. Кажется, он был от природы скроен последовательным, целеустремленным человеком, чтобы, когда открылась ему благодать, он мог так же ревностно, так же бестрепетно и неустрашимо защищать то, в истинность чего он верил. Да, такой человек был просто необходим, чтобы возглавить великий крестовый поход против князя мира сего. Никто другой не мог бы выступить так, как выступил Павел, потому что ни у кого не было твердости, смелости и решительности, каким обладал он. Но, слышу я чей-то голос, разве Петр не был смелым? Да, был. Но Петр, как вы помните, имел слабость оказываться в нужный момент не там, где следовало. Петр был, я полагаю, до последнего дня подвержен колебаниям. В свое время Павлу приходилось противостать ему. Это был великий и праведный муж, но он не годился на роль лидера. Вы можете сказать, но есть еще Иоанн. Разве Иоанн не подошел бы на эту роль? Нет, Иоанн заслуживает самых высоких слов, но Иоанн слишком эмоционален. Иоанн — это площадка, где обтесывают лес, но не топор, которым его рубят. Иоанн слишком мягок, слишком кроток. Он Филипп Меланхтон, а Павел, должно быть, это Лютер и Кальвин вместе взятые. Нужен был именно такой человек, и я повторяю, с самого его рождения Бог готовил его к этой роли. И еще до того, как он обратился в веру, в нем действовала предшествующая благодать, формируя, вылепливая, подготавливая человека к этому моменту, когда в его можно было вдохнуть дыхание жизни. К какому же все это нас подводит выводу? К практическому. И чтобы изложить его, задержимся на минуту, прежде чем перейти к следующему вопросу. Некоторые из присутствующих здесь благих отцов горько переживают за своих сыновей. Ваши дети оказались не такими, какими вам хотелось бы их видеть. В них много скептизма, они грешат. Что ж, друзья, это ваша беда, и вам есть от чего плакать. Но позвольте, я шепну вам на ухо одно слово. Не убивайтесь так, будто у вас нет надежды. Ибо Бог, возможно, намеревается исполнить свои великие замыслы даже через этих самых молодых людей, которые, кажется, бегут сейчас совсем не в ту сторону. Я не думаю, что мог бы зайти так далеко, как Джон Буньян, утверждавший, что Бог получит великих святых в последующем поколении, потому что юноши в его дни были такими грешниками, что он считал, что из них получатся замечательные святые, и когда Господь придет спасти их своей святой благодатью, они возлюбят Его много, ибо им много простится. Вряд ли я стану охотно утверждать то же самое. Но я все же думаю, что иногда, когда по неисповедимой мудрости Божьей те, кто были скептиками, начинают видеть истину, то лучших людей, чтобы вести с врагом битву, нельзя себе и представить. Те, кто впадали в грех, проваливались и счастливо выбирались из его глубокой ямы, как раз те люди, которые должны стоять и предупреждать о ней других. Я не думаю, что Лютер стал бы таким могучим проповедником, если бы сверху донизу на коленях не прошел лестницу Пилата, пытаясь заработать путь на небо своим покаянием и совершением добрых дел. О, будем надеяться на то, что, может быть, Бог все же намерен призвать и благословить их. Кто знает, возможно, сегодня здесь есть юноша, который однажды станет вестником креста в Китае, Индостане, в Африке и на многих островах океана. Вспомните Джона Уильямса, который однажды пришел на встречу с другим молодым человеком, совершившим грех. Он хотел узнать, который был час, и зашел в Маорфельскую церковь. Его заметили. Он не захотел уходить, и слово, проповедуемое мистером Тимоти Истом, к

который и сейчас среди нас поразил его слух, и молодой человек стал святым. Вы все знаете, как он впоследствии погиб мученической смертью на берегах Эрроманга. Что, разве не может быть сегодня второго такого случая? Вполне возможно. Здесь находится молодой человек, который получает превосходное образование, совсем не представляя зачем. Он получает массу знаний, большая часть из которых, возможно, как ему кажется, не пригодится, но у Господа относительно его свои планы. Я не знаю, где вы сейчас, юноша, но мне так хочется зажечь вас сегодня стремлением служить Богу. Какие мне блага в том, что я сотворен, если я не служу Творцу? Какая польза от того, что я нахожусь здесь, если я не приношу Ему никакой славы? Тому, который меня поставил сюда и хранил меня. Уж лучше бы мне быть навозом, брошенным на поле и удобряющим для фермера его землю, для доброго урожая, чем просто поглощать хлеб и мясо, дышать воздухом и пользоваться Божьей щедростью, и при этом ничем ему не воздавать». «О, юноша, если бы вся армия вам подобных, по милости Божьей, сказала вместе с апостолом Павлом, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Для старой Англии засветил бы луч надежды. Мы отшвырнули бы попизм назад к семи холмам, с которых он пришел. О, даруй нам, Боже, это благословение». Но если Бог не соблаговолит призвать нас всех своей благодатью, пусть хоть некоторые свидетельствуют своей жизнью, что они избраны от утробы матери на Божий труд и отделены для того, чтобы открылся в них Сын Божий, и они могли с силой провозглашать Его благовествование. Отойдем от данной мысли и продолжим ту же тему в иной форме. Вы, наверное, скажете, что все это время я говорю скорее о провидении, чем о благодати. Вполне возможно, но я считаю, что провидение и благодать родня друг другу. Во всяком случае, если провидение – колесо, то благодать – это рука, направляющая его и приводящая его в движение. Но я собираюсь говорить сейчас о благодати, предшествующей призванию в другом смысле. Мне кажется, что относительно избранных невозможно определить, с какого момента в них начинает действовать Божья благодать. Вы можете заметить, когда нисходит оживляющая благодать, но не сама благодать. Ибо, знаете, в одном смысле благодать была проявлена к избранным еще до того, как дневное светило познало свое место, и планеты стали в кругу. Должен сказать, что на сосуды милосердия с самого рождения воздействует то, что я могу назвать не иначе, как формирующей благодатью. Я усматриваю немалую милость, проявленную к некоторым из нас в том, что мы родились именно от таких родителей, как наши, и именно в том месте, где родились». Для некоторых из нас все изначально складывалось правильно, и мы были окружены множеством благоприятных обстоятельств. Нас носило на своих руках благочестие и качало на своих коленях святость. Бывают дети, от рождения обладающие конституцией, которая не способна противостоять греху, и все время кажется, будто они обречены грешить. Кто станет отрицать, что есть люди, которые с рождения наделены такими безудержанными страстями, что они, сломя голову и вопреки всем преградам, бросаются в грех? Часто в этой порочности можно отчетливо рассмотреть черты их родителей. Как благословенны мы, когда можем оглянуться и возблагодарить Бога за то, что хотя в наших жилах не течет голубая кровь, но с самого детства мы не слышим голоса богохульства и не ступали в логово порока. Но у самого истока нашего характера с нами всегда была небесная благодать.

когда звучит удар набата, и правит миром сумасброд, и брат, предав родного брата, ведет его на эшафот. Когда уныние, вкравшись в души, лишает здравия умы, и ближний твой в грехах заблудший покорен власти сатаны. Когда смущают сердце слухи о той последней мировой, и в жизни полные разрухи ты наблюдаешь пред собой. Когда враг душ с ухмылкой едкой готов нас веру сокрушить, что можешь ты, святая церковь, для мира этого свершить? Готова ли стоять в проломе за веру в Господа Христа и не поддаться ни истоме, ни отвержению креста? Довольно мало славить Бога, о Нем должна ты возвещать, чтоб ко спасению дорога не обернулась миру вспять. Где твоя сила, Церковь Божья? Сияй в греховной темноте, о, не уйди на бездорожье и не предайся суете. Прошли те дни, когда могла ты жить без волнений и тревог. Прислушайся, звучат набаты, к тебе взывает вечный Бог. Он ждет твои молитвы веры, желает слышать голос твой. Его любовь к тебе без меры течет живительной рекой. Молитва может двигать горы, неверия, коварства, лжи, крушить порочные оковы, сводить обмана миражи. В постах, молениях постоянно служи Ему, не забывай об освящении, к покаянию грехом плененных призывай, тогда познаешь силу Бога, Святого Духа благодать. Мне не найти такого слога, чтоб полноте то передать. Мужайся, Церковь, Он с тобою, готовый идти и побеждать. Ему старайся угождать, будь чистой, праведной, святою. Аминь.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Я знаю того, у кого все ответы. Я знаю того, кому можно отдать все планы, сомнения, боль и секреты. Мне нужно всего лишь ему доверять. Я знаю того, кому можно без стука, без записи и без приглашения войти. Он видит насквозь, и он слышит без звука, и раны бесплатно сшивает в груди. Я знаю того, кто в беде не бросает, он рядом всегда и не прячет свой лик. Он стены ломает, моря раздвигает, и дверь создает там, где вижу тупик. Он на расстоянии короткой молитвы. Он сделал доступным себя для людей. И знаю, что он не жалеет палитры, лучи добавляя в тона серых дней. Я знаю его. Он такой настоящий. Меня вдохновляет его красота. Глазами невидимый, но не молчащий. В нем мудрость, величие и простота. К нему я бегу, когда чувствую пусто. Нет в сердце способности ближних любить. Любовь всепрощающая не искусство. Ее невозможно в себе сотворить. Она у него и дается без меры. И только она может нас изменять. Она освещает собою все сферы, ее можно сколько угодно вмещать. И только тогда, когда ей наполняюсь, я снова могу и прощать, и служить. Тогда обновляюсь, ценю и смиряюсь, спешу перед ним все награды сложить. И то, что он сказка, доказывать можно, да только напрасно. Достаточно мне взглянуть на свой путь и поверить несложно, что так мог вести только он в полной мгле. Достаточно мне вспомнить все откровения и то, как меня он помиловал, спас. По сути, ведь вся моя жизнь — подтверждение, что Он — Бог живой и живее всех нас. Я знаю Его. Он прощает такое, что людям никак не под силу простить. А Он забывает, не тычет в былое, умеет из пыли цветок сотворить. Он может легко сделать сад из пустыни, в долинах источники вод открывать. Он опытный мастер, и жизни людские умеет одним только словом спасать. Я знаю его. Он всегда удивляет то ракурсом взгляда, то силой воды, то как он морозом стекло украшает, то как он в сердцах оставляя следы. Меня восхищают пропорции неба, баланс атмосферы, загадочность сна, наклон горизонта, вкус свежего хлеба, рельефы морского скалистого дна. Он выдумал пульс, траекторию ветра, структуру снежинки, гармонию нот. Он создал предчувствие, спектры рассвета и взмаху крыла сделал точный расчет. Он совесть вложил в глубину человека и тягу к разгадке причин бытия. Душа без слияния с ним, как калека, как почва в жару в ожидании дождя. прислушайся. Может, и ты изнываешь от жажды, от вакуума где-то внутри. А значит, Он близко. Он здесь. Понимаешь? А значит, узнать Его можешь и ты.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Я знаю, Боже, я несовершенна, ведь жизнь моя проходит на земле, где на пути встречаю я сомнения, теряю веру, падаю, но вновь бегу к Тебе. Я знаю, Боже, я несовершенна, в Твоей любви, которую нужно проявить, хочу достичь я той любви, Спаситель, которая может всех, как Ты, любить». Твоя любовь, она ведь без упреков, она же может просто так любить. Ты доказал свою любовь мне, Боже, Твоя любовь дает мне силы дальше жить. Я знаю, Боже, я несовершенна, так много сомневаюсь на пути, так много у меня падений, но Ты не оставляешь, мне говоришь, любя, иди». Я знаю, Боже, я несовершенна, когда я плачу и тоска в груди. Меня Ты понимаешь сразу и нежно утираешь слезы все мои. Я знаю, Боже, я несовершенна, порой не вижу, где я не права, но Ты указываешь сразу, мне преподав урок свой неспроста. Твои уроки так бывают сложно. И непонятно сразу ничего, но Ты все объясняешь мне с любовью и говоришь, я подниму Тебя. Я знаю, Боже, я несовершенна, мне хочется так близко быть с Тобой, чтобы, пройдя отрезок своей жизни, достигнуть вечности святой. Так хочется дойти до неба, так хочется мне встретиться с Тобой, так хочется услышать от Тебя, Спаситель, войди, дитя, и будь всегда со мной.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Исаия 53 глава 2 стих. Мессия, страдающий слуга, его происхождение. Незнатное происхождение Мессии предсказано Исаией. Говоря о нем, мы имеем в виду то, что он, будучи верным сыном Бога, пришел в этот мир как человек. Апостол Иоанн пишет о том, что было в начале, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. 1 Иоанна 1:1. Это и есть то начало или происхождение, которым сообщает нам Исаия. Его святая человечность возрастала перед Богом. Он взошел пред ним, как отпрыск из сухой земли. В суровых условиях сатана пытался погубить его в младенчестве. Слова «как росток из сухой земли» указывают на его скромное положение. Колено Иуда — это был остаток. Его род, дом Давида, был на грани исчезновения. Его предков, вернувшихся из вавилонского плена, было всего 123. Ничто внешне не выделяло Мессию среди других. Нет в нем ни вида, ни величия. Хотя он был из царского рода, он не выглядел таковым. Благословенный Господь! Пророк предсказывал, что нет в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Поразительно, что ни одно из четырех Евангелий не описывает его физические черты. В его облике не было ничего, что привлекало бы человеческий взгляд. Пусть же его нравственная красота и слава привлекают нас больше и больше.

Я хочу, чтобы сердце мое ты проверил, чтобы все уголки Дух Святой осветил. Может, я тебе в чем-то, Господь, не поверил. Мне напомни о всем, чтоб себя осудил. Ты мне жизнь на земле подарил не напрасно, но чтоб жизнью своей я тебя отражал и в словах, и в делах, и в поступках всечасно, чтобы свет твой во мне, как светильник, сиял. Много в жизни земной суеты и печали, много пролито горьких, отчаянных слез. Только тем, кто тебя в свое сердце приняли, ты и радость, и мир, и спасение даешь. Знаю я, что меня, мой Господь, не оставишь, ты один только сил ослабевшим даешь. И теперь, как Давид, я от сердца взываю, удали от меня зло, нечестие и ложь. Ты от тайных моих мое сердце очисти, нет ведь пользы мне в том, что к тебе прихожу. Я в молитве моей, преклоняя колени, а грехи в моем сердце, как камни, ношу. Только чистое сердцем Бога света увидят, только те, в чьих сердцах совершенство любви, на земле и на небе с Иисусом пребудут, только те, кто себя победить здесь смогли.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари. Псалом Давида. Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и Ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но Ты, святый, живешь среди словословий Израиля, на Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они и были спасаемы, на Тебя уповали и не остались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На Тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей Ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне, избав от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите имя Его. Все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему. «О тебе, хвала моя в собрании великом! Воздам обеты мои пред боящимися его! Да едят бедные и насыщаются, да хвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки!» Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство, и Он — владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Я читаю 22-й Псалом. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Я читаю 23-й псалом. Псалом Давида. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней? Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. А теперь я читаю Псалом 24, Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои. Да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты — Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня — боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже Израиля, от всех скорбей его».
2: Я читаю теперь Псалом 25. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа». Псалом 26. Псалом Давида. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя: ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа.

старинный город Ур. Он был центром индустрии, земледелия и судостроительства, расположенным в земле сказочного плодородия и богатства. Его караваны отправлялись во все концы мира, а корабли, нагруженные медью и мрамором, плавали по всему Персидскому заливу. Времен Авраама этот величественный город мира своей важностью уступал славой места только Вавилону. Расположенный в устье реки Ефрата, город находился в 18 километрах от Эриду, традиционного места Эдемского сада. Из такого прекрасного по человеческому рассуждению места Бог сказал Аврааму: «Пойди из этого места в землю, которую я укажу тебе. Приготовься к переселению. То, к чему привыкли, где обосновались и в какой-то мере даже припустили корни, в определенное время пришлось Аврааму оставить и пойти в землю, о которой ему сказал Бог. Легко ли это было сделать? Легко ли было оставить то, с чем свыклись, и двинуться в неизвестную дорогу, в неизвестную местность? Однажды, читая статью о пингвинах, их разновидностях и стиле жизни, было интересно заметить, что в свое время некоторые разновидности пингвинов летали, но позже они настолько приспособились к плаванию в воде и обилии пищи, что со временем структура их тела начала меняться, что вскоре притяжение Земли и пространство водного мира с изобилием наживы полностью искоренили навыки полета в небесах. Насколько привязанность к земному, к достатку жизни заглушает наши желания о небесном? Насколько наши мечты о вечном заволакиваются призрачным туманом искаженной прелести мира, необоснованной кратковременной радостью и неполноценным счастьем? Насколько земное притяжение помогает нам свыкаться с тем местом, где мы обитаем, и ущемляет возможность думать о переселении? Но вернемся обратно в Ур. На основании исторических записей, найденных при вавилонских раскопках, река Ефрат изменила свое русло, и вскоре величественный город превратился в песчаную сухую пустыню. Где в то время был Авраам? Бог чудесным образом переселил его в другую землю, но для этого ему потребовались вера и действия. «Земля и все дела на ней сгорят», предупреждает нас Библия. Земля с такими прекрасными уголочками творения человеческих рук, земля с золотыми широкими пшеничными полями, земля виноградников, садов, огородов, индустрии, технологии, земля мышлений и великих достижений человеческого ума сгорит. Где будет наше новое место обитания? Как часто думаем мы о переселении? О том новом месте, где город с 12 жемчужными воротами, где улицы из чистого золота, где течет чистая река воды жизни, где по ту и по другую сторону реки дерево жизни 12 раз в год приносящее плоды, где, как поется в одной христианской песне, пройдет, быть может, миллион уж лет, и будет только вечности начало. Как-то мне пришлось стать свидетелем интересного случая. Только что появившихся на свет морских черепашек принесли на берег океана. Работники научно-исследовательского центра приготовили для них гладкую песчаную дорогу и примерно в 5 метрах от линии воды перевернули ящик. Примерно 250 маленьких творений оказались на берегу. Они сразу же все направились к воде. Вскоре черепашки встретились с небольшой волной, которая набежала на берег и которая унесла некоторых из них с собой. Других же опрокинула вверх тормашками, и они беспомощно перебирали лапками в воздухе, пока не опрокинулись снова на ноги. После этого, догоняемые своими сородичами, они снова устремились в океанскую пучину. Кто-то из наблюдавших спросил, как же они знали, в какую сторону им двигаться? «Шум океана звал их», — ответил один из научных работников. «Зов их родного дома», —

Вот туда они и направляются, уверенно и настойчиво. Зов дома, зов родного дома, тоска по родному дому. Среди земной суеты, жизненного хаоса, трудностей и переживаний, благополучия и комфорта, слышим ли мы зов родного дома? В человеческом сознании этот зов и вечная тоска точно живет. С того момента, когда Адам и Ева покинули рай, тоска по родному дому осталась в каждом человеке. Чтобы вернуть потерянный рай и дать возможность однажды вернуться в родной дом, Бог послал Своего единственного Сына в мир. Он, пришедший в мир беспомощным маленьким детем, жил на земле, как и каждый из нас, но весь его жизненный путь был направлен к Голгофе. Там была его конечная цель, для которой Иисус пришел на землю, чтобы через смерть и воскресение открыть нам небо. Позже Он торжественно вошел на небо и, прощаясь с землей, сказал: «Я иду приготовить вам место». Поэтому тоска по родному дому есть в каждом человеке. Нам надо только слышать этот зов дома. Как в примере с черепашками, они слышали зов дома и направлялись именно туда. Но если бы они не слышали этот зов, они могли бы остаться в ящике или пойти в другую сторону. Но их звал дом, и они спешили именно туда. Однажды, когда кому-то из вас представится возможность находиться под вечерним небом, усеянным мириадами звезд, или под голубым куполом небес, по которому важно плывут белоснежные облака, когда встает нежный рассвет или трепещет устало закат, когда среди цветущих садов плывет аромат цветения или под шорох пожелтевших листьев поет песню творения ветер, попробуйте, подняв глаза вверх, услышать в своей неземной душе тихий зов родного дома. Тот зов, безусловно, там. Его надо только услышать. Родной небесный дом зовет каждого. Там верных и откликнувшихся на зов ожидает Христос. Ведь при всех высоких достижениях науки и медицины 10 человек из 10 умирают. Это, к сожалению, точная статистика. Наша жизнь на земле — это только короткий отрезок времени, которому каждому из нас предназначено. После короткой земной жизни будет бесконечная вечность. Только она, эта вечность, может быть с Иисусом прекрасной и чудной, или без Него ужасной, но все равно вечной. Готовы ли мы к переселению? Думаем ли мы о переселении и о пункте нашего конечного достижения? Думаем ли мы о том чудном городе, приготовленном мудрым архитектором и великим строителем? В моменты, когда стихают жизненные бури, или жизнь открывает нам новые горизонты, или когда за поворотом открывается нам новое поле жизни, или когда мы открываем глаза навстречу новому дню, и от счастья принадлежности восторженно бьется сердце, прислушайтесь к таинственным фибрам своей бессмертной души. Она тосклива и томна, жаждуще горько и трепещуще радостно поет песню о доме. О доме, который приготовил для нее Христос. Задайте себе вопрос о переселении. Этот жизненно важный вопрос. Готов ли ты к переселению? Задай себе, мой друг, вопрос, оставив все земное тлению, подняться в неземной чертог. Готово ли сердце твое в радости Царя Небесного узреть? Ведь Он придет в небесной святости, святых всех от земли забрать.

Когда приходим мы к Иисусу в покаянии, Спаситель сам дает нам в руки книгу книг. Читайте Библию, исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник. Читайте Библию от самого начала до строк последних, ничего не пропустив. Не допускайте дня, чтоб Библия молчала. Запоминайте полюбившийся вам стих. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Заветов пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, ее святое слово, оно научит вас, как свято в мире жить, как выбор сделать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию, ее святые строки помогут вам идти и в самый трудный день, когда вам тяжело, когда вы одиноки. Спешите к Библии под благодати сень. Читайте Библию, когда из глаз рекою польются слезы вдруг, и дрогнет мир души. Читайте Библию, она вас успокоит, и стон мучительных страданий заглушит. Читайте Библию вдвоем, вы и Дух Божий, необъяснимые Он тайны изъяснит. И сколько б не было у вас вопросов сложных, на них ответит Бог вам в шелесте страниц. Читайте Библию, как в зеркале чудесном увидеть сможете себя вы без прикрас. Вас будет словом наставлять Отец Небесный, и совершенство Сына Своего вам даст. Читайте Библию, не расставаясь с нею, она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склонившись на колени, пусть никогда глаза читать не устают. Читайте Библию, и дьявольские стрелы погаснут в воздухе, не долетев до вас. И чтобы враг в злобе для вас не делал, защитой будут вам библейские слова. Читайте Библию, и сладость слов Господних вам драгоценней станет прелестей земных. И если мало вы прочли вчера, тогда сегодня намного более прочтите строк живых. Читайте Библии священные страницы, читайте так, как всякий алчущий ест хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться. Другой такой на свете книги нет. Читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша будет возрастать. Чтоб волю Божью понимать, читайте много, через Слово Вечное кушайте благодать. Читайте Библию, чтоб вам не заблудиться, чтоб вас никто не смог от Господа увлечь, чтоб вам ходить по Духу научиться. Читайте Библию, живого Бога речь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Приветствую всех святых и верных. Я так понимаю, что здесь все те, кто объединены школой страдания, испытавшие беды и бедствия в своей жизни. И я так думаю, что когда человек помещается в школу страдания, то появляются три вопроса. За что, почему и для чего? Вы знаете, когда однажды ученики посмотрели на слепого рожденного, они тоже задали себе вопрос: за что? А, наверное, это он согрешил. Хотя потом подумали: нет, это не он, потому что он родился слепым, значит, его родители. А вот так, вы знаете, люди анализируют чужое горе и выносят поспешные решения. За что? Я хочу сказать, что этот вопрос «за что?» он тревожит всех людей, которые встречаются с горем, но он совершенно не созидательный вопрос, потому что можно самобичеванием заниматься всю жизнь и ничего полезного для Бога не извлечь из своих страданий. Это совершенно бесперспективная вещь – заниматься самобичеванием. На вопрос «почему?» небо молчит. Пролог, который описан в книге Иова, он был сокрыт от Иова, и Бог нам не отчитывается в своих тайных добрых намерениях. И до поры до времени нам на вопрос «почему?» тоже ответа нет. И остается только один вопрос – «для чего?». Вот этот вопрос, он самый созидательный, потому что он позволяет нам извлекать максимальное благо из всех бед и бедствий. И вот этот вопрос «для чего?» был задал себе сам пророк Аввакум, 1 глава, 3 стих. «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие?» То есть вопрос «для чего?» он обращен к какому-то внутреннему аналитическому мышлению и попыткой извлечь максимальную пользу и понять, может быть, меня Господь через эти страдания проводит для того, чтобы послужить другим, какое-то благо надо из этого извлечь. Не бывает в жизни святых и верных бессмысленных просто страданий, да? Значит, они какой-то имеют сакральный духовный смысл. И вот мы в нашей семье тоже встретились с этим опытом, когда в нашей семье родился 5-й ребенок с диагнозом детский церебральный паралич. Наш сын Александр прожил 20 лет на инвалидной коляске. Он был без навыков самообслуживания. Он не ходил, не пел, не разговаривал. Мы его носили, кормили. Мы догадывались по его эмоциям, потому что обратной связи не было. И вот 20 лет он прожил, этот страдалец на земле, и мы его похоронили. И вот, друзья, все эти 20 лет перед нами был этот вопрос: для чего? Для чего живет этот человек, который побывал во всех реанимациях города Москвы? Для чего у него такие судороги по 12 часов, которые могут снять только в реанимации под наркозом, потому что уже ни один укол реланиум там не брал его, тело адаптировалось ко всем противосудорожным уколам. Вот для чего? В чем смысл жизни этого человека, который вот так страдает, да? С одной стороны, мы не можем сказать: «Господи, сократи его лета жизни», потому что кто мы такие, чтобы Всевышнего предписывать? Он соткал внутри матери, в утробе, жизнь этого человека. Он знал все дни для него назначенные. Нам бы хотелось бы по-человечески сократить эту жизнь, но мы этого не можем сказать: «Господи, сократи его жизнь». А вот какую пользу извлечь из всего этого, друзья? И вот этим вопросом мы занимались все 20 лет. Размышляли в семье, в чем смысл бед и бедствий, которые переносят святые и верные. И вот я хотел бы поделиться некоторыми размышлениями над этой темой. На самом деле очень сложно, вот когда мы находимся в режиме реального времени, извлечь вот эти созидательные выводы. Ну, например, Стефан побивает его камнями. Мог ли он в то время понять, в чем смысл моих страданий? Или Навуфей, по лжесвидетельству вывели на площадь, поставили против него двух лжесвидетелей, и в этот же день не только его убили, еще и всех сыновей его убили, так чтобы мужчин не осталось в доме и наследников, чтобы не было виноградника. Могла ли жена, оставшись вдовою без мужа и без сыновей, найти утешение в этом горе и понять, в чем смысл этих страданий? Мой муж всегда уходил с молитвой из дома. Мой муж был весьма богобоязненный. Мой муж уповал на Бога. Почему лжесвидетели превозмогли? Почему Иезавель превозмогла? Почему, Господи, Ты его не защитил? Он без молитвы из дома никогда не выходил. Я так думаю, что мы все бы с вами были бы жалкие утешители, если пришли бы к этой вдове в этот день, когда она похоронила мужа и сыновей. Я не знаю, нашлись бы у вас слова для утешения этой вдовы, но я знаю, что у меня бы точно не нашлось. Просто посидеть рядом, поплакать, вот и все. Вот и все. Все слова, они как будто бы не имеют силы, потому что мы сами не можем понять, что происходило тогда. Или в чем смысл страданий, когда вот в семье благословенного миссионера Петра Костюченко умер 6-летний сын, у него обнаружили рак головного мозга, нежно любимый сынок. В семье благословенного служителя, сколько молитв там было с возложением рук, а Господь, а небо молчит, и Господь не ответил, сын умер. И вот таких историй, друзья, великое множество, на которые у нас нет быстрого ответа. В чем духовный, сакральный, библейский, божественный смысл, когда страдают святые и верные? Я не говорю, когда страдают, как Ахан, ты навел беду на народ израильский, на тебя Бог наводит беду в этот день. Я не говорю об этих людях, я говорю о верных, о святых. Я читал биографию Ника Вуйчича, он родился первый ребенок без рук и ног в семье американского пастора. А вот в этот день, когда ребенок родился без рук и ног, вот как семья должна была понять, что это особый Божий промысел? Что они могли из этого извлечь? Слушайте, в семьях пьяниц и наркоманов рождаются здоровые дети. А мы всю юность хранили себя целомудренными, и первый ребенок родился у нас вот без рук и без ног. Да они были в такой депрессии, что мать полгода не могла к груди его приложить, да? Вот сегодня, когда Бог его соделал для своей славы, и этот человек проповедует в Кремлевском дворце, проповедует президентам многих стран, когда миллионы людей слушают этого проповедника без рук и ног, конечно, сегодня родители могут понять, это точно наш ребенок сотворен был для Божьей славы. Но тогда, в тот момент, когда он родился, я думаю, что мы все бы с вами примерно одинаковые. Мы с вами все примерно, мы просто с вами в растерянности, когда нас накрывает эта волна. И мы не знаем ответ, в чем смысл. И, друзья, вот размышляя над этой большой темой Библии, в чем смысл страданий, я для себя нашел как бы, я все еще в поисках, друзья, но я уже нашел для себя, 10, может, чуть больше таких библейских фундаментальных принципов, для чего Господь, любящий, допускает в нашей жизни беды, скорби, гонения и страдания, которые кажутся нам несправедливыми. Первое. Все беды, которые выпадают на жизнь любящих Бога, это школа упования. Школа упования. Это школа ученичества. Вы помните, Господь понудил учеников войти в лодку, и когда они переплывали, была великая буря. Скажите, вот когда Господь сказал, переправимся на ту сторону, Он знал, что будет великая буря? Наперед Он знал, что их там постигнет? А для чего Он их понуждал войти в лодку? Зачем Он их посылал в бурю? Это же как любящий отец со своими детьми так поступает? Мы же говорим, Господи, избавь, Боже, сохрани. Мы же себе какого Бога представляем, которому мы молимся? Бог, который всегда избавляет, хранит, избавляет от всех бед. И такой, знаете, путь легкий, хороший, его рука не наносит нам боли, а тут другой Бог. Тут Бог, который понуждает войти в лодку и посылает их в беды и бедствия. И написано, было великое бедствие. И они устрашились, это действительно было серьезное испытание. А Господь спит. А для чего? А это школа, друзья, упования. Понимаете, вот есть школа молитвы, есть школа служения, есть школа благовестия, классы разные в школе ученичества, да? А вот есть класс под названием страдания, и они должны были войти в этот класс и показать всю свою веру. И оказалось, что веры-то и не так уж и много. Я так думаю, что Господь посылает нас в эту бурю для того, чтобы мы в себе обнаружили, какое у нас упование. Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. И вот мы часто замечаем, что как раз с упованием у нас не на высоте, не все на высоте. Еще один очень важный пункт, почему Господь посылает беды и бедствия в нашу жизнь, это школа смирения. Это такая вакцина от превозношения. Вы знаете, у одаренных людей, особенно в церкви, которые одарены духовными дарами, есть очень много причин для превозношения. Для того, чтобы превозноситься над другим. Ну, мы так с вами устроены, что в нас немножко гордости в каждом из нас есть. И вот так вот любой повод, особенно духовные дары, часто используются для превозношения. И вот Господь, смотрите, что говорит апостол Павел о себе. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровения, а он был до третьего неба восхищен, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Бога о том, чтобы удалил от меня, жало в плоть, когда болезнь у него была, у него было то место, которое всегда болело, причиняло ему боль. Он совершал молитвы над другими, и они получали исцеление. А он о себе молится, и Господь его просьбу трижды отклоняет, не удовлетворяет его просьбу. Господь сказал мне, довольны для тебя благодати мои, ибо сила моя совершается в немощи». Друзья, вот это очень важная вакцина от превозношения. Я вот так заметил, что самых благословенных, самых одаренных людей, их жизнь Бог балансирует какими-то страданиями. Или ребенок инвалид в семье. Или еще, я вот просто просматриваю и изучаю жизнь великих Божьих мужей и вижу, как, чтобы их не заносило, чтобы они не превозносились, Бог этих одаренных сосудов, для того, чтобы сохранить их для вечности, посылает в их жизнь скорбь. Мне даже не хватит пальцев на моей руке, чтобы перечислить, сколько служителей воспитывают детей-инвалидов. Это что, случайно? Нет, не случайно. Это не случайно, чтобы ты не превозносился. Друзья, самые одаренные люди во все времена истории были в авангарде всех разделений, всех неустройств внутри церкви. Самые книжники, самые начитанные, самые лучшие откровения, у которых было. Вот вспомните, Корей, Дафан, Яверон. Это люди именитые, именитые. За ними следовали тысячи, десятки тысяч людей. И что они говорят Моисею? «Все святые, со всеми Господь! Что ты ставишь себя выше нас?» О, как заговорили, да? Сколько гордыни в каждом слове. А говорят с ними прямо цитатами библейскими, прямо доктринами о всеобщем равенстве, священстве. А сколько гордыни в этих людях. И вот мы знаем, чем закончилось. Они были в авангарде этого такого разделения внутри израильского. Низложения никаких авторитетов в церкви быть не должно. И там даже близко никакого смирения в этих людях не было. Друзья, чтобы вот нас так не заносило, самым одаренным людям Господь посылает великой любви своей, жало в плоть, чтобы человек Божий не превозносился своими дарами, своим положением, своими успехами. И изучите жизнь всех великих Божьих мужей, которые больше всего плода принесли, вы там в их жизни найдете очень много личных скорбей, вот этого жала, которое оно всегда им причиняло боль, но оно всегда их балансировало. Еще, друзья, одна причина бедствий в нашей жизни, которую Бог допускает по своей воле, это испытание нашей духовной зрелости. Книга Притчи, 24 глава, 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Вы знаете, говорят так, что у каждого сильного человека есть подушка, которая знает его слезы. Я видел, как на Кавказе осенью, когда мелкие речушки укрепляют берега, потому что весной эти маленькие речушки по лодыжку становятся бурными потоками, которые сносят деревни, дома, коттеджи, мосты и все на своем пути. Так вот, чтобы весною река не вышла из берегов, ее осенью берега укрепляют. Потому что мудрые люди, знающие наперед, знают, что придет весна, и река выйдет из берегов. Друзья, для меня это очень мудрый совет. Дело в том, что когда у нас веселье и радость, и праздники, и юбилеи, и нам весело и хорошо, мудрость должна подсказать, готовься ко дню бедствия. Не всегда будут юбилеи, торты, радости. И апостол Павел сказал, а мне вас жаль, потому что будете иметь скорбь по плоти. Никогда невесте этого пожелания не дарит, и ни одна невеста не знает о том, что ее ожидает после брака. Если бы невесте сказали, что ей придется воспитывать ребенка-инвалида, я так думаю, хорошо, что Господь от нас скрывает наше будущее, но Он нам говорит: готовься ко дню бедствия. Вот день бедствия испытает твою духовную зрелость, каков ты, какая вера в тебе, какое упование в тебе, какой ты по сути своей, а не по названию. И это испытывается не нашими декламациями, песнями, когда мы ходим на собрание. Это происходит испытание днем бедствия. И вот если в день бедствия ты оказался слабым, такова сила твоя. Друзья, мы знаем сами свою силу? Я скажу: нет, не знаем. Вот насколько мы духовно сильны, это будет проявлено в день бедствия, когда Бог посетит. Но вы-то уже знаете, вас уже Бог посетил. И в вашей жизни посетил Господь многими испытаниями. Но я говорю в целом, если говорить в целом о детях Божьих, о христианах. Вот посмотрите, слова Христа, Он говорит, что один построил дом на песке, другой построил дом на камне. И один дом был испытан, и другой дом был испытан. И один дом устоял, а другой дом разрушился. Вы знаете, нам иногда неверующие задают вопрос: мы страдаем, и вы страдаете. В наших семьях дети болеют раком, и в ваших семьях дети болеют раком. У нас случаются беды, и у вас. А какая польза от Бога, от вашей веры, то, что вас Бог не избавляет? Если все, что у нас, все, то и ваш. Действительно, друзья, и мы в тех же находимся онкологических центрах, где и нечестивые люди. А в чем разница? А разница в том, что ваш дом разрушился, а наш дом устоял. Ваш дом на песке, а наш дом на камне. Ваша семья рухнула, муж оставил жену с ребенком-инвалидом. А в христианской семье 13 детей, 13-й Дауном родился. Дом сохранился, семья стоит, муж не развелся, воспитание идет и так далее. И это сильнейшее свидетельство, что дом этот испытан, но он устоял. Он на камне, со Христом, одержана победа. Все стабильно, ничего не разрушается. Да, у нас тоже слезы, да, у нас тоже бывают трудные времена, у нас тоже бывают могилы близких и любимых. Знаете, мне настолько не свойственно, до сих пор я не могу приходить на могилу моего сына и видеть свое имя на его памятнике — Александр Вениаминович. Вот я не могу передать, насколько это вот неприятно и насколько это тяжело — читать свое имя на могильном камне своего ребенка. Да, и у нас бывают трудные времена, но наш дом устоял, а ваш дом разрушился. И вот Господь говорит: я пошлю беды и бедствия, и эти беды, они должны будут испытать прочность вашего фундамента, вашего богопочитания, богопоклонения, богопознания, вашего упования и так далее. Есть 5 стадий принятия смерти, когда человек заболевает смертельно. Самая статистика номер 1 – люди умирают от инфаркта. На втором месте – люди в мире умирают от рака. И вот интересно, что вот замечено психологами, что каждый смертельно больной человек проходит через 5 стадий. Первая стадия – это отрицание. Больной не может поверить, что это с ним случилось, и говорит: наверное, диагноз неправильный. Пожалуйста, доктор, еще раз посмотрите, еще раз проверьте, еще раз обследуйте. Вторая реакция, или второй этап, или вторая стадия – это гнев. Почему это со мной? Человек больной возмущается работой врачей, у него ненависть к здоровым людям. Я больной, а не здоровый. Третья, друзья, стадия, когда гнев утихает, начинается торг. Торг. Господи, если я выживу, то я тебе обещаю сделать то и то. И начинаются молитвы о чудесном исцелении, поиск каких-то чудес и обещание Богу. В общем, торг начинается. Люди ищут чудес, а чудо не происходит. Тогда начинается следующая стадия – депрессия. Это отчаяние, ужас, потеря интереса к жизни. Ну и пятая стадия, бывает далеко не у всех, это принятие и признание. Вот этой реальности: да, я заболел, да, Бог на все имеет право, я прожил насыщенную жизнь, и я готов умереть и предстать перед Божьим лицом и дать отчет в своем уповании. Вот это принятие, друзья, это удел людей святых и верных. Люди, не имеющие надежды, заканчиваются вот эта агония торговли на уровне депрессии. А у нас принятие. Господь дал, Господь и взял. А у одного благочестивого пастора заболела дочь, и его пришли вот высказать ему свое сочувствие, друзья. Дочь смертельно заболела, нежно любимая у отца. Но всех удивил его ответ. Этот благоговейный, кроткий раб Божий сказал такие слова. «Если дочь выздоровеет, ей будет лучше». Вернее, нам будет лучше, родителям. А если она умрет, то ей будет лучше, потому что она сильно страдает. Жить в таких страданиях долго тяжело. То есть, если она выздоровеет, нам будет лучше, а если она умрет, ей будет лучше. То есть, любой вариант хороший. И у человека Божьего плохих вариантов быть не может. Либо это хорошо, либо это хорошо. Плохого варианта нет. Друзья, вот это позиции духовных людей. Понимаете? Любой вариант хороший. Да будет имя Божье благословенно. Мы исповедуем Божью благость при любом варианте. Даст Господь чудесное исцеление. Аминь. Не даст Господь не ответ на нашу нужду. Тоже аминь. Да будет имя Его благословенно. То есть мы должны признавать Божий суверенитет и должны приобретать навык послушанию. Послушно принимать в смирении то, что Господь нам дает. Друзья, четвертый смысл страданий – это страдание, которое имеет яркую, ну какой сакральный смысл, ярко направленность на Божью славу. Вот написано, ученики его спросили: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус ответил: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Вот он родился слепорожденным для Божьей славы. Были пророчества, вот они у меня все выписаны у пророка Исаии, в основном эти пророчества, что когда придет Мессия, он откроет очи слепорожденным. И все иудеи знали, что это обязательный пункт Мессии. Истинный Мессия откроет очи слепорожденным. Есть пророчество книги пророка Исаии. И этот человек,

мы умрем. Все мы умрем. Вы не сомневаетесь в этом, что через 100 лет в этом зале никого не будет? Не, не сомневайтесь. Но лишь некоторых Бог удостоит чести умереть для Божьей славы. И помните, Господь сказал Петру, какой смертью он умрет, давая понять, какой смертью он прославит Бога. Друзья, все мы умрем. И лишь избранные люди удостоятся чести своей смертью Бога прославить. Не просто умереть, а чтобы наша смерть была в Божью славу. Друзья, вот есть такие страдания, которые 100% свидетельствуют о Божьей славе. Ну вот я так думаю, что к этому роду страданий относятся те страдания, которые выпали на жизнь молодого юноши Вани Моисеева, который здесь похоронен в селе Волонтировка. Это наш брат, наш земляк, который в 20 лет выдержал подвиг страдания. Его испытывали голодом, его испытывали холодом, его испытывали в камерах, морозильных камерах тюремных. И испытывали на верность и стойкость его твердое слово, которое он сказал, что я присягу не приму и оружие в руки не возьму. И в завершении вот этих испытаний его веры, его избили, убили, потом утопили. И его жизнь, его смерть – это 100% Божья слава. Вы знаете, я бы хотел бы напомнить историю из израильского народа, когда Моисей был послан Богу к Израилю, показал знамения, рука то стала то прокаженной, то очистилась, потом знамение с посохом, который превратился в змей. И написано, все приняли, все преклонились, и все сказали, посетил нас Господь. Все поняли, что это не просто человек, это Божий посланник Моисей, потому что его посланничество было снабжалось такими, ну, знамениями. Но, когда все это приняли, и он совершил поход, и такая делегация была к фараону, которому изложил суть прихода, «Отпусти мне народ», реакция фараона была такой, что «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича». То есть начались страдания народа израильского, вы о них знаете. И самое главное, что эти страдания отвратили сердце людей от Моисея, и он оказался совершенно одинок. Те люди, которые вчера поклонились до земли и сказали, Бог посетил нас в лице Моисея, а теперь говорит, да судит Бог вас за то, что вы дали бич в руки фараона и его надзирателей, за то, что... Избавить, вы не избавили народ израильский от страданий, а вот еще более увеличили его страдания. Вы знаете, все нападки, теперь он крайний. Он вообще в одиночестве стоит, это Божий посланник с Божьим посланием, и никакой поддержки в многомиллионном страдающем народе. И вы знаете, даже Моисей растерялся. В чем смысл, Господи, этих страданий? Они побитые, они избитые пришли к нему, и он тоже растерялся. У него тоже этот вопрос был, за что? Почему? Для чего? И вот смотрите, как Господь сказал Моисею, Исход 6 глава с 1 стиха. «И сказал Господь, теперь увидишь ты, что сделаю я с фараоном по действию руки крепкой. Он отпустит их по действию руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь». Иди к фараону с этим словом, я Господь. Друзья, вот нам иногда кажется, что путь следования за Господом – это всегда путь чудес, благословений, которые не приносят печали. Это всегда путь какой-то, знаете, каких-то, ну, чего-то такого сладкого и хорошего. А тут мы видим совсем другое. Следование за Христом, следование за Богом – это следование в беду и бедствие, в страдания, в боль, когда надзиратели бьют по спинам народа израильского избранного, и эти страдания были санкционированы небесным советом. Вы знаете, и тот согласился следовать за Господом, приготовьтесь к страданиям, приготовьтесь, этот путь будет нелегкий. Во все времена он был и будет нелегкий, но этот путь для Божьей славы, 100% для Божьей славы. Господь говорит, если злословит вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, вами прославляется. То есть злословие тоже для Божьей славы. Я хотел бы на эту тему рассказать одну историю. Николай Иванович Никора в Кишиневе, хозяин дома, где мы собирались 18 лет на его огороде, где было 5 палаток разрушенных. Так вот, я был свидетелем, когда палатки,

бригада милиции дружинников разрушала, а он со своей женой готовили стол, накрывали стол, как во время пира, доставали закрутки, компоты. Я говорю: «Николай Иванович, а это что такое?» Он говорит: «Сейчас они закончат разрушать, и мы их не отпустим, пока они не потрапезничают. Они же устали, гонители, их надо накормить. Их надо накормить. Как это голодными отпускать? Вот они 3 часа там разрушают, дебоширят, разрушают все святое, топчутся по текстам Священного Писания, их накормить надо». И вот они безобразие это заканчивают. Он говорит: «Так, вы гости в моем дворе, я никого не отпущу, все к столу». И вы знаете, вот в этот момент это были горящие уголья на их голове. Они, постыженные, уходили из двора Николая Ивановича, посрамленные, извиняясь: «Извините, извините», и никогда не могли переступить этот барьер человеколюбия и доброты Николая Ивановича, чтобы подойти к столу, там выпить, съесть, ну там компотик, там угощение, всякие сладости и так далее. Я всегда удивлялся, как этот человек Божий умел эти злословия, вот эти гонения, инвестировать в Божью славу. В Божью славу, чтобы из плохого извлечь что-то доброе. Понимаете? Не злословить злословящих, а благословлять злословящих для Божьей славы. Мне мой отец рассказывал одну историю. Это было с узником 37-го года на Дальнем Востоке. Он по приглашению одной женщины пришел навестить ее умирающего мужа. И когда он пришел в дом к умирающему мужу, то ее больной муж лежал на диване, от него смердело, неприятно пахло, но адекватный был ум, память, зрение, слух. Он был адекватный для беседы, для разговора. И когда братья, мой отец и Павел Фролович Захаров участвовали в этой беседе, предложили ему покаяться, он так мотал отрицательно головой: «Нет, нет, таких, как я, Бог не прощает». Но братья говорят, стали ему говорить, что Господь прощает даже злодея, даже разбойника на кресте Господь помиловал. Он говорит: «Нет, говорит, а вы знаете, кем я был? Я был начальником или руководителем, исполнителем приговоров троек. Тройка НКВД в 37-м году расстреливала десятки тысяч людей. Эти тройки были по всему Советскому Союзу». То есть он принимал участие в расстреле, он палач. Он расстреливал людей, и счет расстрелом был в 1000 человек. Говорит: «Таких, как я, Бог не прощает». Но братья тогда ему говорят: «Но не мы же к вам напросились на беседу, вы нас позвали. Значит, вас что-то беспокоит, вот мы и пришли для того, чтобы удовлетворить вашу просьбу. В чем ваша нужда?» Он говорит: «Мне не дает покоя один человек». «Что за человек?» Говорит: «Когда, говорит, ко мне привели на расстрел одного человека, мы, это был служитель церкви, и мы ему сказали: вот здесь распишись, что ты был шпионом японской разведки». Он говорит: «Нет, сынок, я шпионом никогда не был, я был проповедником Евангелия, и ложное обвинение на себя не подпишу». А мы тогда его отправили в соответствующую комнату для побития, для избиения, подготовить его к следующему допросу, поломали ему кости правой руки, так что рука свисала, как плеть. И опять заводит этого мученика в кабинет и говорит: «Ты знаешь, для чего мы тебе руку оставили? Ну, по-моему, или левую, или правую целой, а другую поломали. Ты знаешь, для чего мы тебе оставили целой? Для того, чтобы ты здесь поставил свою подпись?» А он говорит: «Нет, сынок, ты мне оставил руку целой не для того, чтобы я взял на себя грех лжесвидетельства, а для того, чтобы я тебя мог благословить». Поднял руку и начал молиться у меня в кабинете. Как написано: «Благословляйте проклинающих вас, молитесь». Он стал молиться над ним, а у него нервы не выдержали. Думают, говорит, я подумал: надо же, какой наглый, где нашел? Нашел место, где заниматься религиозной пропагандой. И, говорит, тут же у себя расстрелял его в кабинете. Но с тех пор, когда я закрываю глаза, ко мне тянется эта рука, и я от этой руки отделаться не могу. Она ко мне тянется уже 30 лет. И я никак не могу забыть эту руку. А мой отец, когда услышал эту историю, он возликовал от радости. Говорит: «Так это же прекрасная история. Это же не рука проклятия, это рука благословения. Этот праведник хотел вас благословить так, чтобы вы были в числе спасенных. И вы его расстреляли, и он на небе ждет вас. И он будет рад, если вы сегодня покаетесь. И он будет рад, что его молитва не прошла зря, напрасно, что она принесла плод». Друзья, вот такие страдания для славы Божьей. «Злословит вас», написано,
На вас почивает Дух славы, Дух Божий. Иногда говорят, что вы узников славите? Мы говорим, не прославляем. На них Дух славы почивает, Дух Божий почивает. Сам Бог прославляет страдальцев, верных Ему до смерти. Не мы, Бог это делает Духом Святым. Дух славы почивает на них, Дух Божий почивает на них. А мы только смотрим на это великое облако свидетелей, которые удостоились чести своими страданиями Бога прославить. И не отворачивались от этих, и не уклонялись от узкого пути, и не отворачивались от этих плевков. И до конца выдержали, были стойкими и верными. Мой сынок однажды подошел ко мне с вопросом: «Папа, мне надо к армии подготовиться». Говорит, боксом хочу заняться, в секцию бокса хочу пойти. А ему было лет 15-16. Я говорю: «Сынок, а зачем тебе боксом? Зачем тебе?» Ну, он такой у меня спортивный, он у меня такой крепенький, здоровенький. По сей день такой самый, наверное, здоровый из всех моих детей. Говорит: «Папа, мне надо к армии подготовиться, чтобы чеченцев гонять, ингушей гонять, дагестанцев, к армии подготовиться». Я говорю: «Сынок, тебе надо подготовиться к армии, только в другой школе. В школе духа. Чтобы быть духом сильнее, потому что там, говорю, мастер спорта по боксу так его отмутузит железными прутьями по голове, что никакой кулак не поможет. А если ты в духе сильнее, да, в духе сильнее, побеждай зло добром, вот тогда тебя никто не возьмет. Вот тогда ты будешь победитель, это не тот, кто всех может положить кулаком на лопатке, а тот, кто может и плевок перенести, и утереться, и за зло воздать добром, и пересилить какую-то ситуацию, перетерпеть и простить. Это другая школа, это школа духа. И я ему рассказал одну историю из жизни. Говорю: «Сынок, я тебе расскажу историю жизни твоего дедушки. Это был сильный человек, но он в секцию по боксу не ходил. Но он своим мягким языком очень многие кости переломал. Я тебе расскажу одну историю из его жизни». И знаете, какую историю я ему рассказал? В общем, это был 1966 год. В Москве отец был первый раз судим, осужден на первый срок, и его везли в Калугу, в лагерь общего режима. А в Столыпинском вагоне вместе с ним везли заключенных с малолетней колонии, которые по достижению 18 лет теперь должны перейти в взрослую колонию. То есть это были из детдома дети, малолетние преступники, теперь они переходят во взрослую колонию. То есть это дети интернатовские, дети, которые, в общем-то, без понятия, без правил, без воспитания, без родительского и так далее. И вот одного заключенного, 18-летнего, у него кличка была Золотой, потому что он был рыжий. И когда он узнал, что среди них есть боговерующий, он настолько был возмущен, потому что имя Бога он слышал только в анекдотах и самых пошлых. И он начал очень такую дискуссию жесткую, резкую, нападки такие на служителя. Когда, знаете, аргументов нет, а злости много, тогда он просто сказать больше ничего не мог, а хотелось что-то сказать, а слов не было. Тогда он так прокашлялся смачно и плюнул отцу в лицо. И плевок потек по лицу, такой смачный плевок. Он потек по лицу у него. А 30 заключенных наблюдают за этой сценой, никто не вмешивается. Наблюдают за реакцией, что сейчас будет. Ну, как должен себя вести в этой ситуации, когда в него плюнули служитель Божий? Смиренный, кроткий. Он достал платок свой носовой, вытер плевок, отерся и ни слова не сказал. Все ждут реакции, а ее нет. Молча доехали до конца. Калуга была на расстоянии 200 километров от Москвы, примерно около этого. Выгрузили, распределили по отрядам. Проходит несколько месяцев. Смотрящие за зоной, воры в законе, подходят однажды к моему отцу и говорят: «Святой отец», у него была кличка «Святой отец», «это правда, что Золотой в тебя плюнул?» Он говорит: «А я знаю, что я ему сейчас скажу правду, и все, он завтра будет мертвый». Я, говорит, знаю, что с ним будет, если я сейчас что-то скажу. Я, говорит, решил как-то так вот, ну, смягчить эту ситуацию. Говорю: «Ребята, у меня никаких жалоб ни на кого нет. Что было, то прошло. Я ни на кого никаких жалоб не имею». «Нет, святой отец, ты нам скажи, да или нет, был этот факт или не был». Говорю: «Ребята, я вам ничего не скажу. Я скажу только одно, у меня жалоб никого, ни в сердце, никого. И я прошу вас этот вопрос больше не поднимать». Они ушли, а еще через несколько дней к нему подходят и говорят: «Там Золотого убивают». Я, говорит, побежал в то место,
Смотрю, его бьют ногами, он же лежит без сознания, его все бьют и бьют, кровь, лужа крови вокруг него. Знаете, когда бьют без сознания человека лежащего? Я так подумал, если бы били бы на моих глазах так собаку, я и за собаку должен был бы заступиться. А тут бьют человека. Неважно за что. И я понял, что я как служитель должен вмешаться в эту ситуацию. Я, говорит, вошел в эту ситуацию, разогнал всех, оставьте, ребята, его не трогайте больше. И все отступили, все. Я его потащил, говорит, взял полотенце мокрое, отер лицо, потащил его в отряд, положил на нары, позвал врача, чтобы какую-то первую помощь оказали ему. Все было отбито, это был инвалид уже глубокий. Он выжил за счет молодости, легкий, молодой организм. Он стал быстро восстанавливаться, но он в столовую ходить не мог. Я приносил, говорит, из столовой пищу, из ложечки кормил его. А все наблюдают. Все наблюдают. А все знают, что когда-то он в него плюнул, а теперь святой его кормит, да? Потом, говорит, научил его ходить. Он опирался, говорит, так на меня. И потихонечку, опираясь одной рукой на палочку, одной рукой на меня, учился ходить по зоне. А потом наступил день его освобождения. И в день его освобождения я, говорит, его провожаю на выход и даю ему последнее напутствие. «Милый мой, ты пропадешь без Господа и церкви. Тебе обязательно надо найти церковь. Вот здесь в городе Калуге есть дом молитвы, есть христиане. Возьми Библию, почитай». А тебе и так далее, и так далее. Хотел как-то его привязать к народу Божьему. И вот, говорит, в этот момент случилось, говорит, самое важное. Он остановился уже 5 метров, и он будет на свободе. Остановился, так посмотрел, говорит, на меня, заплакал, говорит, дядя Миша, прости меня. А я, говорит, знаю, что у этих людей даже язык не поворачивается такие слова произносить. Прости меня. Вот ради этого момента, говорит, я за ним ухаживал, я его кормил. Вот ради того, чтобы он достиг понимания, что он сделал что-то неправильно в жизни своей. Я ему, говорит, назвал его по имени, говорит, я тебя давно простил, я в сердце на тебя обиду не имею, но ты пропадешь в этом мире. В общем, по-доброму расстались, и я ему, своему сыну, говорю, как ты думаешь, если бы у твоего дедушки был бы кулак боксера, был бы такой результат, прости меня, там был бы другой результат. А вот есть школа духа. Есть школа Божья, школа ученичества, друзья, когда только Бог может страдания обратить в славу свою. Вы замышляли против меня зло, а Бог это обратил в добро. Когда мы на должной высоте, когда мы в числе любящих Бога, умеем терпеливо переносить то, что выпадает на нашу душу, исповедовать Божью благость при всех обстоятельствах, тогда всегда зло обращается в добро. Братья и сестры, время мое иссякло, час прошел быстро, я дошел только до середины этой темы, поэтому на этом мы закончим. Все надо по регламенту, да, здесь заканчивать, уже 6 часов. Поэтому давайте мы закончим вот чем. Закончим словами из книги Иова. Господь дал, он имеет на это право. Господь взял, он тоже имеет на это право. А да будет имя его благословенное, это наш сердечный отклик. Богу приятно, когда мы исповедуем его благость, и когда он дал, и когда он взял. Вот когда мы исповедуем, что Бог благ, ибо вовек милость его, при обстоятельствах, когда разум не понимает логику, почему это со мной случилось. Вот Иов ничего не понимал, когда получил похоронку на 10 детей. Но он понимал так, что Бог благ его вовек милость его, и Бога надо прославлять. Вы знаете, когда мы с нашим сыном проводили время, которое было на инвалидной коляске 20 лет, я говорю, что его страдания, они сопровождались и судорогами, и все прочее. И, знаете, я смотрел на этого маленького страдальца, и так вот обниму его и пою песню. «Бог есть любовь, о, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил». И вы знаете, когда я пел эту песню, мне всегда казалось, что бесы разбегаются, а ангелы в ладоши хлопают, радуются. На небесах радуются ангелы, когда мы исповедуем Божью благость, когда мы песни хвалы поем во время бури, когда ум ничего не понимает, почему это со мной происходит. А мы продолжаем исповедовать, что Бог благ, ибо вовек милость. Вот это стопроцентная слава Богу. Вот это стопроцентное ликование на небесах.
И вот ради этого момента стоит жить. Я скажу, у нас есть песня такая: «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах, во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках». Знаете, кем эта песня была написана? Автор этой песни потерял все свои материальное состояние. В Лондоне сгорел его дом и все то, во что он вложил свои финансы. Ничего не осталось. В это же время, во время пожара, он получает известие, что утонула его жена и дочери. И он, лишившись дома, жены и дочерей, приехав на берег того океана, где утонула его жена, возлюбленная и любимые дочери, вот там он написал эту песню. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах, во всякое время, вблизи, вдалеке, в твоих я покоюсь руках». Это песня исповедания Божьей благости. Она больше плачется, чем поется. Она поется на всех языках мира. Это наше духовное наследие. Вот, друзья, как можно инвестировать Божью славу, те скорби, которые выпадают на нашу долю, исповедовать Божью благость во всех бедах и бедствиях. Вот это задача наша, вот этому мы должны учиться на этой земле. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся!

Чужая боль не так уж и болит. Чужая ноша плечи не сжимает. И, к сожалению, редко прозвучит: «О, как тебя я, друг мой, понимаю!» Чужое чувство нам не ощутить. В чужой борьбе желаем лишь удачи. Мы не спешим понять и расспросить, пока наш ближний горько не заплачет. Мы не умеем мудрость проявлять. Нам выгоднее потребовать с кого-то. Рубить с плеча нам легче, чем прощать. И проявить терпение и заботу. Когда ты сыт, голодных не поймешь. Когда одет, забудешь про раздетых. Живешь в достатке, друга попрекнешь, что не сберег на черный день монеты. Мы делаем упор на суету и, как обычно, заняты собою. Понять кого-то легче лишь тому, кто сам прошел такой же тропою. Но есть такое слово — доброта, насыщенная мудростью и славой, но, к сожалению, грубость иногда той доброте является отравой. То не упрек кому-то, не укор, а легкая поправка настроения, чтоб не кидали камни в чей-то двор, не проявляя к ближним снисхождения. И как бы плоть твоя не возмутилась, когда ты негодуешь на кого-то, хотя бы вникни в то, что там случилось, а после согрешай своим упреком.

духовные размышления на каждый день. Он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Исаия 53 глава 2 стих. Мессия, страдающий слуга, его происхождение. Незнатное происхождение Мессии предсказано Исаией. Говоря о нем, мы имеем в виду то, что он, будучи верным сыном Бога, пришел в этот мир как человек. Апостол Иоанн пишет о том, что было в начале, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. 1 Иоанна 1:1. Это и есть то начало или происхождение, о котором сообщает нам Исаия. Его святая человечность возрастала перед Богом. Он взошел пред ним, как отпрыск из сухой земли. В суровых условиях сатана пытался погубить его в младенчестве. Слова, как росток из сухой земли, указывают на его скромное положение. Колено Иуда — это был остаток. Его род, дом Давида, был на грани исчезновения. Его предков, вернувшихся из вавилонского плена, было всего 123. Ничто внешне не выделяло Мессию среди других. Нет в нем ни вида, ни величия. Хотя он был из царского рода, он не выглядел таковым. Благословенный Господь! Пророк предсказывал, что нет в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Поразительно, что ни одно из четырех Евангелий не описывает его физические черты. В его облике не было ничего, что привлекало бы человеческий взгляд. Пусть же его нравственная красота и слава привлекают нас больше и больше.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

После того столкновения с раввином я ощутил настоятельную необходимость как можно глубже изучить образ жизни и мыслей сверхортодоксальных евреев. Невозможно успешно разговаривать с оппонентами, если не знаешь, чем они дышат. Я отрастил длинную бороду и поступил в знаменитую ешиву, высшую духовную школу, готовящую раввинов в Иерусалиме. Несколько месяцев я сидел вместе с остальными учениками, слушая их бесконечные споры и изощренный пилпул, сложные философские рассуждения о древних, темных и не имеющих никакого практического смысла талмудических вопросах. Даже сами ученики не находили в изучаемом материале никакой связи с жизнью. Они ходили в ешиву, чтобы изучать Тору и Талмуд ради самого процесса изучения. Кроме того, я заметил, что эти религиозные люди ставили слова раввинов и мудрецов гораздо выше слов Писания. Больше всего меня поражало в ешиве полное отсутствие дискуссий по каким-либо важным вопросам. Правда, эти люди действительно жаждали истины и терпеливо искали ее день и ночь, но их жажда лишь постоянно возрастала, ибо у них не было воды жизни для ее утоления. Мне казалось, что они словно бредут по пустыне в жаркий летний день, обманутые миражом, и тратят свои скудные запасы сил на бессмысленную погоню, и в результате теряют последние силы, утрачивают иллюзии, а их жажда только обостряется. Я видел, до какой степени их жизни скованы галахатом, традиционными предписаниями, которым должны следовать современные ортодоксальные евреи, регламентирующим каждую деталь их бытия. Как разительно отличается дух этого галахота от духа Библии? Как отличается тяжелое, невыносимое ярмо галахота от легкого, благодатного ига Мессии, от Божьей истины, которая освобождает пленников? Каждая религия, в отличие от истинной веры, наполнена ритуалами и обычаями. Религиозные авторитеты заслоняют божественную истину, одевая ее в строгие религиозные одежды. Они ратуют о внешнем, полностью игнорируя все исполненные обетования Господа об искуплении грехов. Единственный доступный человеку способ прийти к Господу и обрести спасение. Как сильно отличается жизнь в вере и в настоящей близости к Создателю от жизни, скованной цепями религии. Никогда не забуду Ярцайт, годовщину смерти одного святого раввина. Толпа его учеников поднялась на Елеонскую Масличную гору, чтобы молиться у его могилы. Этот ритуал всегда меня отвращал, а с той поры, как я принял Иешуа, он стал восприниматься мной как чистое идолопоклонство. Концепция современного иудаизма о святости умерших полностью противоречит словам Торы, которая рассматривает мертвеца и могилу как самое нечистое из всех нечистот, как оскверняющие тех, кто к ним прикасается». Тора ясно говорит, кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней. Числа 19, 11, 14, 16. Противоречия этим стихам хасиды, члены еврейской секты, стремящиеся строго соблюдать букву закона, приписывают высшую святость могилам праведников и готовы пойти почти на все, чтобы соблюсти эту важнейшую мицву. Заповедь еврейского закона – похвальный поступок или благотворительный акт, чтобы совершить паломничество на могилы праведников.
Мы, мессианские евреи, возможно, потому особенно негативно чувствительны к этому обычаю, что почитаем Господа, который победил смерть и воскресил Мессию, оставив позади Него пустую гробницу. Вскоре я понял, что мне пора покинуть Ешиву. Все мои соученики удивились этому неожиданному и необычному шагу. Обычно слушатели Ешивы, заслуженно или нет, пользуются множеством привилегий и так просто от них не отказываются. И вот вам ученик, который пришел сюда совсем недавно, еще не успел даже насладиться сладким благоуханием Торы и уже решил уйти. Когда они начали меня расспрашивать, я не смог больше держать в тайне мои убеждения и сказал: «Вы изучаете Талмуд, размышляете над его страницами, словно ищете скрытые сокровища истины. Но истину можно найти только в Танахе, который гласит об истине воплощенной, об Иешуа ха-Машиахе». Ответить им было нечего, поэтому они меня просто оплевали. Вскоре после этого я попал на сборный пункт израильской армии, но на этот раз с целью, противоположной той, которая была у меня 10 лет назад. С тех пор, как я стал верующим в Иешуа, я глубоко сожалел о своем дурном поведении в армии и мечтал загладить вину. Я снова пришел в армейский учетный пункт и попросил, чтобы меня освидетельствовала медицинская комиссия, дав заключение о моей годности к действительной службе. Члены комиссии были удивлены тем, что 30-летний мужчина вдруг пожелал вступить в регулярную армию. «Из вашего личного дела видно, что вас призвали на службу в 1970 году, но через полгода вы были комиссованы из-за плохой адаптации к условиям армии. Почему вы думаете, что теперь дела у вас пойдут лучше?» Когда мне исполнилось 16 лет, меня пригласили для сдачи первых психологических тестов, ответил я. Тогда я еще был искренним патриотом и мечтал пойти добровольцем в воздушные десантники или в морские пехотинцы, и это отмечено в моем деле. Но вскоре после этого я убежал из дома и отправился в Эйлат. Тот образ жизни полностью изменил мои взгляды, и я начал искать способы избавиться от военной службы. Когда меня впервые вызвали на медкомиссию, я получил наивысшую степень годности и был рад. Но позже узнал от некоторых молодых парней, живших по соседству, о разных способах оттереться от армии. Так мне и удалось покончить со службой всего за 6 месяцев. А потом я уехал за границу. «И где же вы были?» – спросил один из членов комиссии. «В Соединенных Штатах», – ответил я. «А почему теперь передумали?» «Будучи в США, я пришел к вере в Иешуа, Мессию Израиля, который превратил меня в настоящего еврея в полном смысле этого слова. Он наполнил меня любовью к Израилю и пониманием всего, что касается дальнейшей судьбы Израиля, так что я вернулся домой. Я хочу отдать своей стране все, что не отдал до сих пор, и служить в тех войсках, где смогу принести наибольшую пользу армии». Один из членов комиссии, носивший кипу, взял мое дело и стал внимательно его изучать. Подняв глаза, он осмотрел меня с головы до ног и спросил: «Как же это случилось с вами? Вся эта история насчет Иешу?» «Это длинная история, и я не хочу вдаваться в подробности. Если коротко, то когда я читал Писание, натолкнулся на некоторые места, которые не мог воспринять иначе, как говорящие о Иешуа. Сначала я думал, что это всего лишь совпадение. Но позже стал замечать все больше и больше таких мест, и каждое как бы добавляло кусочек к общей мозаике. После того, размышляя над нашей мучительной историей, как историей избранного народа, я не мог больше закрывать глаза на факты, а факты говорили сами за себя и были сильнее всех моих аргументов. «У вас были какие-нибудь видения?» — заинтересовался психиатр, входивший в комиссию.
Ну, со мной было несколько сверхъестественных случаев, которые я считаю чудесами», — ответил я. «Видите ли, Бог Библии не изменился. Он жив и здоров и продолжает действовать в наше время точно так же, как действовал в прошедшие века». «Вы никогда не замечали за собой некоторой неуравновешенности?» — спросил религиозный член комиссии. «Сначала, по вашим же словам, вы были патриотом. Потом изменили свой образ мыслей и стали радикальным анархистом. Теперь вы обратились в христианство. Еще одна перемена. Как мы можем быть уверены, что вы больше не перемените настроение и, скажем, не перебежите на сторону врага? Тот первый случай смены убеждений был всего лишь временной причудой подростка, парня, не слишком развитого и находившегося под влиянием друзей из той среды, в которой он жил. Но перед тем, как прийти к вере в Иешуа, я пережил тяжелую внутреннюю борьбу. Я вполне сознавал себя евреем, выходцем из традиционной семьи сефардов. В детстве я обычно посещал вместе с отцом синагогу, изучал Танах, как каждый еврейский ребенок в нашей стране. Меня воротило от одной мысли, что Иешуа может быть настоящим мессией Израиля. Я отлично знал, что народ Израиля в подавляющем большинстве отверг его тогда и продолжает отвергать сейчас. Я отлично знал и то, что происходило с нами, евреями, на протяжении последних 2000 кровавой истории. Но чтение наших еврейских писаний, в истинность которых я верил, ставило передо мной все новые вопросы, и я должен был найти правильные ответы. Разные события, происходившие в моей жизни, показали мне, что от правды не скроешься. Сам Бог поставил предо мной выбор, и я выбрал жизнь». «Поверьте, — продолжал я, — борьба была нелегкой, но то, что произошло со мной, не было переходом из одной религии в другую. Это даже не было переходом от одного набора догм к другому. Я приобрел новую жизнь, которую наш еврейский Танах обещает каждому верующему. И это неотъемлемая часть того, что Бог желает своему народу, народу Израиля». «А вы посоветовались с мудрыми людьми и раввинами перед тем, как выбрать веру в Иешу?» — спросил меня религиозный член комиссии. «Ну, честно говоря, нет. Я не советовался ни с кем, так как не ощущал в этом необходимости. Я не стал советоваться с раввинами, так как задолго до этого понял, что они не могут дать исчерпывающие ответы на мои вопросы». Ответы, которые удовлетворили бы мою жажду истины. С тех пор мне не раз представлялся случай поговорить со многими правоверными евреями, и все они пытались убедить меня изменить свои взгляды и вернуться к общепринятому иудаизму. И надо сказать, они продолжают свои попытки и по сей день». Но внимательно изучив их доводы, я понял, что эти аргументы не имеют никакого отношения к делу. Все они начинают с одного, что Иешу был преступником среди племени Израилева или выродком, сыном нечистоты, что он занимался ведовством, чтобы опутать евреям магическими заклинаниями или святым именем Господним, который он вогнал себе под кожу, и он был повешен в Иерусалиме накануне Песаха и приговорен к тому, чтобы быть утопленным в кипящих экскрементах. Все эти отвратительные, тошнотворные истории сочинены религиозными фанатиками, стремившимися лишь к тому, чтобы сделать имя Иешуа ненавистным простому, непросвещенному еврею. Но когда еврея просят внимательно прочитать Новый Завет, являющийся единственным надежным историческим источником о жизни и служении Иешуа, он шарахается от него, как от ядовитой змеи. Еврей запрещает себе и своим собратьям читать Новый Завет и как-либо относиться все равно, хорошо или плохо, к Иешуа.
преданный вере иудей даже избегает называть его настоящим именем. Он нарочно произносит это имя неправильно и называет его сокращением Иешу, что означает «да будут стерты имя его и память о нем». А Иешуа на иврите на самом деле означает «спасение». Но поверьте, это нисколько меня не волнует, потому что многие иудеи намеренно, неправильно произносят божественное имя Господа, называя его Элохим вместо Элохим или Адошем вместо Адошем.

обойти ее, избежать всяческого разумного контакта с ней. Вот почему мне не удалось получить от правящего равината никаких осмысленных ответов на мои вопросы». Тогда религиозный член комиссии спросил: «У меня сложилось впечатление, что вы испытываете большую горечь по отношению к этому правящему равинату. А что вы, собственно, о нем знаете?» «Сюда я приехал прямо из сверхортодоксальной ешивы в Иерусалиме, где провел последние полгода. Там я весьма усердно изучал Тору и Талмуд и смог составить собственное мнение об этом. Пожалуйста, поймите меня правильно, у меня нет совершенно никаких возражений против иудаизма Торы. Совсем наоборот, я горжусь своим еврейством, я родился евреем, евреем и умру. Но что меня угнетает, и все мое существо восстает против этого? Это негативные явления, встречающиеся в сложившемся раввинском иудаизме. Прежде всего, я протестую против злобного, враждебного отношения религиозных евреев к Иешуа и его последователям». Религиозный представитель в комиссии снова осыпал меня градом враждебных вопросов. «Разве вы не понимаете, что чтение этой книги привело вас к предательству вашего народа и религии? Как вы смеете даже допустить такую мысль, что все раввины ошибаются и только вы правы? Все слепы, а вы один зрячий?» «Ну, прежде всего, я отклоняю ваше обвинение в том, что эта книга привела меня к предательству моего народа и моей религии. Если бы вы прочитали ее сами, вы собственными глазами увидели бы, что в ней нет абсолютно ничего такого, что даже отдаленно напоминает призывы к предательству или измене еврейскому народу. Упаси Господи, я пришел сюда не для того, чтобы потребовать освобождения от службы в армии, избежать исполнения долга перед Родиной и уехать куда-нибудь за границу изучать Новый Завет в какой-нибудь мессианской ешиве. Как раз наоборот. Я пришел сюда, чтобы вступить в армию и предложить Родине свою службу. Это что, предательство? Мне кажется, настоящие предатели – это те, кто злоупотребляет своей религией, чтобы избежать службы в армии. Те, кто грабит и эксплуатирует нашу бедную страну, получая деньги из публичных фондов на особые цели, да и многими другими способами. Что же касается вашего второго вопроса, то я отвечу – да, все раввины могут вполне ошибаться. Не раз случалось, что ошибалось большинство, а немногие верные были избраны для того, чтобы показать большинству их ошибки. Танах приводит множество примеров, когда Бог избирал оставшихся в меньшинстве. В дни Иеремии лишь горсточка людей решила преданно следовать за Господом. Не могу сказать, почему Бог избрал меня из всей моей семьи и всего народа Израиля, чтобы сделать меня светом для язычников. Но кто я такой, чтобы сомневаться в мудрости и выборе Господа? Я определенно не стыжусь благовествовать о Мессии. «Благодарю вас», — внезапно прервал мой поток слов психиатр, нацарапав что-то в моем деле, лежавшем перед ним. «Вы вскоре получите мой ответ». Я покинул контору в прекрасном настроении и с великими ожиданиями. Я понимал, что хорошо свидетельствовал о своей вере в Мессию, что продемонстрировал добрую волю и готовность служить своей стране. Понятно, почему я был так взволнован, найдя 2 недели спустя в своем почтовом ящике коричневый конверт из военного ведомства. Но когда я прочитал несколько строк, напечатанных на белом официальном бланке, у меня в глазах потемнело. «Уважаемый Яков Дамкани, с сожалением сообщаем вам, что медицинская комиссия, рассмотревшая ваше дело и вашу просьбу о возвращении на военную службу, пришла к выводу, что вы непригодны для службы в армии обороны Израиля. Я отдал это дело в руки Господа, и Он наполнил мое сердце миром.
Я не мог

понять, каким образом и почему эта медицинская комиссия пришла к такому заключению. Я решил, что у Бога были другие планы в отношении меня. Я был Ему нужнее в Его армии. Но тогда мне было жаль, и я продолжаю жалеть по сей день, что меня лишили права послужить Родине в качестве солдата. К несчастью, ни правительство, ни армия не способны сейчас понять, какую огромную и глубокую перемену Иешуа может произвести в человеческом сердце. Если бы не моя вера, я оставался бы за границей и продолжал бы себе жить-поживать и добра наживать, как поступают многие бывшие израильтяне».

Библия учит держать мысли под контролем и управлять ими. Мысли приходят в разум человека из разных источников. Одни рождаются от его новой природы в Боге, другие – от влияния плоти, третьи являются продуктом логики, четвертые приходят извне, от Бога. Пятые подбрасываются злыми силами, шестые формируются от чтения и размышления над Писанием и так далее. Никакой христианин не сможет перекрыть источники появления мыслей в своем разуме. Они – естественная часть существования всякого человека. Мысли могут быть источником благословения или разрушения в жизни верующего. Все зависит от того, какой их характер и на что именно они окажут влияние. Библия учит, что каковы мысли человека, таков и он сам. Христианин должен приводить свою каждую мысль в соответствии с волей Божьей. Добрые принимать и развивать, а злые отвергать и прогонять силой молитвы вон из своего разума. Чтобы формировались добрые мысли, угодные Христу, необходимо наполнять свой разум истинами Писания.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

нас у всех, я о себе и людях. Так не хватает радости в глазах. Мы всяк себе, конечно, сами судьи, но слово за Отцом на небесах. А Он о нас заботу проявляет и все необходимое нам шлет. По праву Он улыбки ожидает от тех, кто на земле Его живет. И мы ведь все стараемся отдать детям, и бескорыстно, но душа болит, когда мы видим им на этом свете все что-то не дает счастливо жить. А хочется их радостными видеть. Нам это как награда за труды. Ох, как бы жизнью Бога не обидеть тем, что тускнеют радости следы. Конечно, все непросто в наше время. Движение века гонит нас вперед и отнимает в сердце стресса бремя. Покой, что у Творца оно берет. И все же мы живем не в 33-м, и в 43-м тоже не живем. Давайте же мы благодарность детям своим примером жизненным привьем. И у Творца прощения попросим себя и их, стараясь научить тому, что все, что мы в сознании носим, должны мы в свете радости носить. Расплачиваясь тьмой своей кровью, Господь пролил за нас потоки слез. Грехи, что нас давили, смысл, любовью, так пусть же в нас прославится Христос. Прославится в нас тем счастливым светом, который в сердце, на лице, в глазах, о том свидетельствуя всем на свете, что мы Отца имеем в небесах.

0: Момент творения.
1: Орехи – здоровая пища. От 70 до 90% калорий в орехах составляют жиры. Именно поэтому орехи традиционно исключались из рациона тех, кому угрожают болезни сердца. Христиане порой задаются вопросом, почему так много продуктов, которые мы едим, таят в себе угрозу для здоровья? Почему Бог ограничил нас в выборе продуктов питания? Пожалуй, большая часть наших страхов – следствие нашего неведения, а не Божьего замысла. В ходе недавнего исследования с участием 31 200 человек было проведено сравнение добровольцев, которые ели орехи не менее 5 раз в неделю, и тех, кто ел их очень редко. Чтобы исключить другие факторы, влияющие на заболевания сердца, в качестве испытуемых пригласили адвентистов седьмого дня. Адвентисты намного меньше подвержены сердечным приступам, чем прочие американцы. Скорее всего, причиной этому является диета, которой они придерживаются. Но в вопросе употребления орехов они расходятся во мнениях. Некоторые едят их часто, некоторые редко. Исследователи наблюдали за тем, кто в группе испытуемых ел орехи, какие именно, как часто и у кого были сердечные приступы. Они заметили, что участники исследования, употреблявшие орехи хотя бы раз в неделю, снизили риск сердечного приступа на 25%. У тех же, кто ел орехи до 5 раз в неделю, приступы возникали вдвое реже. Хотя в мире нас, несомненно, окружают опасности, Творец наполнил Землю множеством полезных вещей. Согласно современной науке, страх перед творением зачастую основан на невежестве. Люди попросту не знают, что Бог создал этот мир совершенным и гармоничным.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы уже не раз говорили о том, что существует Божий план, Божий образец для христианской семьи. Сегодня нам хотелось бы снова коснуться этого важного аспекта христианской жизни – взаимоотношений в семье. У истинных детей Божьих должно быть желание строить семейные взаимоотношения, прославляющие Господа и служащие добрым свидетельством для окружающего мира. В своем слове Бог дал нам примеры самых разных семей – плохих и хороших. На страницах Библии мы находим описание жизни людей от Адама до Иоанна Богослова. Фактически, библейские персонажи мало чем отличались от нас. У них тоже были семьи. Эти люди, так же как и мы, переживали радости и скорби, успехи и неудачи, благословения и трагедии. Сегодня мне хотелось бы предложить вам проследить за жизнью одной семьи, о которой мы читаем в первой книге Библии, в книге «Бытие». Мы проследим за жизнью этой семьи на протяжении нескольких поколений. Давайте постараемся вникнуть в жизнь и взаимоотношения этой семьи с надеждой, что мы сможем извлечь полезные уроки из допущенных ими ошибок, а также из пережитых ими успехов. Мне хотелось бы сосредоточить внимание на жизни Авраама и членов его семьи и проследить судьбы его потомков на протяжении нескольких поколений. В процессе разбора хотелось бы не избегать критики там, где она уместна, а также хотелось бы отметить положительные стороны в характере и взаимоотношениях библейских героев. Но больше всего хочется просить Господа, чтобы Он научил нас тому, чему Он хочет научить нас, посредством примеров из жизни библейских персонажей. Знакомясь с семьей Авраама, фактически едва узнав о возникновении этой семьи, мы сопоставлены с семейным кризисом. Семейная жизнь Авраама только началась, а он уже вынужден был оставить родной дом, родителей и родственников. В 12 главе книги «Бытие» мы читаем: «И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Все племена или все семьи – таково подлинное значение этих слов. Итак, Аврааму было дано обетование, что в нем благословлятся все семьи земные. Значит, Бог избрал Авраама, чтобы благословить все семьи, в том числе и наши семьи. Таково было Божье желание. Но давайте возвратимся к кризису, который переживала семья Авраама, так как этот кризис наложил свой отпечаток на первые годы семейной жизни Авраама. Господь велел Аврааму покинуть родину, то есть покинуть страну, покинуть город, в котором он вырос. В наши дни подобная возможность может быть воспринята как захватывающее приключение, а не как травма для молодой семьи. Но жители Востока, жившие во времена Авраама, расценивали подобный переезд как событие крайне необычное. Дело в том, что каждое племя занимало определенную территорию, и люди просто-напросто не переезжали с места на место. К тому же, в случае Авраама, речь шла о переезде в незнакомую страну. У современников Авраама не нашлось бы мужества, чтобы решиться на такой шаг. Бог велел Аврааму, чтобы он оставил своих родных, друзей, близких и дальних родственников. Он должен был оставить все то, что было дорого ему, все, что было привычно, и поселиться в чужой стране, где наверняка люди говорили на другом языке, где местные жители придерживались иных традиций и обычаев. Но самая большая трудность заключалась в том, что Бог велел Аврааму оставить отцовский дом. Авраам должен был оставить тех, кто был наиболее близок и дорог ему. Он должен был оставить их без всякой надежды на встречу. Естественно, возникает вопрос: почему? Почему Бог предъявлял такие строгие требования к своему слуге Аврааму? И вообще, зачем Бог требует от людей, чтобы они оставляли дом, семью, друзей и переселялись в другую страну? Бог даже не сказал Аврааму, куда он поведет его. Почему? Почему Иисус Христос призывал своих учеников оставить мать, отца, семью и последовать за ним? Не кажется ли вам, что это чрезмерная жертва? И не чрезмерно ли то, что всемогущий Бог требует абсолютной преданности и полной отдачи от своих слуг? Это очень важный вопрос. Разумеется, что семья и семейные связи крайне важны в очах Божьих. Но есть ли что важнее наших взаимоотношений со всемогущим Богом? Подождите, не торопитесь ответить на этот вопрос. Задумайтесь над ним. Потому что если, делая выбор, вы поставите на первое место Бога, а на второе место семью, не исключено, что вам придется пойти на те же жертвы, на которые пошел Авраам. Он решил, что для него не было ничего важнее Бога. А пока вы обдумываете свой ответ, мне хотелось бы прочитать стихи 17 и 18 из 6 главы 2 послания к Коринфянам. Там сказано: «И потому выйдите из среды их, то есть выйдите из среды неверующих, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому». Когда Бог предъявляет к нам какие-то требования, Он неизменно дает и свое обетование. И вот обетование всем тем, кто, взвесив «за» и «против», все же согласился исполнить повеление Господне, то есть кто согласился выйти и отделиться. Всем тем, кто избрал послушание, Господь обещает: «Я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», говорит Господь Вседержитель. Разве это не чудно? Господь призывает своих учеников оставить все и всех, даже семью, и обещает, что когда мы решимся на это, Он будет нашим отцом, а мы, Его сыновья и дочери, приобщимся к небесной семье. Однако можем ли мы сказать, будто это значит, что каждый ученик Христа, каждый Его последователь – должен расстаться со своей семьей, переехать в другую страну и держаться как можно подальше от родного дома и от друзей? Значит ли это, что мы должны следовать примеру Авраама, потому что он поступил именно так? Должен сказать, что чаще всего это не обязательно. Но бывают случаи, когда это необходимо. Я думаю о своей сестре Тамаре. Она много лет служила миссионеркой в индейском племени, живущем в джунглях Бразилии. Чтобы попасть в ближайшую деревню, нужно было 3 недели добираться до этой деревни на байдарке. В тех краях распространена малярия и другие тяжело переносимые болезни. Но когда Господь призвал Тамару и ее мужа Иосифа на свое служение, им пришлось расстаться с родными, пришлось расстаться с друзьями. Безусловно, периодически они приезжали домой. Они приезжали домой раз в 4 года. Но для того, чтобы служить Господу, Тамаре и Иосифу пришлось пойти на определенные жертвы. Можно сказать, что это исключительный случай. И вместе с тем, это пример того, что иногда ради служения Господу необходимо расстаться с родными и с друзьями. Что же касается Авраама, причины его переселения были несколько другими. Господь призвал Авраама выйти из родного города, уйти из родной страны, чтобы отделиться от нечистого. Дело в том, что Авраам жил среди идолопоклонников. Даже отец Авраама был язычником. То же самое можно сказать и об остальных родственниках Авраама, за исключением его жены Сары и племянника Лота. И родственники Авраама не намерены были служить единому Богу Иегове. Бог знал, что Авраам должен был отделиться от идолопоклонства, а поэтому, да, он должен был отделиться от своего родства. Это было очень и очень непросто. Это не значило, что Авраам перестал любить своих близких или перестал заботиться о них. И все же он должен был решиться на этот трудный шаг. Чтобы повиноваться повелению Господню, нужно было иметь мужество, нужно было иметь веру. Авраам был великим мужем веры. И из его опыта мы можем усвоить следующий урок. Если наша вера не способна будет отлучить нас от мира, мир может отлучить нас от нашей веры и нашего Бога. Я повторяю. Если наша вера не способна будет отлучить нас от мира, мир может отлучить нас от нашей веры. Для Авраама было совершенно ясно. Чтобы следовать повелению Господню, он должен был прервать контакты с родственниками и друзьями. Скорее всего, что в той ситуации, в которой ты находишься, не будет необходимости в таком резком разрыве. Бог обращается с нами индивидуально, в зависимости от обстоятельств, в которых мы находимся. И тем не менее, все мы должны отделиться от мира и от его пагубного влияния. Думаю, что большинству из нас не придется уходить из семьи, не придется переезжать в другой город. И при всем этом перед нами стоит не менее сложная задача – жить в мире, но быть не от мира. Жить среди неверующих, но быть святыми и чистыми в своих поступках. Я должен сказать, что это нелегко. Гораздо проще убежать, чем противостать пагубному влиянию мира. Легче стать монахом, сделав своим убежищем одиночество, чем жить среди безбожников, продолжая быть благочестивым человеком. Наш Господь Иисус Христос жил в мире, но Он был не от мира. Он ел и пил с грешниками. Он одевался точно так же, как люди, окружавшие Его. Но он был святым, непричастным злу, непорочным и отделенным от грешников, как мы читаем в 7 главе послания к Евреям. Выйдите и отделитесь. Нелегко и непросто исполнить это повеление нашего Господа. И это особенно трудно, если семья не разделяет твоей верой в Иисуса Христа. Чего это тебе будет стоить? Я не могу сказать точно. Знаю только, что наверняка потребуется жертвы, потребуется мужество и сильная вера для того, чтобы жить святой и непорочной жизнью, отделенной от мира, заряженного грехом. Если в семье ты окружен неверующими, старайся от всего сердца любить своих близких. Молись о них. Расскажи им о том, что совершил для них Христос. Но не позволяй семейным узам удерживать тебя от полной святой отдачи Господу Иисусу Христу. Я не говорю, что сделать это легко и просто. Вначале даже Авраам не готов был полностью порвать с миром. Мы поговорим об этом в следующей беседе. Но Бог верен своему слову. Он силен и всемогущ. Он поможет тебе, если ты обратишься к Нему за помощью. Больше всего на свете Бог хочет, чтобы ты знал Его и служил Ему. А когда познание Бога и служение становится делом первостепенной важности, все остальное становится на свои места. Пусть Господь поможет каждому из нас жить жизнью полной отдачи нашему Господу и Спасителю.

Дверь открылась без стука, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос.

Если в недрах души заглокочет вулкан осуждения, то в кипящую серу ты, брат,

два слова – обращение и возрождение. Они используются для описания процесса нашего спасения. Обращение – это то, что делает человек, а возрождение совершает Бог. Таким образом, обращение есть человеческое, а возрождение – Божья сторона одного и того же процесса. В ночной беседе с Никодимом Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие» Иоанна 3:3. Следовательно, рождение свыше необходимо для того, чтобы попасть на небо. Рождение свыше, как и естественное рождение, — пассивный процесс. При естественном рождении мы приходим в этот мир и становимся его гражданами. Таким же образом, право на небесное жительство мы получаем только через рождение. Поскольку все мы уже один раз родились, Библия называет это второе рождение с правом на небесную вечную жизнь рождением свыше. При покаянии мы отказываемся от старого грешного образа жизни и обращаемся ко Христу. Кто обратился к Богу всем своим естеством, тот становится своим на небе. Бог отвечает тем, кто дает нам новую вечную жизнь. Это наше рождение свыше. С каким бы то ни было внешним символом этот процесс не связан, однако жизнь во Христе вскоре становится отмечена видимыми плодами Духа, которые суть любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и воздержание. Галатам 5:22-23.

Устав от всех житейских бурь и вьюг, я поднимаю взор свой на Голгофу. Там душу отдал за меня мой друг Христос, Господь, Сын Бога Саваофа. Не за святое в муках умирал, не за добро мое, не за заслуги, за зло мое жестоко он страдал, за грех мой был осмеян и поруган. Его раздели, били, заушали, смеясь, кричали злобно, прореки, в его лицо прекрасное плевали и поднимали в злобе кулаки. Его лицо прекрасней нет на свете, глаза полны прощения и любви. О, если б мог хоть на мгновение прильнуть, обнять Христа, прильнуть к его груди. Но сознаю себя пред ним ничтожным, вся жизнь моя, пороки и грехи. Ничем не отличаюсь я сегодня от тех людей, чье имя палачи. Но ради жертвы на кресте Голгофской у ног твоих склониться разреши. Спаситель мира, властелин вселенной, Христос, ты господин моей души.

все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И дух, и невеста говорят: «Приди!» И слышавший да скажет: «Приди!» Ей гряди, Господи Иисусе!

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Псалом 95, 8, 9.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Теперь я читаю 5 главу из Евангелия от Матфея. «Увидев народ, Он, то есть Иисус, взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать.
и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам: не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам: не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие Матфея, 6 глава. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься,
помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и Маммоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их.
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет

и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ удивлялся учению его, потому что он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не говори, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предостав мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедши к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалось великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им:
идите.

и они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

болеют люди, это минус. По миру движется чума, как древний змей коронавирус. Кусая насмерть сеет страх. Остановились в ожидании мирское общество людей. Есть ужас смертного свидания, и все же жаль рабочих дней. А может, время карантина дано, чтоб Бог тебя простил? Жизнь на земле не вся картина, Бог хочет, чтоб ты вечно жил. Ищи, друг, с Богом примирения, все эти беды неспроста. Придет однажды то мгновение предстать пред Господа Христа.

Духовные размышления на каждый день. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 16 и 17 стих. Кратко о Новом Завете. Второе послание к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам, как и первое, носит пастырский характер, но затрагивает тему едва различимого влияния, угрожавшего лишить молодое собрание Фессалоники его горячей привязанности к Господу, а также веры и стойкости. Апостол предупреждает, что в будущем появится Антихрист. Но тайна беззакония, направленная против всего Божьего, была в действии уже в то время. Поэтому к ободрению первого послания здесь добавлены увещевания, преследующие цель сохранения Божьего свидетельства. Враг прибегнул к коварству. В одном послании, якобы написанном Павлом, фессалоникийцам было сказано, что уже настал день Господа. Этим противник хотел подорвать их уверенность в том, что вначале Христос придет за Церковью, то есть прежде чем наступит тот страшный день Его суда над миром. Павел вскрывает этот обман. Глава 2 представляет собой весьма поразительный пророческий отрывок о дне Господа, который не наступит до тех пор, пока Церковь не будет взята на небо. В противовес злым делам и словам Антихриста, который сядет в будущем храме как Бог, святых призывают утвердиться во всяком добром деле и слове. Это послание побуждает нас к тому, чтобы иметь духовную проницательность и твердость в отношении того, что может ослабить христианское свидетельство. И при этом в каждой главе оно указывает на пришествие Господа.

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Колоссянам 3:12. Во что одеться? Этот вопрос мучает многих людей. Иногда это стоит больших денег. Кто-то подметил, что многие люди покупают вещи, которые им не нужны, за деньги, которые им не принадлежат, чтобы понравиться людям, которых они и не любят. Безусловно, нам необходима одежда, только она не должна становиться целью жизни. Не одежда главная, а тот, на ком она. Мы, христиане, должны понимать, наша фирменная одежда — это милосердие, дружелюбие, смирение. Если мы призадумаемся над этими качествами, то увидим в них образ мыслей самого Иисуса. Так Он обходился с людьми. Именно эти помыслы нам нужно перенять и сделать основой нашей жизни посреди этого мира для блага других людей. Как Он мне, так и я другим. Это и есть та наша одежда, которая нам действительно к лицу. Если мы носим одежду из милосердия, дружелюбия, смирения и терпения, то тем самым разрабатываем Божий дизайн. Замечаем ли мы это? Новая одежда — это новое сердце. Облекитесь в одежды, сшитые по Божьему покрою.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

дорогие друзья, сегодня предлагаем вам первую часть истории о жизни Флоренс Найтингейл. На протяжении более чем 100 лет Флоренс была больше, чем национальной героиней Англии. Благодаря ее упорству и энергии, профессия сиделки стала почитаемой во всем мире. Прозвище «Леди с лампой» она получила, работая в полевом госпитале во время Крымской войны. Ее жизнь – это путь веры и решимости следовать своему предназначению. Когда в Англии друзья Найтингейлов прочли эту новость, они не могли поверить своим глазам. «У них родился еще один ребенок», – говорили они. «И снова девочка. Ей дали причудливое имя. Вы слышали что-нибудь подобное? Бедный ребенок. Что он будет с таким именем делать? Вы слышали, чтобы ребенка называли именем города, в котором он родился? Да к тому же итальянского». Они рассматривали письмо, чтобы убедиться, что нет никакой ошибки. И в самом деле Флоренс. Каждого рассмешит такое имя. Никто из них не мог тогда подумать, как они далеки от их предположения. Никто бы не поверил, что девочка, родившаяся в Италии летом 1820 года, будет известна почти в каждой стране мира. И прежде чем закончится столетие, тысячи девочек в ее честь будут названы таким же именем. Флоренс исполнился год, когда ее родители вернулись из поездки по Европе в Англию. Они провели там 3 года, путешествуя после своей свадьбы по Италии и Греции. Они могли себе это позволить. Фанни, мать Флоренс, была очень богата. Благосостояние ее отца, которого все называли Бен, также позволяло ему никогда и ничего не делать. Они были так обеспечены, что Фанни решила, как только они поженятся, она не станет жить в старомодном особняке, который унаследовал Бен, и пока они будут в отъезде, следует построить новый дом, который будет называться Ли Харст. Когда они подъехали к дому, она посмотрела на него с разочарованием. Лакей спрыгнул с кареты и открыл перед ней дверцу. Кучер взял лошадь под уздцы. Патти, 2-летняя сестра Флоренс, плакала, продрогнув после солнечного Средиземноморья. Да и Флоренс после долгого путешествия порывалась из рук нянечки отпуститься на землю. «Ты думаешь, что мы все сможем жить в таком небольшом доме?» — спросила Фанни своего мужа. «Мы, наши дети, нянечка, экономка, камердинер, лакей, горничные. Сколько же спален в этом доме?» 15, — ответил ее муж. «Сколько?» — переспросила Фанни. «Всего 15 спален? Не может быть! Нам нужен дом гораздо больший, и еще дом в Лондоне. Девочки скоро подрастут, им незачем жить в тесноте, как беднякам в лачугах». Фанни подобрала свои разноцветные юбки и поднялась по ступенькам на крыльцо. За ней немного сзади шли муж и нянечка, которая несла на руках Флоренс и вела за руку ее сестру. С самого рождения Флоренс окружала роскошь. Она могла иметь все, что пожелает, и под рукой всегда были слуги, чтобы выполнить все ее приказания. Ее отец был блестяще образованным человеком, которого всегда приглашали в высший свет и к знаменитым людям. Мать следила за тем, чтобы девочки имели хорошие манеры и были изысканно одеты. Ли Харст превратился в летнюю резиденцию. Все остальное время они проводили в новом, гораздо большем доме, который они купили в Эмбли. 2 раза в год они всей семьей переезжали в Лондон. Флоренс приходилось видеть бедняков, но таких жалких и грязных, как в Лондоне, она не встречала. Патти обычно обходила стороной встречавшихся на пути ее обитателей трущоб, чтобы те не прикоснулись и не испачкали ее одежду. Флоренс же останавливалась, чтобы заговорить с ними. «Мне кажется, что это ужасно, что люди так бедны», —
говорила она своей матери. «У нас есть все, что мы пожелаем, а у них не хватает даже еды. У них нет хорошей и чистой одежды, как у нас». «Грязное создание», — фыркнула Пати, сморщив носик. «Но почему люди должны быть до такой степени бедными?» — настаивала Флоренс. «Неужели никто о них не может позаботиться?» Фанни обняла за плечи Пати и прижала ее к себе. Флоренс всегда казалась ей немного странной, даже будучи ребенком. Она никогда не стремилась стать любимицей и не ласкалась к матери, как Пати. «Не стоит беспокоиться о них, Флоренс», — ответила она резко. «Бог сделал одних людей богатыми, а других — бедными. Он знает, почему он так сделал. И не нам вмешиваться в это и что-либо изменять». Она заметила, что Флоренс нахмурилась и продолжала дальше. «Ты должна благодарить Бога за то, что Он дал тебе так много, в то время как другим так мало». Вопрос Флоренс так и остался без ответа, но она больше ничего не сказала. Она очень быстро поняла, что у ее матери нет ответов на такие вопросы, и перестала просто их задавать. Но в своем воображении она задавала себе их снова и снова. В доме, полном людей, она была одиноким ребенком. И хотя она и играла вместе с Пати в куклы, она никогда не делилась своими мыслями с сестрой. Казалось, что она живет в своем маленьком мире, который придумала для себя от самого рождения. Она была благодарна за все, что у нее было, что она могла купить себе самое лучшее, но она не была от этого счастлива. Ни Пати, ни Флоренс в школу не ходили. Их мать пыталась нанять им частных учителей. Но ни одна из претенденток, с которыми она беседовала, не подошла ей. Пришлось отцу начать их обучение. Он учил их истории и языкам – латинскому, греческому, немецкому, французскому, итальянскому, а гувернантки давали уроки музыки и танцев. Флоренс очень понравилось учиться, и она только пожимала плечами, когда Пати при первой же возможности старалась улизнуть в сад. Сама она много занималась, изучая то историю, то языки. Обычно после долгих занятий Флоренс вместе с книгами перебиралась из-за своего стола на широкий подоконник. Однажды она задумчиво смотрела вдоль парка, в котором Пати весело играла в тени деревьев со своими куклами. Книга вдруг незаметно выскользнула у нее из рук. В таком положении ее застала воспитательница. «Мисс Флоренс!» Флоренс молчала, она ее не слышала. «Мисс Флоренс!» — повысила голос воспитательница и подошла к окну. «Чем вы занимаетесь?» «Ничем, я читаю». «Вы не читаете, вы мечтаете. Вы всегда о чем-то мечтаете, мисс. Это неразумно и очень вредно для вас. Почему бы вам не пойти в парк и не поиграть с мисс Пати?» Хорошенькое личико Флоренс стало угрюмым. «Потому что я не хочу играть, вот почему». Воспитательница обняла за плечи девочку. «Пойдемте, мисс, вы слишком много времени проводите здесь, мечтая о всяких пустяках». Она не обращала внимания на то, что Флоренс пытается отстранить ее руку. «Если вы не хотите играть, займитесь чем-нибудь полезным. Где ваше вышивание?» «Я не хочу вышивать», — огрызнулась Флоренс. «Праздный ум — мастерская дьявола. Что скажет ваша мать, когда узнает, что вы опять целый день о чем-то мечтали?» Флоренс, ничего не ответив, пошла к двери. «Так о чем же вы все-таки мечтаете?» — спросила воспитательница. Но девочка молча вышла из комнаты. Воспитательница, прежде чем выйти следом за ней, привела в порядок комнату. Сцены, подобные этой, случались часто. И если Флоренс не мечтала, то она что-нибудь писала, что, по мнению воспитательницы, было еще хуже. Как и многие дети в те времена, Флоренс вела дневник. Но если ей неожиданно приходила важная мысль, она записывала ее на любом клочке бумаги,
который был под рукой. Эта привычка оставалась до конца ее жизни. По сей день сохранились сотни таких ее записочек. Фанни не могла ее понять. «Не знаю, что мы будем с ней делать», — говорила она мужу. «Почему она не такая, как Пати, милая, вежливая, обычная девочка?» «Не знаю», — отвечал он. «Но все почему-то в первую очередь замечают Флоренс. Она умнее и лучше себя держит. Да, она очень мила, когда у нас кто-то в гостях, но гости не видят ее, когда она бывает совершенно невыносима. Если такое поведение от большого ума, то это очень печально. Зачем девочке много ума? Дело женщины – заниматься домом, выходить замуж, ухаживать за мужем и детьми. Для этого не требуется много ума». Муж рассмеялся. «Я думаю, что она выйдет замуж, и, возможно, раньше, чем Пати. Когда у нас гостят мальчики, они больше обращают внимание на нее, чем на нее сестру». Быстро прошли годы. Флоренс и Пати превратились в очаровательных веселых девушек. К этому времени Флоренс исполнилось 16, и Фанни решила снять дом в Лондоне на весь сезон, чтобы дочери смогли вращаться в высшем обществе и знакомиться с молодыми людьми высшего света. Для нескончаемых зимних вечеров и приемов необходимо было привести в порядок Эмбли Парк, и пока этим будут заниматься, Фанни уговорила мужа отправиться на год в Европу. «Девочкам это пойдет на пользу», — сказала она, и тут же добавила, «особенно Флоренс». Прошло несколько месяцев после их поездки, и Фанни показалось, что ее идея удалась. Пати, побыв год во Франции, Италии и Флоренции, изменилась. Она стала более веселой и живой, но на Флоренс путешествие никак не повлияло. Это произошло в феврале. Флоренс, как обычно, читала на подоконнике, но больше глядела в окно. Ее взгляд блуждал где-то вдалеке. Воспитательница, укоряя ее за мечтательность, не подозревала, что этот день станет самым важным в жизни Флоренс. Флоренс думала о Ли Харсте и Эмбли, о своих друзьях, о том довольстве и роскоши, которым она была окружена. А еще она думала о бедняках, которых повсюду встречала. Она думала о юношах, с которыми знакомилась на балах, и их старших женатых друзьях, и о том, чем она будет заниматься в это же время через год, или через два, или через три. Внезапно она вздрогнула и, посмотрев наверх, напрягла слух. Затем оглядела комнату и тихо встала, как бы прислушиваясь к кому-то. Несколько раз она покачала головой, будто отвечая на чей-то голос. Затем вышла из комнаты. На ее лице было странное выражение удивления и счастья. Немного позже она написала небольшую записку и положила ее к своим драгоценностям. Вот что было в ней. 7 февраля 1837 года Господь говорил ко мне и призвал меня служить Ему. С этого дня она изменилась. Бог хочет.

и позвонили в дверь. И хотя дверь была не заперта, на звонок никто не вышел. «День мы, кажется, не перепутали», — сказал муж. «И дом тоже», — добавила Пати. На двери написано «Улица Дебас, 120». «Возможно, никого нет дома». Флоренс вошла в открытую дверь. «Кто-то есть. Слышите, раздаются голоса. Похоже, детские. Но миссис Кларк не замужем. Откуда здесь дети?» Флоренс рассмеялась. «Сейчас узнаем. Если никто не отвечает на звонок, значит, гости, которых ожидают, могут запросто войти». Она открыла дверь, осмотрела вестибюль и стала подниматься наверх. Все говорят, что миссис Кларк довольно странная. Остальные в нерешительности поднимались за ней по лестнице, и детские голоса слышались все отчетливее. Найтингейлы почти завершали свое турне по Европе. Флоренс была поражена Ривьерой, восхищена Женевой и влюблена во Флоренцию, город, в котором она родилась. Побыв в Италии, они переехали в Женеву. И когда им показалось, что Швейцария будет втянута в войну, они отправились в Париж. Это путешествие растянулось на полгода. Поначалу Флоренс все думала, к чему ее призвал Бог. Она хотела в точности знать его желание. Но она так была увлечена званными вечерами, посещениями оперы, концертами, приемами, что почти забыла об этом. Париж не давал скучать, и это были их последние впечатления от Европы перед возвращением в Англию, к более размеренной жизни. На прощание их друзья посоветовали им: «Вы должны познакомиться с миссис Мэри Кларк». «Зачем?» — спросила Фанни. «Потому что она одна из самых замечательных женщин Парижа. Она знает всех. Правда, она не любит женщин и утверждает, что они глупы, что они не умеют мыслить, говорят вздор и не делают ничего путного. У нее много друзей-мужчин, и среди них немало весьма важных и интересных личностей». «Каких же, например?» — поинтересовалась Флоренс. «К примеру, господин Молл. Его очень интересует проблема, связанная с больницами. И он всегда старается сделать как можно больше для бедных, и особенно для больных людей. Вам непременно надо познакомиться с мисс Кларк. Мы попросим ее, чтобы она пригласила вас к себе». И вот Найтингейлы поднимались по лестнице в доме миссис Кларк, гадая, какого все-таки человека они увидят. В комнате наверху они заметили двух серьезного вида джентльменов в черных костюмах, которые кипятили на открытом огне чайники. За ними была распахнута дверь в соседнюю комнату, куда и вошли гости. Там, в самом разгаре, проходил шумный детский праздник. В центре круга прыгала и хлопала в ладоши леди, ростом едва выделявшаяся среди детей. Как только она заметила вошедших, тут же пригласила их: «Присоединяйтесь к нам». Флоренс, подобрав свои юбки, стала в круг. Все же остальные молча стояли в стороне. Так началась крепкая дружба между Флоренс и этой женщиной. Это знакомство произошло в то время, когда она задумывалась над своим призванием. Беседуя с Кларки, так все называли эту женщину, она поделилась с ней своими сокровенными мыслями, которые для всех оставались тайной. Когда они уезжали в Англию, Кларки пообещала приехать к ним при первой же возможности. Для Флоренс она сказала особые слова: «Не растрачивай свое время попусту, моя дорогая. У тебя есть призвание в этом мире. Я это вижу. Будь готова его исполнить, когда Бог скажет тебе о нем». Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте завтра в это же время.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Коротки и длинны, но летят они словно миг. Мы ко всему привыкаем, и к радости, и к слезам. Но словно стоны и боли души, словно сердца крик. Взять телефон и в который уж раз удалить контакт. Может быть, это лишь сон.

Вот бы сейчас позвонить и сказать добрый день, мой друг. Может сказать помоги, может быть ты прости меня. Но открываешь ты список контактов и снова вдруг просто

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Тема, которую я избрал для рождественской проповеди, звучит «Благодать». Я лично не знаю слова, которое лучше охарактеризовало бы рождественское послание миру, чем слово «благодать». Моим искренним желанием для каждого есть, чтобы этот рождественский праздник принес подлинное благословение каждому человеку. Конечно, это зависит от того личного подхода, с которым вы подойдете к этому празднику. Если ваше отношение будет характеризоваться доброй волей и пониманием, вы можете получить благословение, которое продлится в вечность. С другой стороны, если твой подход такой, как подход большинства людей сегодня, то есть телесное снисхождение и угождение, то этот праздник принесет тебе духовное убожество. Для меня лично подлинный смысл праздника Рождества кроется в слове «благодать». Когда я размышляю над событиями, которые мы вспоминаем в Рождество, я вижу две противоположные вещи. Во-первых, благодать и милость Божья, и во-вторых, бездонная нужда и беспомощность человечества. В радиобеседах этой недели мы будем беседовать о первом и втором. Прежде всего, я желаю начать с дефиниции благодати. Речь идет о дефиниции, принятой многими библейскими учеными. Она, конечно, не исчерпывает полного значения благодати, но это уже неплохой начальный пункт. Вот это определение. Благодать – это бесплатная, незаслуженная благосклонность Божья по отношению к тому, кто ее не заработал. Прежде всего, обратите внимание на то, что благодать – нечто бесплатное, она не может быть заслуженной, ее нельзя заработать. Благодать мы не только относим к тем, которые ее не заслужили, но также к тем, кто заслужили зло. Другими словами, когда мы заслужили злое, Бог, простирая к нам свою благодать, предлагает доброе. Заметьте также, что слово «благосклонность» в определении значит «благодать». Особенно в Ветхом Завете эти два слова употребляются то одно, то другое. Благодать является ключевой концепцией всего Священного Писания. Ее мы находим на страницах Ветхого Завета, а также всего Нового Завета. В Новом Завете греческое слово «благодать» употреблено 150 раз. Нормальным новозаветным приветствием христиан было «благодать и мир». Это приветствие особенно интересно, потому что оно внушает идею, что если ты на самом деле желаешь иметь мир, то прежде всего ты должен получить благодать. Только из благодати Божьей вытекает подлинный настоящий мир. Большинство новозаветных посланий заканчивается словами «благодать» в сочетании с каким-либо другим словом. Например, «благодать от Господа пусть будет с вами», «благодать пусть будет с вашим духом». Новозаветные послания учат прежде всего пониманию христианской жизни, то есть, как применять истины Евангелий. И эта лекция, этот урок состоит в том, что христианская жизнь начинается и заканчивается благодатью. И если мы отклонимся от такого взаимоотношения с благодатью, когда благодать является началом и концом христианской жизни, мы, вероятно, потеряем саму христианскую жизнь. Позвольте мне сказать несколько слов об оригинальном греческом слове «благодать», употребляемом в Новом Завете и в Ветхом Завете в гебрайском языке. Греческим словом, отвечающим слову «благодать», есть слово «харис». «Харис» значит дословно и в первую очередь «красота» или «привлекательность». Я считаю, что следует помнить, что благодать Христова всегда красива и привлекательна.
А теперь гебрайское слово. Их есть два. Кхен и рацион. Я не хочу говорить много, но скажу, что они употребляются попеременно, хотя не всегда. Кхен значит красота, а рацион значит удовольствие. Взятые вместе, они означают красоту и привлекательность. Одной из обыкновенных фраз, употребляемых в Ветхом Завете много раз и связанных с этим словом, есть «найти благодать или благосклонность в глазах кого-либо». Например, Аноне сказано, что он нашел благодать в глазах Господа. Это отличало Ноя от остальных людей его поколения. В своем поколении Ной и те, которые были с ним, его семья, нашли благодать в глазах Господа. Другими словами, благодать связана с тем, как мы смотрим на людей или отдельного человека. И особенно благодать Божья имеет нечто общее с тем, как Бог смотрит на людей. Есть такая фраза: «Красота – это нечто в глазах того, кто смотрит». И то же самое относится и к благодати. Она начинается не в человеке, а в Боге. Она происходит от того, как Бог смотрит на нас. Когда Он смотрит на нас с расположением, тогда благодать начинает действовать в нашей жизни. Концепция, согласно с которой благодать зависит от того, как Бог смотрит на нас, очень хорошо иллюстрирована в левитских благословениях, которые мы находим в книге «Чисел», 6 главе, стихи от 22 до 26. Вероятно, это благословение знакомо всем нам, посещающим церковь или синагогу. Вот это благословение. Читаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Существует 6 частей этого благословения. Первая часть – да благословит тебя Господь. Вторая часть – да сохранит тебя. Третья часть – да призрит на тебя Господь светлым лицом своим. Четвертая часть «И помилует тебя». Пятая часть «Да обратит Господь лицо свое на тебя». И шестая часть «И даст тебе мир». Мир является конечным благословением. Обратите внимание на то, что в словах «И помилует тебя», а это ключевые слова, выражена Божья концепция проявления милости, благодати, по отношению к своему народу. Как перед, так и после этой ключевой фразы имеется упоминание о лице Господа. Давайте посмотрим ближе на этот текст. «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя». Интересно, что средняя фраза, говорящая о благодати, как бы заключена с обеих сторон фразами, говорящими о Божьем лице. Прежде всего, Господь презрит на тебя светлым своим лицом, и затем Господь обратит лицо свое на тебя. Это действие Господней благодати. Она зависит от того, как смотрит на нас Господне лицо. Ну и результатом благодати есть, конечно, мир. И даст тебе мир. Урок состоит в том, что мир, подлинный духовный мир, является и может быть только и исключительно продуктом Божьей благодати. Дальше. Есть прекрасный пример Господней благодати, проявленный во взглядах на людей в конце второй главы книги «Исход», которая описывает несчастье Израиля в Египте и как Господь начал проявлять благодать своему народу. Книга «Исход», 2 глава, стихи от 23 до 25. Читаю. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы
от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковым. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Здесь мы находим израильтян в безнадежной нужде и несчастье, не могущих себе помочь. Все, на что они могли рассчитывать и надеяться, это была благодать Божья. Бог слушает их стон, плач, и отвечает им. Он смотрел на израильтян и проявил о них свою заботу. Это и есть Божье благорасположение. Его благодать упала на израильтян. Бог начал работу по освобождению израильтян из египетского рабства. Слова «и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог» являлись поворотным пунктом в истории этого народа, потому что эти слова обозначают начало благодати для этого народа. Дорогой радиослушатель, воспользовался ли ты уже Божьей благодатью, простертой с креста Голгофы всему человечеству? Если еще нет, воспользуйся сегодня. Прими Иисуса Христа, Сына Божия, в свое сердце, и будешь вечно счастлив. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

выгравированы на валуне Лос-Лунос в штате Нью-Мексико 2000 лет назад. В 1871 году индейцы показали Францу Ханнингу, хозяину ранчо в Нью-Мексико, базальтовый валун со странными надписями, расположенный на его земле. Индейцы сказали, что этот камень с письменами стоял здесь еще задолго до того, как их племена пришли на это место. Когда пригласили ученых, оказалось, что надписи были сделаны на древнееврейском языке шрифтом, распространенным между 500 и 100 годами до нашей эры. Что же было написано на камне, который позже получил всемирную известность как скала Лос-Лунос? 10 заповедей. Но кто их там начертал? Ответ очевиден благодаря другим, еще более удивительным открытиям в тех краях. На плато над скалой Лос-Лунос найдены руины древних каменных защитных сооружений, схожих с развалинами Лахиша в Южной Иудее. Обнаружена там и надпись на древнееврейском, где Бог Израиля назван Бог Всемогущий. И наскальный рисунок, изображающий неполное солнечное затмение, происходившее в 107 году до нашей эры. Это вполне соответствовало археологическим расчетам, согласно которым надписи появились 2000 лет назад. Неужели пришельцы из Южной Иудеи 2000 лет назад обосновались в нынешнем Нью-Мексико? Находки подтверждают это предположение и опровергают современные стереотипы о способностях и достижениях наших предков. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Как много их, сидящих при дороге, голодных, обездоленных, слепых. Проходят мимо них седные боги, не видя их, не замечая их. В сердцах окаменелых нет ни боли, ни милости, ни жалости простой. Их ожидает праздное застолье. Постой, богач, твой Лазарь пред тобой. Вот он сидит несчастный и тянет руку. Да, опустился, дурно пахнет он. Чтоб совестью предать тебя на муку, чтоб полностью тебя оставил сон. Спокойно ли ты спишь, не потревожен? Хранителями тела ты прикрыт. Слепой идет, и тростью осторожно по камню сердца твоего стучит. То сам Господь твою тревожит душу, хранителя которой не найдешь. Он твой покой украденный разрушит и по ветру твою развеет ложь. Быть может, ты ослеп, а Лазарь зрячий. Быть может, ты душою обнищал, когда горячкой золотой охвачен на желтую душу обменял металл. Ослепшие, оглохшие для Бога, глухослепые лидеры слепых, вы знаете, куда идет дорога из мира, уводящая живых. Туда, откуда нет уже возврата, где солнце правды из-за стенки тьмы. Слепой богач, узри слепого брата, а в нем Христа, и выйди из тюрьмы.

Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Евангелие от Луки 6:37. Судить о других – это излюбленное занятие всех людей. При этом я не имею в виду только наши застольные разговоры. Залом судебных заседаний могут стать и наше рабочее место, сад, удобное кресло в нашей комнате. Кто же эти судьи с ненавидящим характером? Давайте оставаться честными. Это мы. Да, мы стали масштабом для осуждения других. Но еще страшнее, что мы судим о наших братьях и сестрах в церкви, в теле Иисуса. Суждения, которыми мы одариваем наших братьев, лишены, как правило, не только объективности, но и понимания, любви и сочувствия. Почему так велико искушение выносить на свет ошибки других? Может быть, потому что мы, благодаря втаптыванию другого в грязь, сами кажемся себе лучшими. Мы имеем прекрасное зрение, если это касается провин других. Я отучился говорить что-либо о моих братьях и сестрах в их присутствии, если речь идет об оценке их личности. А суд? Его мы можем предоставить Богу. В последний день Бог рассудит все и восстановит справедливость. Не судить, а любить наших братьев и сестер призваны мы, как это и сделал Иисус. Давайте будем уважать друг друга. Бог благословляет такие отношения. Мне и каждому из нас следует отучиться говорить что-либо о моих братьях и сестрах во время их отсутствия, если речь заходит об оценке их личностей.

Скоро вечность нас ждет впереди. Думать нужно сегодня, сейчас. Бога в сердце впустить поспеши. Не пробил пока смертный твой час.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Поскольку армия от меня отказалась и дала освобождение вчистую, я пошел работать садовником. По сравнению с тем, что я зарабатывал в Америке, такая жизнь была для меня возвратом к аскетизму поры моего детства. Однако меня это вполне устраивало. Теперь, когда я достиг 30-летнего возраста, мои родители, естественно, ожидали, что я женюсь, заведу собственную семью и буду ежегодно радовать их сердца новым внукам. Но у меня были иные планы. Я твердо решил не тратить силы на второстепенные житейские дела, а целиком посвятить себя проповеди благой вести. Народ Израиля должен был узнать разницу между Иешу и Иешуа, между примитивной церковностью так называемых христиан, которые взяли у христианства лишь внешнюю форму, и настоящей мессианской верой, твердо придерживающейся нового и окончательного завета Господня. Я обзавелся пикапом, инвентарем садовника и нашел заказы. Дважды в неделю я наводил порядок на садовых участках в Колоне и Рамат Хашароне, что обеспечивало мне прожиточный минимум. Все мои братья и сестры, за исключением одного, к тому времени успешно закончили учебу и оставили родительский дом. В нем остались только мать с отцом, сестра, работавшая воспитателем в детском саду, и я. Как и в 14-летнем возрасте, каждую неделю я приносил матери деньги, свой вклад в семейный котел. Несмотря на мое столь длительное отсутствие, дома почти все шло по-прежнему. Матери было около 60. Выглядела она на все 80, но у нее все еще хватало сил вести домашнее хозяйство. Отец оставил работу на строительстве и служил в армейском универмаге. Большинство моих старых приятелей переженились и обзавелись собственными детьми. Со многими из них я пытался говорить о Мессии, и меня огорчало, как беззаботно они продолжали тонуть, отказываясь принять протянутую руку Божественного Спасителя. Ведь все эти старые друзья так или иначе участвовали в формировании моей личности, кто лучших, а кто и худших ее сторон. Позже Господь перековал, очистил и усовершенствовал меня и с тех пор использует в своих целях. В нашем квартале выросло новое поколение шпаны. За исключением нескольких новых вилл, поднявшихся там и сям, все осталось по-прежнему. Я обновил старую протекавшую черепичную крышу родительского дома и стал потихоньку врастать в повседневную жизнь Израиля. К своему удивлению, я обнаружил, что в Израиле есть мессианские верующие. Возникло довольно много мессианских общин. Мессианская община – это группа людей, объединенных одним существенным признаком. Они верят как в Танах, так и в Новый Завет, как в истинное Слово Божье. В мессианском обществе есть евреи, которые до своего спасения были религиозными, другие были традиционалистами, третьи даже атеистами. Есть среди них и неевреи. Среди них арабские верующие, выросшие в исламе или традиционном христианстве, новообращенные прозелиты, ранее бывшие номинальными христианами. Есть и такие, чьи верования раньше коренились в восточном буддизме или индуизме. Других Господь спас из тесных объятий свидетелей Иеговы, а иные прежде были социалистами или коммунистами. На собраниях мессианской общины может присутствовать любой. Ее двери открыты для всех, но членами становятся лишь те, кто покаялись и приняли прощение Господа за свои грехи, предложенные Богом через Иешуа, Мессию, согласно Священному Писанию. Не имеет значения, кем был этот человек до своего спасения или в какой религии он принадлежал от рождения. Главное — это то, что в определенный момент своей жизни
он пришел к пониманию, что Бог Израиля обещал всем людям новое сердце и новый дух через веру в Иешуа. Такой человек может искренне сказать, что получил прощение от Господа и был рожден заново. Никто не может заставить принять эту веру, как никто не может купить или продать ее за все золото и серебро мира. Сейчас в Израиле не менее 45 мессианских общин, и число верующих постоянно растет. Все больше израильтян приходит к пониманию того, что Иешуа – истинный Мессия. Бог все еще продолжает призывать и народ Израиля, и все человечество принимать прощение, которое Он предлагает через Мессию, раскаяться и обратиться к Нему. Постепенное раскрытие Господом Его замысла в народу Израиля достигло высшей кульминации в первом пришествии Иешуа. Но это не означает, что с тех пор Бог самоустранился. Через мессианских верующих Он призывает к себе сегодня и евреев, и неевреев. Никогда не забуду, какой шум подняли религиозные евреи, протестуя против деятельности одной из наших общин. Сотни разгневанных ортодоксов и студентов Ешивы в одно субботнее утро устроили демонстрацию перед входом в зал, где проходили встречи общины. Затем несколько десятков демонстрантов вломились в зал и побросали на пол Библии и песенники. В их глазах горела страстная ненависть. «Фашисты! Фашисты!» — гневно кричали они. «Фашисты жгли наши тела, а вы пришли сюда, чтобы сжечь наши души! Миссионеры! Предатели! Обращенные!» Этот бунт был поистине ужасающим. Только после длительной борьбы полиция смогла вытеснить «стражей Господних», в кавычках, как они себя называли, из нашего помещения и установить вокруг него охрану. В тот день Бог позволил нам полнее отождествить себя с Иешуа и в какой-то степени разделить преследования, которым Он подвергался ради нас. Мы пели хвалу Господу, слушали проповедь Слова Божьего, молились за наших гонителей и благословляли тех, кто ненавидел и проклинал нас. Для всех это было нелегким переживанием. Но теперь я знал, видел собственными глазами и заново понимал, что может сделать живой Мессия в душах своих детей и через них. Как бы мне хотелось, чтобы раввин этой ешивы, который раздувал огонь ненависти, мог заглянуть тогда мне в душу и испытать силу Мессии, живущего в моем сердце. Город был наполнен враждебными лозунгами и плакатами. Демонстрации становились все более организованными. Ежедневно происходило что-то новое. Казалось, преследованием не будет конца. Волна ненависти достигла того, что на одного из нас было совершено покушение. Религиозные евреи оказали давление на владельца здания, в котором мы собирались, и заставили его отказать нам в продлении аренды. Будучи тогда новичком в стране, я не сразу смог оценить силу того религиозного давления, которое оказывалось на мэра города. Но с тех пор все мы не раз могли убедиться в широких возможностях этого шумного меньшинства. Без здания мы в конце концов могли обойтись и начали устраивать встречи под открытым небом в садах и парках, собирались в домах членов общины. Наша любовь к Богу и друг к другу продолжала возрастать. Этот инцидент был лишь одним из многих. Другие общины тоже пострадали от преследований. На одной из молитвенных встреч общины Паниэль в Тиверии я видел, как в зал, где проходила встреча, бросали камни. И это в субботу. Окна были разбиты, и только чудом никто не пострадал. В Иерусалиме был сожжен дотла зал собраний мессианской общины около церкви на улице Наркис.
И это лишь немногие примеры тех ярых гонений, которым сверхортодоксальные евреи осмеливались подвергать других евреев. Религиозное насилие в Израиле возрастает и по сей день. Теперь оно затрагивает не только мессианских верующих, но и равнодушных к религии евреев, членов кибуцев и даже тех религиозных евреев, быт которых чем-то отличается от уклада ортодоксов. Пора бы мудрецам Торы, старейшинам сефардского сообщества, встретиться с великими Торы, старейшинами евреев Ашкенази, и вместе обсудить учение раввина Гамалиила, жившего в первом веке, который изрек о мессианских евреях следующие. «А им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сим, что вам с ними делать? И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их». Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Деяния 5:35, 38-39. В те дни возмущений и беспорядков, когда вся пресса говорила о нас как о некой мистической секте, я не мог не думать о гонениях, которым были подвергнуты ученики Иешуа 2000 лет назад. После распятия учителя его устрашенные ученики спрятались в Иерусалиме за закрытыми дверями. Они чувствовали себя опустошенными, отчаявшимися, разочарованными в Иешуа. Как известно, Иешуа был казнен накануне Песаха, и все надежды его учеников на скорое военное и политическое освобождение Израиля исчезли. Но всего через 3 дня, в точности, как он обещал, Иешуа воскрес из мертвых. В те дни, прошедшие между его воскресением и вознесением обратно на небеса, он неоднократно являлся своим ученикам. В их присутствии он принимал пищу, позволял им касаться своего тела и дал им такое повеление. И собрав их, он повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Деяния 1:4-5. Иешуа был распят накануне Песаха, и это привело его последователей в отчаяние. Но на праздник Шавуот, Пятидесятницу, все переменилось. Обетование Отца было выполнено. Ученики исполнились Святого Духа. Свыше им были посланы мужество и сила. Например, всего за несколько часов до распятия Мессии Петр трижды отрекся от своего Господа из страха перед противниками, особенно перед высшими священниками Синедриона. А на Пятидесятницу тот же самый галилейский рыбак в присутствии других учеников и всех еврейских паломников, собравшихся в тот день в Иерусалиме, встал и произнес мощнейшую проповедь, в которой ясно доказал им, что все происходит точно так, как было обещано в Писаниях. И Иешуа должен был умереть, чтобы оплатить наши долги и освободить нас от гнета греха. В результате проповеди Петра 3000 иудеев приняли Иешуа, и возникла первая мессианская община. Тогда эта община находилась полностью в русле официального иудаизма. Многие евреи верили в Иешуа, и религиозные вожди общества начали беспокоиться о прочности своей власти. Тогда между Господней истиной и созданной человеком религией началась война не на жизнь,
а на смерть. По сути, это был новый этап вечной борьбы между Богом и силами тьмы. Эта война, начавшаяся еще в Эдемском саду, теперь переместилась на землю. Подобно древнему конфликту между Господним пророком Самуилом и развращенными сыновьями первосвященника Илии, описанному в Танахе, та же война теперь шла в Иерусалиме между верующими в Иешуа, которых Бог исполнил своим духом, и консервативными религиозными вождями общества, целявшимися за самопровозглашенную власть. Тот же самый Святой Дух, исполнивший первых учеников Иешуа божественной силой и позволивший им стойко переносить самые жестокие гонения, действует и сейчас. Дух Божий дарует каждому человеку и каждой истинной мессианской общине силы, необходимые для совершения дел, угодных Господу, для стремления к праведности и истине из горячей любви к Нему и к людям. В виде демонстрации и буйства, направленные против нашей общины, я чувствовал желание выбежать и громко крикнуть этим молодым горлопанам, что им не удастся остановить работу Духа, начавшегося трудиться в сердцах человеческих тысячи лет назад. Мне вспоминаются слова Петра, сказанные в тот давний день Пятидесятницы. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался». Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так Он, был вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите». И слышите, ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Про себя я спрашивал, а могли бы ученики этого современного раввина тоже раскаяться и креститься, если бы они сегодня услышали речь Петра? В одном я был уверен: чем сильнее преследование, тем более возрастают сила и любовь в членах мессианской общины. Но, критикуя современных религиозных вождей общества, я вовсе не забываю об их огромном вкладе в формирование еврейской традиции на протяжении 2000 лет нашего рассеяния.
Бог прекрасно знал, что требовалось нам в те времена, когда мы были изгнаны с родной земли и жили диаспорами, и точно так же Он знает, что лучше для нас сейчас. Теперь, когда евреи возвращаются домой к Сиону, после того, как Евангелие было проповедано всем язычникам по всему земному шару, круг времен замыкается. Бог показал нам, что все мы блуждали, как овцы, и евреи, и язычники, и что всем нам равно требуется Его милость, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Что же касается евреев, всем нам надо постоянно помнить следующее, ибо если отвержение их — примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Не хочу, чтобы у читателей создалось впечатление, будто каждую субботу мессианских верующих в Израиле забрасывают камнями. Не намерен я также изображать правоверных евреев злобными чудовищами. Я рассказал обо всем этом ради полноты картины, только для того, чтобы у вас, дорогой читатель, не было недопонимания, когда ваши собственные глаза откроются милостью Божьей для Его истины, когда вы решитесь последовать за Иешуа. Не хочу внушить вам представление, будто когда вы примете Мессию, ваша жизнь станет сплошным розовым садом. Сам Иешуа предсказывал, что те, кто следует за Ним и стремится к Господу, будут подвергаться гонениям.

Нет, Ай, а не этого нового благовестника Мессии. Я начал печатать брошюры, основанные на пророчествах Танаха, и регулярно выходить на улицы, чтобы раздавать листовки. Проповедуя Евангелие без страха и лицеприятия, я понял, что это необходимо для спасения еврейского народа и для славы Господней. Где бы я ни был, с кем бы ни встречался, моим главным желанием было возвеличить и прославить Иешуа. Тот камень, который отвергли строители и который сделался главою угла. Если мы, верующие, будем неуклонно проповедовать Евангелие, то увидим, как возродится разрушенная скиния Давидова. Родители заметили, что я провожу большую часть своего свободного времени в чтении Писания и в молитве или занимаясь домашним хозяйством. Постепенно их сердца смягчились. Они начали понимать, что я не перешел в другую веру, а просто стал истинным иудеем. Через какое-то время отец с матерью начали вместе читать Новый Завет на персидском языке, который я им подарил. И тогда я понял, что все, перенесенное мною ради распространения Евангелия, было не напрасно.

Голгофа, Голгофа, последний этап великих христовых страданий. Вот ложит на крест его римский солдат, срывая хитон его тканей. Приставлены гвозди, удар молотка, и алая кровь заструилась. Но грубое сердце палача не дрогнуло, не прослезилось. Он дело свое продолжает спокойно. Руки и ноги к кресту прибивает. Что за жестокость? Что это за сердце? Что жалости вовсе не знает? Вот кровью святой обогренное древо с распятым Христом поднимают, и на вершине холма прочно его предзором людей укрепляют. Насмешки, хула, клевета, порицанье черным потоком плывут. Бедные люди христовых страданий они до сих пор не поймут. А он со креста на них смотрит с любовью и хочет сказать им: «За ваши грехи я истекаю здесь кровью, чтоб вас от погибели вечной спасти». Раскинуты руки, как символ желания все человечество ими обнять. Висит на кресте эта жертва святая для мира сего благодать. Аминь.

В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11. Среди нас немало христиан, отличающихся своей вялостью и пассивностью, водимых мыслью, что Бог как-то все уладит. Апостол Павел ведет активную борьбу против такой жизненной позиции. Жизнь верующего не должна заканчиваться ролью наблюдателя, а быть активной, насколько это позволяют силы и возможности. Но активность не должна ограничиваться только практичным трудом, но также и мысли, слова, побуждения должны быть охвачены желанием самоотдачи. Немало христиан начинали Новый год с постановкой новых задач, но вряд ли кто-нибудь из них еще сегодня помнит о них. Напоминание Павла послужит для нас камнем, о который мы должны споткнуться и выйти из сонного состояния. Это слово обращено к нам, как призыв действовать в нашей будничной жизни. Бог хочет видеть в нас не безвольных марионеток, а своих сотрудников. Он хочет, чтобы все наши великолепные идеи завершались конкретными поступками. Мы призваны к активному сотрудничеству по мере возможности. При этом Бог не требует многого. Даже самый малый поступок вносит свою лепту в общее дело. Но от каждого требуется то, что Бог открыл ему во время утреннего молитвенного общения с Ним.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

Слава Богу, народ Божий. Слава Богу за то, что мы имеем эту возможность быть в доме молитвы, слушать Слово Божие. Я, сидя здесь, вспомнил одну сестричку, за которой я долгое время наблюдал. Мне так пришлось. Я наблюдал за ней и часто смотрел, как она любила слушать Слово Божие. Когда собирались там на дому, чтобы провести служение, и ей так очень тяжеловато было добираться, и она, знаете, с маленьким стульчиком шла туда, на тот дом, где там читала Слово Божие. Немножко пройдет, тяжело, трудно уже, говорит, настолько больше не могу, сяду, посижу, отдохну, опять дальше иду. И, знаете, я так смотрел на эту жажду и думал, интересно, знаете, когда-то этому человеку полюбилось это Слово Божие. Несмотря ни на что, не отлаживая, не где-то, знаете, можно сослаться на здоровье, сказать, сил не хватает, но человек, стараясь как-то вот таким, пусть таким способом, но за раз пять, может, семь, и быть там, где проповедуется Слово Божие. Знаете, бывает, приходится быть там, где очень мало людей собирается. Очень мало людей, где просто приезжают туда, и редко братья бывают, где проповедуют Слово Божие. Я был, меня братья пригласили однажды в одно служение, это на границе. У нас здесь, в Беларуси, я никогда там не был. Здесь, в Беларуси, на границе с Украиной. Туда даже мне брат сказал, чтобы поехать туда, это наша Беларусь, но, говорит, возьми обязательно паспорт, потому что пограничники проверяют. И когда мы приехали туда, действительно, там съезжаются с некоторых таких, как хуторов, и так люди ищут, чтобы послушать Слово Божие. Слово Божие, которое, говорит, дает силы жить, дает силы размышлять и молиться о том, чтобы Бог по своей великой любви и милости это Слово, оно распространялось вокруг нас. Я много раз слышал, как люди рассказывают о этом Слове. Слово, которое меняет людей, которое делает людей красивыми. Это действительно так. Я не раз слышал такое выражение, когда человек, полюбив Слово, Бог меняет, преображает человека, человек красивым становится. Какой ты стал красивым? Слово Божие, знаете, выравнивает человека, меняет внутренность человека. Интересно, читал Слово Божие, написано при встрече, когда человек просил у Бога, ты только скажи мне Слово. Знаете, даже походка меняется. У Иакова при встрече с Богом походка даже поменялась. Знаете, меняется многое в человека, когда человек встречается с Богом. Когда Бог своим словом говорит прямо в сердце, и сердце становится другим, способным любить. И, знаете, об этом вот слове я хотел бы немножко сегодня порассуждать вместе с вами, прочитать из Слова Божьего это Евангелие от Луки, с 8 главы, 4 стиха и ниже. «Когда же собрались множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчей. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный, сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит». Знаете, сказав эту притчу, наверное, дальше говорил еще к народу Божьему, но прошло время. Знаете, вроде бы притча и понятная, вроде бы много еще и сказано в этой притче. И сегодня мы, когда слушаем Слово Божие, многим нам из нас понятно это слово. Потому что Дух Святой очень многим из нас открывает, и мы уже начинаем понимать. Я вспоминаю, однажды я сидел, читал Слово Божие, и одна приблизительно моего возраста девушка спросила у меня,
Слушай, а можно посмотреть, хотя бы вот взять в руки, посмотреть, прочитать хотя бы несколько строк из этой Библии? Ну, я, говорит, никогда не читала, и вообще, ну, говорят там, ну, просто вообще настолько все непонятное. И когда я ей дал, она открыла, ну, вот просто открыла и прочитала буквально, наверное, стихов 5, прочитала, говорит, действительно говорят так, что здесь вообще ничего не понятно, я вообще ничего не понимаю. Настолько все, ну, как-то переплетено, что вообще ничего не понятно. И ученики тоже задались этим же вопросом и спросили у Христа, скажи, а о чем эта притча, которую ты говорил, почему так, вот, ну, ты так объяснил? И Христос, дальше я прочитаю, говорит такие слова. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упадшее при пути – это суть, слушающая, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать. Да слышит. Слава Богу. Знаете, вроде бы, казалось бы, Христос сказал все то же самое. Немножко, чуть-чуть расширил кругозор этой притчи, но, я думаю, ученикам стало все понятно, о чем говорил Христос, о каком семени, какое куда падало, какое может принести плоды, какое может, знаете, приняться в этой земле, а какое вообще не может приняться. Что-то подобное, знаете, происходит в нашей жизни. Многие из нас, я думаю, вспоминают те моменты, когда нам говорили о Иисусе Христе. Где-то пересекались те люди, которые сказали, может, просто два слова, тебя любит Иисус. Может, кому-то очень часто говорили, что порой даже, ну, пусть и не принимали, но иногда слушали, а иногда, может, даже закрывали уши, и чтобы не слышать. По-разному бывает. Я сегодня, смотревший, как дети сегодня рассказывали стихотворения, пели песни, я вспомнил свое детство, как когда-то я тоже еще был такого приблизительно возраста, как они. Меня друг мой пригласил в собрание. Я побыл на собрании, мне понравилось, он пригласил меня на воскресную тоже школу, я был. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как один немножко старше меня брат, как он в конце собрания, он молился. Молился пред Богом, чтобы Бог благословил нас всех. Знаете, мне настолько понравилось, как он красиво излагал мысли. Я тогда в той молитве, я не умею молиться, я попросил, Господи, научи меня также молиться. Знаете, время прошло, у меня пошла совсем другая жизнь, друг, его семья уехали в совсем другое селение, у меня появились новые друзья, но, знаете, я помнил это время, которое, знаете, пусть по чуть-чуть, но Слово Божие, оно селось в мое сердце, оно хранилось в моем сердце, и я переживал за это. Я помню тот момент, когда я просил, Господи, научи меня молиться. И время проходило, и, слава Богу, знаете, пришел такой момент, когда Бог показал, как мне нужно правильно подходить, как мне нужно взывать Господу. Знаете, сложились так обстоятельства. Но так вот Христос в этой притче очень интересно изъяснил о этой почве. Семя, которое сеется, это Слово Божие. Но все зависит от нас, от нашего состояния, от того, как мы распахиваем двери сердца своего. Какова почва,
чтобы это семя, знаете, легло в сердце наше и принесло хорошие плоды. Для чего, братья и сестры, для чего нам это нужно? Нам нужно, чтобы, знаете, пройти этот земной путь, чтобы устоять, чтобы не упасть. Я не раз это слышал, когда, знаете, люди разочарованы, говорят, сколько я буду падать. Я не пойду туда, в этот дом молитвенный, потому что я устал, я много раз падал. Я даже недавно, буквально пару дней назад, вот, тоже слышал эту фразу, когда человек не хочет, я говорю, просто мне очень стыдно, потому что я много раз падал. Я приходил, я уже хотел, знаете, не раз выходил сюда на покаяние, но, знаете, вновь и вновь человек падает, и он, ему стыдно, потому что, знаете, как бы как почва все равно не подготовлена, то семя не дает плодов. Я вспоминаю, знаете, здесь написано, что о доброй почве. И я вспомнил, знаете, когда я закончил школу, я пошел учиться. Я отучился, я родился там, где болота, где разрабатывали земли, ну, знаете, вырезались леса, и происходила мелиорация. Я учился на такую технику, знаете, большая техника, мелиорация, трактора, комбайны. И когда я отучился, нас отправили на, ну, проходить. Я помню, я работал на тракторе, ну, совсем парнишкой. И люди из колхоза, женщины, мужчины, когда поля разрабатывали, собирали корчи, бросали на прицеп. И где камни, где что? Знаете, чтобы это семя, оно упало в добрую почву. Там, где есть камни, вот на каменистой здесь Христос изъясняет. Где вот эти вот, наверное, если там такие поля, то, ну, корчи, это надо убрать. Знаете, сегодня, наверное, уже больше технологии быстрее развиваются, и поля чуть-чуть по-другому иногда бывают убираются, где есть камни, есть такая техника запускается, где как вот свеклу убирает, ну, знаете, камни, это все немножко проще, убирается, подготавливается почва, земля так, чтобы туда было брошено вот это хорошее семя. Я думаю, каждый хозяин понимает, что мне надо подготовить почву. Настолько подготовить почву, чтобы она, это семя, дало действительно плод. Чтобы оно взросло и все нормально было. Всякий хозяин понимает об этом. Я помню, приблизительно с год назад я был у друга. Он оказался в больнице, мы сидели с ним, я был с ним. И его брат, он, ну, прислал смс-ку, поле вспахали, ну, там поле было уже, ну, просто заброшенное, когда вспахали, и он сфотографировал и показал, какое поле. Я говорю, что ты будешь делать? Знаете, там все в корене, все настолько такое, ну, грубое, там бесполезно что-то сеять, туда ничего не положишь. И он говорит, эту землю нужно смотреть, может, даже надо будет сделать анализ этой земли, что внести туда, какие удобрения внести для того, чтобы выровнять, знаете, кислотность, все, потому что бесполезно бросать туда семя. Все будет заглушено, все будет настолько, это семя пропадет просто. Нужно землю эту выровнять. Он как фермер, говорит, я много раз исследовал, бесполезно, говорит, много приходится вносить финансов, чтобы затравить какое-то зелье, чтобы просто вот так вот сделать, но чтобы хорошо работало. Надо эту землю настолько выровнять, добавить то или это, чтобы действительно земля была хорошо приготовлена. И, знаете, я с разных сторон это рассматривал, и эти камни, и эти корчи, и это все, знаете, настолько понял, что Христос изъясняет настолько, чтобы эта земля была доброю, чтобы то семя, которое будет брошено в эту добрую почву, оно произросло, оно дало хорошие плоды. Тогда действительно будет результат, и хороший результат. Тогда не будет вот этих таких, знаете, падений. Тогда не будет, знаете, таких разочарований. Тогда не будет этих слез, от которых просто я не раз и не два слышу, когда, знаете, плачут о детях, матера, о детях своих, о сыновьях, о дочерях своих. Знаете, эта почва настолько неправильно часто бывает подготовлена. А Христос учит. И Он не раз, и раз, и второй раз, казалось бы, уже наедине, ученикам можно было бы этого не говорить. Но Христос говорит, возгласил и говорит, кто имеет уши, да слышит.
Обратите, говорит, внимание, что я вам говорю. Подготовьте хорошо эту почву, чтобы это семя, оно дало хорошие плоды, чтобы это семя возросло. Знаете, я помню, вспоминаю один момент, когда в Тамбове, я вспоминаю этого парня, когда была молитва, было и одно, и второе, и третье служение. И когда очень много детей вышли вперед, была молитва, очень много детей покаялись, кто-то радовался, потому что Бог прикоснулся к сердцу. А я стоял со стороны, так шла молитва, и парень стоял вообще сзади, он, знаете, так вот просматривал все по сторонам, как будто бы он не там был. Я решился подойти до него, и когда я подошел, я говорю, а почему ты, ну, не молишься? Все молятся, все просят, Господи, благослови меня. Мне нужно пройти этот путь. Ну, ты слышал, о чем здесь проповедовалось? Я говорю, ты зачем? Я много раз подводил Господа. Он благословлял меня, а я так, у меня ничего не получается. Я поеду домой, закончится этот лагерь, я поеду домой. И все возвратится, все станет на свои места. Почему? Потому что, говорит, у меня нету. Я вроде бы выхожу, а у меня нету этого переживания. Все получают, все радуются, а у меня нету этого покаяния. У меня нету этого. Он проходит мимо меня, я говорю, не пройдет. Если будешь верить ему, он не пройдет. Он обязательно прикоснется к сердцу твоему и даст тебе победу. Даст тебе пережить именно так, чтобы ты возрадовался, чтобы ты почувствовал, что Он тебя простил. Не кто-то за тебя там помолившись, так, это нужно, это все. Ну, знаете, он так как-то нехотя, но стоял, потом через время я смотрю, он решился. Он пошел. Когда он пошел, помолилась, была еще, молились, была еще долгая длинная молитва. Знаете, прошло время, уже стемнело, пили чай, булочки ели. Я слышу, кто-то бежит, кричит, дядь Вань, дядь Вань. И он подбегает, упал мне, обнял меня на шею. И говорит, дядь Ваня, он не прошел. Я спрашиваю, что не прошел, я забыл даже про это. Я пошел, попросил, чтобы он не прошел меня. И он не прошел. Он сказал мне слово то, которое исцелило внутренность мою. Он не прошел меня. Знаете, я благодарен Богу за эту радость, которую Бог даровал этой душе. Но я очень много встречал таковых, которые не встретились с Господом. Почва, которая была в сердце, она не подготовлена. Знаете, по-разному люди с разными намерениями, с разными мыслями, с разными такими подходами в своей жизни, они приходят в дом молитвы, чтобы что-то может заиметь, но абсолютно не подготовлены для того, чтобы мне иметь перемены в жизни своей, чтобы тот всемогущий Бог, который меняет людей, который преображает людей, который делает жизнь человека красивую, прекрасную, радостную. Совсем, знаете, другие подходы. И хотелось бы, чтобы мы обратили внимание на те слова, которые говорит Христос. «Кто имеет уши, да слышит». Чтобы действительно я задумался, Господи, с каким я сердцем прохожу в дом молитвы? Проповедуется Слово Божие. Как я его слушаю? Внимаю ли я этому слову, или я послушал и пошел домой? Я каким пришел, таким я и ушел. Обратил ли внимание я на обличения, которые мне сказаны были, или я дерзнул, сказал, этот брат все время так говорит. Он всегда так обличает. Знаете, мы всегда пытаемся себя оправдать. Я прав. Но Христос здесь не рассматривает о том, знаете, какое там каменистое то место, которое там, знаете, засуха, где не бывает влаги. Христос хочет, чтобы обратили обязательно внимание, чтобы там были и слезы, чтобы там было все. Все то, чтобы там семя произросло. Знаете, когда пришло время в моей жизни, когда я оказался в таком похожем состоянии, когда я искал выхода и сказал, Господи, где же этот выход? Я помню, я сидел ночами напролет, я все мыслил. Где выход? Где же этот выход? И вот просто однажды взор мой упал. Я много раз об этом говорю, но это Бог –
Всемогущий Бог просто указал на этот выход. Я увидел Слово Божие, которое лежало. Я еще не знал, что это Библия. Просто лежала какая-то книга, она без верхней обертки была. Я когда ее открыл, и это была Библия, я начал его читать. Я Библию всю прочитал, но я ничего не понял. Знаете, как засохшие. Хотя, вроде бы, казалось бы, это тоже Слово Божие. Я его прочитал, просто все прочитал. Но я понял, что я вообще ничего не понял. И однажды мысль мне пришла. Эти люди верующие ходят в дом молитвы, читают Слово Божие. И они начитаться не могут всю жизнь. Разбирают, рассуждают. Я вспомнил детство. Я слышал, как они рассуждают над этим словом, размышляют над этим словом, исследуют его. А я ничего не понял. И я вспомнил, мне нужно помолиться. Я закрыл окна. Я помню, я уже был тогда инвалид второй группы. Я вытянул ногу туда, она не сгибалась у меня. Я вытянул ногу, как протез. Я склонил колено свое. Я начал проситься: Господи, Ты открой мне, что здесь мне непонятно. Что здесь есть такое, что могло бы дать мне жизнь. Что могло мне дать выход. Я не знаю, куда мне и как мне двигаться, идти по этой жизни. Укажи. Знаете, когда, наверное, слезами начал поливать это слово, когда начал взывать к Господу, который может изменить мою жизнь, что-то может показать мне так, чтобы я понял, что мне нужно, как мне нужно распахнуть, как мне нужно приготовить сердце мое для того, чтобы это слово, оно изменило меня, чтобы это слово меня преобразило, чтобы я следовал за ним. Я начал углубляться, я очень много понял для себя. Первое, что я услышал, я много раз об этом повторяю. Я увидел, что я самый большой грешник. Самый большой грешник на этой земле. Я опять и опять склонял колени и просился: Господи, прости меня. Я хочу больше и больше познавать, что Ты хочешь сказать через это слово. А это слово, знаете, действительно меняет людей. Это слово действительно из того каменного сердца, знаете, те камни, он способен приготовить так, чтобы эта почва стала доброй. Чтобы это, знаете, в терпении дожидаться этого плода. В терпении дожидаться. И, знаете, проходя время, когда я только смотрел, чтобы это слово, оно ложилось и ложилось в мою жизнь, в мое сердце. Прошло время, когда действительно это слово произросло. Когда это покаяние, знаете, начало менять меня, и я благодарен Богу. И многим сегодня я об этом и проповедую. Где бы я ни был, я всегда говорю, что это слово действительно преображает людей. Оно меняет людей. Это слово, когда падает в добрую почву, оно приносит добрые плоды. Да благословит нас всех Бог. Да благословит нас всех Бог, чтобы мы услышали, чтобы мы были внимательны к этому слову, чтобы мы никогда не сказали, что я не хочу слышать эти слова, этот брат проповедует правильно или неправильно, он как-то не так сказал, может, он как-то дерзковато сказал. Нет, братья и сестры, Слово Божие, которое говорится к нам, пусть оно, знаете, меняет нас. Для того, чтобы мы прошли этот жизненный путь. Чтобы мы умели молиться, умели сокрушаться пред Ним, умели смиряться пред Ним, умели соглашаться с этим Словом Божьим, потому что оно

Царство Божие похоже на купца, что много лет ищет жемчуг, лишь хороший, и объехал целый свет. Из жемчужин наилучших он привез в большой свой дом, но однажды вышел случай удивительный с купцом. Драгоценную заметил он жемчужину, друзья. Нет такой на целом свете, а цена купить нельзя. Все померкло рядом с нею, что копилось столько лет. Нет крупнее ее, ровнее, чище и светлее нет. За огромнейшую цену можно ею завладеть. Сник купец и постепенно перестал и пить, и есть. В дом просторный он вернулся, где жемчужины лежат. Осмотрелся, оглянулся, ничему уже не рад. Вдруг очнулся, и решил он все добро свое продать, чтоб жемчужиной красивой, самой ценной обладать. Все сокровища, одежду, жемчуг весь кладет в сундук, и проходит он поспешно между удивленных слуг, и ничто не удержало, ни сомнения, ни смех. Так мечту свою совершал он. Был купец счастливей всех. На прилавок пред торговцем он богатство положил и жемчужину, как солнце, в свои руки получил. На сиянье перламутра с восхищением он смотрел и ни разу с той минуты о покупке не жалел. То, на что мы тратим средства, очень дорого для нас. В сердце есть такое место, от других сокрыто глаз, где таится драгоценность. Для нее мы день за днем платим цену, силы, время отдаем. Это то, что очень важно, это то, чем дорожим. То сокровище покажет направление всей души. Если встретил ты Иисуса, ту жемчужину купил, то от мелочного груза жизнь свою освободил. Ты и близко не поставил ту жемчужину ни с чем. Все продал и все оставил, и расстался здесь совсем. Странный ты и непохожий, и для мира стал чужим, потому что Царство Божье, потому что Слово Божье, потому что воля Божья, жемчуг для твоей души.

Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Псалом 96:6.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

обещал, что после последнего бедствия ничто не удержит израильский народ в Египте, и сказал Моисею, чтобы он велел народу собраться в далекий путь. Как только придет посланник от фараона, они должны быть готовы подняться и идти, и уже не будет времени на долгие сборы. Наконец израильтяне поверили, что Бог послал им Моисея. Что-то авторитетное было в его голосе, в манере, и они послушались немедленно и беспрекословно. В течение многих лет они были рабами и не имели своих денег и имущества. А теперь, по повелению Моисея, они обратились к своим египетским соседям за драгоценностями и серебром, и золотом, и египтяне не могли не открыть своих сокровищниц израильтянам. Моисей сказал: «Сегодня в полночь Бог пошлет ангела смерти, и он войдет в каждый дом, на котором не будет крови на косяке двери, и поразит первенца мальчика в каждом таком доме. Евреи же должны были заколоть ягненка и его кровью помазать косяки дверей, а потом приготовить мясо себе на ужин с горькими травами и корнями, чтобы эта горечь напоминала им египетское рабство, а кровь – освобождение от него и от ангела смерти. В полночь, когда пройдет ангел смерти, будьте готовы покинуть страну, и для ужина не садитесь, но ешьте стоя вокруг стола». Неудивительно, что в тот вечер все люди в Гесеме были весьма заняты. Они спешили до полночи приготовиться в путь и приготовить ужин так, как повелел Бог. Вместо того, чтобы собираться на ночлег, они все были в возбужденном состоянии и поспешно собирались в далекий неведомый путь. Дети помогали сгонять скот или бегали туда и сюда по поручению родителей. Отцы убивали ягнят и мазали их кровью косяки дверей. Матери готовили овощи к ужину, не забывая горькие травы и корни, о которых им было сказано. Этот полуночный ужин назывался Пасхой, и Моисей сказал им по повелению Бога, чтобы этот обычай они сохранили и потом, когда уже придут в свою землю, и когда их дети будут спрашивать их, что это за обычай, они должны отвечать: «Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал дома египтян, а наши дома избавил». Бог хотел, чтобы они всегда помнили о том, что Он избавил их и вывел на свободу. В полночь Господь поразил всех первенцев Египта и не обошел и первенца фараона, сидевшего на престоле своем, и дошел до первенца узника, находящегося в тюрьме, и даже поразил все первородное из скота. И встал фараон ночью сам и рабы его, и весь Египет поднял ужасный вопль по всей земле, потому что не было дома, в котором бы не было мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среди народа моего, как вы, так и весь народ израильский, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы мне раньше, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорите, и пойдите и благословите меня». И весь народ египетский понуждал израильтян покинуть их страну, потому что говорили, что мы все помрем из-за вас. И пошел народ израильский, собравшись поспешно с тестом для хлеба, не успев испечь его, и другими продуктами на дорогу, и было их всех до 600 000 пеших мужчин, кроме женщин и детей, и множество разноплеменных людей вышло вместе с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Женщины испекли на огне хлеб в дороге из теста, которое не успело прокиснуть, из пресного теста. И с тех пор, в память об этом дне, они один раз в год в течение 7 дней не едят сдобного хлеба в этот период, и называется это праздником опресноков или пресного хлеба, напоминает им о поспешности, с которой они покидали Египет. Они прожили в Египте 430 лет. И теперь все вышли ночью из этой страны рабства и унижения. Эту ночь они вспоминают поныне, и Господь через Моисея повелел, чтобы только израильтяне ели Пасху, а никто из не принадлежащих к этому народу не приготовлял ее так, как они приготовляли ее в Египте в ту последнюю ночь. Они не должны были выносить мясо из дома и не ломать костей во время приготовления ягненка. Это вся наша история на сегодня, дети. И вам может показаться, что напрасно я все это говорю вам. Зачем вам знать о какой-то Пасхе, которую должны были совершать израильтяне?
но я должна сказать вам,

что это самый значительный обычай в этом народе, и потому я вам о нем рассказала. Пасха, которую совершали израильтяне в Египте, это прообраз, то есть напоминание смерти Господа Иисуса Христа, Его пролитой за нас крови. Когда настанет суд и вечная смерть грешников, тогда Господь, увидев, что кровь Иисуса Христа на нас, то есть что мы приняли верою Его жертву на кресте за нас, Он пройдет мимо нас, и мы не погибнем вовек, но будем жить с Ним вечно. Выход из Египта – это тоже пример нашего перехода из рабства греха в жизнь свободы во Христе, и поспешность, с которой совершалось бегство, говорит о том, чтобы мы не медлили, когда нас призывает Господь идти за Ним, и не брали с собой ничего, а все оставляли позади, потому что жизнь будет иной, новой, и все старое нам не будет больше нужно. Когда слышите Слово Божие и призыв прийти к Господу, спешите ответить «Да, я готов», и идите за Ним немедленно. Много есть еще замечательного в том, что мы читали сегодня. Но пока что вы не можете всего вместить. Только помните, что нет в Библии ничего сказанного случайно или напрасно. Но все имеет значение. Она действительно живая книга, слово вечной жизни. Прислушивайтесь к ее вечным словам, и будете детьми живого Бога в Сыне Его Иисусе Христе. Но говорить о Боге мало, так же, как мало и только верить в Него. Если Он живой Бог, с Ним нужно иметь общение. Нужно быть Ему послушным. Мы можем говорить с Ним, можем получать от Него указания. Как можно говорить с Ним? В молитве. Как можно получать от Него указания? В Его вечном Слове. Когда мы общаемся с Богом, мы учимся узнавать Его голос и разгадывать Его ответы на наши молитвы. Один генерал сказал однажды, «Битвы выигрываются за день до боя». Как же это так? Бой будет завтра, а сегодня уже выиграли битву. Тут что-то не так. Нет, это действительно так, и вполне верно и правильно. Он имел в виду, что все должно быть продумано и проверено заранее. Нужно знать, где будет битва, какой враг ожидает нас и с какой стороны лучше всего атаковать его. У верующего человека вся жизнь – борьба со злом. Его враг – сатана, и его сила – в Боге. Поэтому ему нужно начинать свой день с молитвы. Он никогда не знает, с какой стороны сатана решит напасть на него сегодня. Но откуда бы он ни напал, хорошо быть заранее приготовленным к нападению. Дети знают, что им нужно читать Библию и молиться, но они делают это тогда, когда у них есть время, а не в определенное время, каждый день, еще до начала дня. Есть и такие, которые вовсе не приготовляются к новому дню в молитве, и когда приходит искушение, не готовы к нему. Уже по дороге в школу кто-то может начать задираться, и если мы не приготовили себя в молитве, у нас могут зачесаться руки, и мы ответим задире тем же, и тем самым станем на его низкий уровень поведения. Без подготовки в молитве дома мы можем нагрубить учителю, не послушаться маму. Если мы прочитаем утром о том, что дети должны быть послушны родителям, мы будем помнить это весь день. Если мы принесем все свои трудности в молитве к Богу утром, Он поможет преодолеть их в течение дня. Это проверено мной на опыте, иначе я бы не советовал вам поступать так. Моим примером был всегда Иисус Христос. Он всегда проводил много времени в молитве перед Своим Отцом и получал от Него директивы и указания. Потом, когда приходили испытания, Он умел, когда нужно, смолчать, когда нужно, дерзновенно и мудро ответить. Пусть же Он будет и вашим примером.

Размял гончар в ладони глину, отмерил ровно половину и, поработав от души, отличный вылепил кувшин. А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться», и пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку в тихомолку полез к приятелю на полку. Когда ж залили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит, а наш хитрец через часок заныл, потек, обмяв комок. Надежный будет только тот, кто верным сквозь огонь пройдет.

0: Войдя в детскую, мама очень удивилась. В постели лежало не менее 5 плюшевых игрушек, но Владика там не было. «Владик!» Тишина. «Владик, где ты?» Едва слышное хихиканье. Мама быстро откинула одеяло. Никого. Но под кроватью кто-то засмеялся. Вдруг оттуда вынырнула лохматая рыжая голова. «О, Владик!» – невольно рассмеялась мама. «Марш в постель! Пора спать!» Владик уселся между игрушечными зверьками на подушке. Мама спела ему песенку и сказала: «Ну, а теперь помолимся».
1: «Может быть, сегодня ты хочешь помолиться?»
0: Владик отрицательно покачал головой.
1: «Может быть, ты вспомнишь что-нибудь, за что бы ты хотел поблагодарить Бога или о чем-то его попросить?»
0: задумался Владик.
1: «Может быть, за отличную погоду сегодня и за то, что он смог с друзьями построить в саду шалаш?» «Ах, нет, пусть лучше мама что-нибудь скажет».
2: «Мама, помолись ты, у меня не очень хорошо получается».
0: Мама улыбнулась.
1: «Знаешь, молиться совсем не трудно. Ты можешь говорить с Богом, как с папой или со мной. Ведь Он наш небесный Отец. Но лучше я тебе завтра это объясню. Сегодня уже поздно».
0: И мама начала молиться. «Отец, дорогой, благослови Владика сегодня ночью и храни его. Пошли ему приятные сны, и пусть он проснется завтра здоровым и радостным. Аминь».
1: В полдень следующего дня в дверь несколько раз подряд позвонили.
0: Наконец мама открыла дверь, и Владик сразу затараторил:
2: «Мама, представь себе, мы проходили сегодня букву М! М, как мячик! Мама, можно мне взять мяч завтра в школу? Мама, пожалуйста!»
0: Мама засмеялась.
2: «М, как мама!»
1: «Да, пожалуйста, я не возражаю».
2: «Света, осторожно, не бери так много тарелок за один раз!»
0: Света, младшая сестренка Владика, помогала маме вынимать из посудомоечной машины чистую посуду.
2: «Я тоже хочу пойти с мячиком в школу!»
1: «Но тебе еще нельзя, тебе только 4 года!»
2: «А вот и можно!»
1: «Нет, нельзя!»
0: Мама прервала их спор.
1: «Только мирные дети получат сейчас блинчики, а до этого будет еще М, как молитва!»
0: После обеда Владику нужно делать уроки.
1: Сначала раскрасить мяч.
0: Это здорово! Потом написать целую строку буквы М. Это уже потруднее.
2: «Мама, а у меня буквы красивые?»
0: Мама заглянула в тетрадь.
1: «Да, почти все».
0: «Молодец, хорошо написал».
2: «Мама, ты почитаешь мне что-нибудь?»
1: «Знаешь, я лучше расскажу тебе сегодня что-нибудь о букве М. М как молитва».
0: Мама с Владиком уселись поудобнее на диване. Света тоже подсела к ним.
2: «Ты помнишь нашу вчерашнюю молитву перед сном?» — спросила мама Владика. «Да, помню, но я не совсем понимаю, как можно говорить с Богом, как с папой. Ведь Бог так далеко, Он же на небе».
0: Немного подумав, мама сказала: «Мы говорим, что Бог живет на небе, но подразумеваем, что Он живет в невидимом мире. Этот мир существует так же, как и мир, в котором мы живем. Просто мы его не видим. Мы увидим его только тогда, когда будем у Бога».
1: Владик прервал маму. «Но Иисус, ведь Он жил здесь у нас, среди людей. Он же был настоящий, а не просто невидимый на небесах».
0: Мама улыбнулась.
1: «Да, Он был настоящий, и Иисус говорит нам, что мы должны познакомиться с Ним. Тогда мы узнаем, что и Бог тоже такой же настоящий».
2: «Почему?»
1: «Потому что Иисус – Сын Божий. Точно так же, как ты мой и папин сын».
2: «А я ваша дочь!» – воскликнула Света.
0: «Правильно!» – ответила мама.
2: «И как вы говорите с нами?»
1: «Просто так», – заметил Владик. «Говорим просто, что приходит нам в голову. Или если нам что-то нужно, или если я хочу что-то узнать».
0: «Иисус тоже так говорил с Богом?» – спросила Света.
1: «Да», – ответила мама. «Именно это и есть молитва».
0: «Иисус тоже говорил, папа?»
1: Мама кивнула. «Примерно так. На его языке папа называется Авва. Люди в то время очень удивлялись, слыша это. Еще больше они удивились, когда Иисус сказал, что каждый человек может, подобно ему, стать сыном или дочерью Бога».
0: «И поэтому я тоже могу назвать Бога отцом!» – воскликнул Владик.
1: Он был в восторге от этой мысли.
0: «Тогда это не так уж и трудно молиться».
2: Из-за газеты показалась папина голова. Глава вторая. Из-за газеты показалась папина голова.
3: «Владик, не пора ли тебе собираться в школу?»
2: Владик поставил свою пожарную машину на стоянку между плитой и посудомойкой.
0: «Папа, сейчас же каникулы!»
3: «Ах да, я совсем забыл. Действительно, твои первые настоящие каникулы!»
2: Папа с наслаждением сделал последний глоток кофе.
3: «Ну и какие у тебя планы, Владик?»
2: Владик пожал плечами.
0: «Вообще-то никаких. Сергей уехал к бабушке. Ани, кажется, тоже нет. Может быть, я послушаю потом мою новую кассету?»
2: Папа отложил газету в сторону.
3: «Да, звучит не очень увлекательно. У меня есть более интересное предложение. Хочешь пойти сегодня со мной?»
2: Владик подпрыгнул, как резиновый мячик.
0: «О, да, здорово! Ты самый лучший папа на свете!»
2: Сопровождать папу всегда очень интересно. Вместе с ним Владик уже взбирался на башни, спускался в старые погреба, рассматривал надгробные плиты в церкви.
0: «Твой папа кладоискатель?» – спросил как-то Сергей.
3: «Что-то вроде того», – с гордостью ответил Владик.
2: А папа улыбнулся и сказал, что он действительно иногда ищет клады. Но его первостепенной задачей является сохранение этих сокровищ. Иногда это бывают фрески в старой церкви, иногда заржавевшие рыцарские доспехи или каменный ангел без носа. Папа Владика заботится о том, чтобы эти сокровища не повредились. То есть он хранитель сокровищ. Вообще-то его называют реставратором, но это звучит не очень привлекательно. Владик надел сапоги.
0: «Папа, куда мы сегодня пойдем?»
2: «Совсем недалеко». Папа засунул в портфель бумагу и ручки. «Нам даже машина не нужна. Ты знаешь церковь Святой Варвары?»
0: «Это куда мы ходим по воскресеньям?»
2: «Нет-нет», – возразил папа. «Это маленькая церквушка недалеко отсюда, у речки, за высокими деревьями. Пойдем, я тебе покажу». 10 минут спустя они со скрипом открыли ржавую железную калитку и вошли в небольшой двор перед церковью. Несколько покосившихся, обветшалых надгробных плит указывали на то, что здесь когда-то было кладбище. Владик попытался разобрать цифры на первом надгробном камне.
0: 1, 6, 7, 9. «Папа, этот камень очень старый!»
2: Папа кивнул. «Ему уже более 300 лет, а церкви еще больше. Та часть с круглыми арочными окнами была построена в 12 столетии, а другая часть в 15 столетии, в эпоху, когда Колумб открыл Америку».
0: Владик был поражен. «Так давно? Неудивительно, что там кое-что поломалось, и тебе снова нужно ремонтировать».
2: Папа рассмеялся. «Реставрировать, Владик. Это называется реставрировать.
3: То есть
1: После восстановления она снова будет выглядеть так, как выглядела тогда, когда ее построили».
2: Дверь церкви немного заклинила. Это и неудивительно, ведь церковь почти всегда была пустой. Лишь изредка сюда забредал какой-нибудь посетитель, а богослужения здесь уже давно не проводились.
1: «Здесь может и камень на голову упасть, или вон тот ангел вдруг свалится», — подумал Владик, оглядываясь вокруг. Скамейки были покрыты толстым слоем пыли, а между каменными статуями висела паутина. Папа уже ходил из одного угла в другой и что-то записывал в блокнот. В воздухе повисло что-то таинственное, и Владик почувствовал себя настоящим кладоискателем. Он осторожно прошел в боковую часовню. Там находился большой серый ящик, охраняемый каменным чудовищем с острыми когтями и зазубренным хвостом.
2: Дракон? К сожалению, у него не осталось почти ни одного зуба.
1: Тут папе, видимо, придется поработать.
2: Владик прошел дальше.
1: На стене он увидел изображение группы людей, окруживших человека с поднятыми руками.
2: Интересно, может, это Иисус? Краска везде осыпалась, так что здесь немного разберешь. Дальше через оконное стекло падал свет, вырисовывая на полу разноцветные пятна.
1: Владик пошел на свет.
2: «Ну что это?»
1: В настил пола была вделана большая каменная плита. Ее края обрамляли тонкие линии и узоры, и на ней было что-то написано.
2: «Папа, посмотри, я что-то нашел!»
1: Папа подошел и стал рассматривать каменную плиту. «Возможно, это надгробная плита, но букв уже почти не разобрать. Тем не менее, ты можешь узнать, что там написано. Вот, смотри».
2: Папа развернул огромный лист бумаги, положил его на плиту, а на края бумаги положил камни. Владик с любопытством следил за ним.
1: Папа развернул огромный лист бумаги, положил его на плиту, а на края бумаги положил камни. Владик с любопытством следил за ним.
2: «А что теперь?»
1: «А теперь ты возьмешь этот мел и будешь слегка тереть по бумаге. Вот так. Ну что, уже что-нибудь видишь?»
2: «Да, кажется, это буквы!» Владик был в восторге. «Давай теперь я. Может быть, я открою какое-нибудь зашифрованное послание?»
1: Владик начал прилежно водить мелом по бумаге, и на ней стали просматриваться искусно переплетенные буквы, которые складывались в слова. Одно слово, второе.
2: «Это может быть А, а это большая В».
1: Пытался разобрать Владик, продолжая свою работу. Он чувствовал себя открывателем.
2: «О чем рассказывает этот большой камень? Действительно ли это надгробный камень? Или надпись указывает на клад, таящийся глубоко под церковью?»
1: «Ну и что ты, Владик, обнаружил?» – спросил подошедший отец. Владик даже вздрогнул от неожиданности.
2: Он совершенно забыл обо всем.
1: «Подожди, я сейчас закончу», – сказал он. На бумаге образовалось огромное серое меловое поле, а на нем четко видимый таинственный шрифт. Владик слегка дрожал от волнения и холода. «Давай выйдем на улицу, на солнце», – предложил папа. «Там и ты согреешься, и мы лучше рассмотрим, что здесь написано».
2: Они осторожно вынесли лист бумаги на улицу. «Эти буквы совсем не похожи на буквы в моем букваре», – заметил Владик. «Это что-то зашифрованное, папа?»
1: Папа покачал головой. «Нет, но это очень-очень древний шрифт. И язык тоже древний. На нем сегодня уже никто не разговаривает. Это буквы латинского языка».
2: Папа переписал все, что было написано на старом камне, слово в слово, в свой маленький блокнот. Владик с любопытством наблюдал за ним. «Папа,
1: Ты прочитаешь мне это?»
2: Папа стал читать. «Патер хостер кю из ин калиес».
1: Владик внимательно слушал. Этот латинский язык звучал красиво, почти как стихотворение.
0: «Папа, что означают эти слова? Мы нашли клад?»
2: Папа улыбнулся. «Нет, не клад, но что-то очень хорошее. По-русски это значит «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя твое».
0: «Ах, папа!» – прервал его Владик. «Это я знаю, это я уже слышал на богослужении». «Как жаль! А я думал, что это карта, как найти клад».
2: Папа рассмеялся. «Но знаешь, мы ведь были в церкви, а не на пиратском судне. Но если ты свернешь бумагу в рулон, то она будет выглядеть почти как карта для поиска клада. Можешь повесить ее у себя в комнате на стене».
1: Папа закрыл на ключ скрипучую дверь церкви. Затем он сел с Владиком на скамейку перед церковью, где так приятно пригревало солнце.
2: «Хочешь яблоко?»
0: «Да».
1: Владик охотно взял яблоко. В поисках клада он изрядно проголодался.
0: «Послушай, папа, а почему на каменной плите написана молитва?»
1: Немного подумав, папа сказал.
0: «Я тоже не знаю, почему. Знаю только, что это очень важная молитва. Ее передавал людям сам Иисус. Многие люди толком не знали, как нужно говорить с Богом. Они испытывали к Нему огромное уважение, боялись сделать что-то не так. И тогда пришел Иисус и сказал: «Бог – это ваш Отец, Он очень любит вас, Он хочет помочь вам жить правильно. Вы можете просто и обо всем попросить Его». И Он научил их этой молитве. Мы называем ее молитвой «Отче наш».
1: Владик кивнул.
0: «Да, мама тоже рассказывала о молитве. Она сказала, что мы можем говорить с Богом, как с Отцом».
1: Тут папа посмотрел на часы.
0: «О, нам нужно срочно домой. В 11 у меня совещание в управлении по охране памятников».
1: Он улыбнулся Владику. «И это отличает небесного отца от земных пап. У небесного всегда есть время, а у земных только иногда». Глава 3. Сегодня тепло. Солнечный октябрьский день. В городском парке между деревьями и кустами, раскрашенными в осенние цвета, крадутся 4 индейца. Головы их украшены перьями. У одного из них рыжие волосы и особенно много перьев на голове. Вообще-то его зовут Владик, но сегодня он вождь хитрый лис. Лисицын – это фамилия Владика, ну а то, что лисы умные и хитрые животные, известно всем. Кроме него здесь находятся острый глаз, лучший друг Владика Сергей, который в своих новых очках видит абсолютно все. И Аня, которая очень любит пони, и поэтому ее, естественно, зовут Быстрая лошадь. Ну и, конечно, Ленька, с которым лучше не спорить. Его имя – Сильный волк. Индейцы только что пересекли бурный поток. Это было не так просто. Сильный волк промочил ноги, но остальные индейцы быстро вытащили его на берег. «Настоящий индеец никогда не идет в поход один», — сказала мама Владика. «Их четверо на тропе войны. Это хорошо».
0: «Тише! Что-то зашелестело».
1: Хитрый лис и его друзья стали осторожно раздвигать ветки кустов. Там мог быть враг или же стадо бизонов.
0: Опять что-то зашуршало.
1: И вдруг кто-то закричал. «Рыжая лиса! Рыжая лиса!»
0: Хитрый лис резко остановился. «Выходи немедленно!» – возмущенно крикнул он. «Вождь хитрый лис ждет тебя!»
1: Но из-за кустов снова послышалось. «Рыжая лиса! Глупая рыжая лиса!»
0: «Возмутительно!» Хитрый лис закричал гневно. «Прячутся только трусливые индейцы. Храбрые индейцы выходят сражаться. Или ты бледнолицый?»
1: Желтый куст закачался. И из-за него показались 3, 4, нет, 5 индейцев в боевой раскраске. О, на одного больше!»
3: Вождь хитрый лис выпрямился. «Кто позорил мое имя? Выходи со мной бороться!»
1: Вперед выступил светловолосый с повязкой на лбу. Он был на полголовы выше хитрого лиса. Презрительно сплюнув на землю, он произнес:
3: «Ба! Разве будет благородный олень бороться с такой мелкотой, как рыжая лиса?» «Эй, да я тебя знаю!» – закричала стоявшая сзади быстрая лошадь. «Тебе больше подходит называться вонючим носком!»
1: Со свистом пролетевший деревянный томагавк чуть не задел очки острого глаза.
3: В ответ на эту дерзость раздался клич: «В атаку!» С боевым ревом и криками хитрый лис и его друзья ринулись на врага. Четверо против пяти. И в разные стороны полетели перья. Девять индейцев валялись на земле, пуская в ход кулаки, кусаясь, царапаясь, забрасывая друг друга комками грязи. Хорошо, что быстрая лошадь владела несколькими приемами дзюдо, да и сильный волк неспроста так назывался. У одного из вражеских индейцев уже синяк под глазом, у другого земля между зубами. Хитрый лис катался по траве в обнимку с вражеским вождем, и еще не было ясно, кто из них победит. В конце драки никто точно не знал, кто же одержал

0: победу. Усталые индейцы отряхивали пыль, у одного из них кровоточила губа. Весь гнев уже улетучился. Хитрый лис и благородный олень посмотрели друг на друга. Оба невольно ухмыльнулись. «Ты когда-то был светловолосым», — сказал хитрый лис благородному оленю, голова которого была вся покрыта пылью. «А тебя украшало гораздо больше перьев», — парировал тот. «Они, несомненно, снова когда-нибудь встретятся, может быть, на совместной охоте на буйволов». Хитрый лис вдруг почувствовал сильную усталость и голод. «Я пошел домой», — сказал он. «Кто со мной?» Но никому не хотелось идти. Когда мама открыла дверь, она пришла в ужас.
1: «Владик, на кого ты похож?»
0: «Хитрый лис победил! Мы победили вражеское племя!» — сказал Владик. Это было не совсем так, но почти. Мама покачала головой.
1: «И нужно вам всегда драться. Хорошие индейцы сначала ведут переговоры».
0: «Но вождь противника поносил мое имя. Он назвал меня рыжей лисой», — возмутился Владик.
2: Мама заклеила пластырем ранку на лбу Владика.
0: «Пойди сначала переоденься, а потом мы поговорим. Ах, кстати, это папа тебе оставил».
2: Мама подала Владику записку.
0: «Это хорошо. Это, наверное, насчет нашего оклада», — заметил Владик.
2: Ведь папа вчера обещал ему написать молитву на русском языке. 10 минут спустя Владик уже сидел за кухонным столом. С помощью мамы он старался разобрать слова. «Имя твое».
0: «Мама, здесь говорится что-то про имя».
2: «Да светится имя твое», – прочитала мама.
0: «Да, это почти как в твоих индейских приключениях. Почему тебя зовут Хитрый Лис?»
2: Подумав, Владик ответил.
0: «Потому что я такой и есть. Моя фамилия Лисицын, а лисы – хитрые животные. Это хорошее индейское имя».
2: Мама согласно кивнула.
0: «И другие дети могут на это положиться. Владик – это хитрый лис. Точно так же и с именем Бога».
1: «Но Бога называют просто Бог, и все».
2: «Да, это так. Но в Библии есть много историй, в которых рассказывается о том, каков Бог. О том, что Он нас любит, даже если мы сделали что-то плохое. Что Он все может – защищать людей, исцелять больных, заботиться обо всем, что нам нужно». И что он святой.
0: И так же, как тебе не нравится, когда тебя обзывают рыжей лисой, Бог не любит, когда к его имени относятся несерьезно. С одной лишь разницей. Он не начинает драться, как ты.
2: Владик усмехнулся.
0: Иначе ему пришлось бы поколотить нашу соседку. Она всегда говорит «ей-богу».
2: Да,
0: или дать тебе подзатыльник, когда ты балуешься во время молитвы перед едой, заметила мама.
2: Но Бог радуется, когда мы восхваляем Его, или поем Ему красивую песню, или поступаем, как Он хочет, — добавил Владик. «Правильно», — кивнула мама, — «тогда мы светим Его имя». Она встала.
0: «Ну а теперь, славный индейец, пойдем полакомимся свежей медвежатиной и фруктами».
1: «Что?» — удивленно переспросил Владик.
0: «Ну разве хитрый лис не знает, что у меня всегда есть в запасе желатиновые медвежата и яблоки?»

0: В доме Миллеров тихо. Линда и Петя все еще не вернулись из школы, а Лаура и Тима увлеченно играли кубиками. Тима строил дом, а Лаура – башню. У Лауры долго не получалась высокая башня. Она терпеливо поднимала падающие кубики и снова ставила их один на другой. Наконец, у нее получилось.
1: «Тима, посмотри!» – победно воскликнула Лаура. «Я построила большую башню! 1, 2, 3, 7 кубиков!»
0: Тима повернулся, чтобы посмотреть, и нечаянно задел верхний кубик. Башня рухнула.
1: «Ты плохой мальчик!» – вскрикнула Лаура.
0: Она вскочила и, сжав кулачки, бросилась на брата.
1: «Прости, Лаура, я не хотел!» – с сожалением сказал Тима. «Смотри, я сейчас построю тебе башню из детских кубиков!»
0: Он стал ставить кубики все выше и выше. Лаура вытерла слезы и присела рядом с Тимой. В это время в комнате появилась мама. Она подождала, пока Тима построит башню, потом позвала детей к себе и присела на диван. «Я рада за тебя, Тима. Ты в этот раз поступил очень мудро. В Библии написано, что кроткий ответ отвращает гнев. Именно это сейчас произошло между вами. Ты извинился, и Лаура перестала сердиться на тебя». Тима счастливо улыбнулся. Ему было приятно от маминой похвалы. «А ты, Лаура, сделала плохо. Ты же знала, что Тима не хотел ломать твою башню. Зачем ты так рассердилась? Ты уже большая девочка и должна учиться прощать». Вечером отец начал читать 15 главу книги притчи. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Тима глянул на маму и улыбнулся. «Дети, запомните этот текст», — сказал отец. «Это очень важный урок. Чтобы мирно жить, нужно научиться кротости. Если случилось кого-то обидеть, надо признать свою вину и извиниться. Даже если кто-то с нами не согласен и хочет спорить, мы должны отвечать ему спокойно, не раздражаться и не унижать его. Гордые и самолюбивые люди обычно отвечают возмущенно и сердито, если им что-то не нравится. И это почти всегда вызывает ссоры. Вспомните, что написано в Святом Писании. Оскорбительное слово возбуждает ярость». Отец бережно закрыл Библию и задумчиво посмотрел на Петю.
2: «Сейчас будет рассказ», – прошептал Тима.
3: «Да», – улыбнулся отец. «Ваш дедушка раньше часто рассказывал одну историю. Как-то раз он ехал на машине, и его остановил полицейский. Дедушка не мог понять, что произошло. Полицейский подошел к машине и потребовал документы. «Вы превысили скорость», – сердито заявил он. «Вы ехали 60 км в час, а там стоит знак 40. Я выписываю штраф. Вы не возражаете?»
4: «Нет», – спокойно ответил дедушка. «Я был невнимателен и не заметил знака. Я очень сожалею об этом и уплачу штраф». Полицейский посмотрел на дедушку удивленно. Его лицо стало спокойнее. Он вздохнул, снял фуражку и устало вытер со лба пот. «Извините меня», – сказал он примирительным тоном. «Сегодня здесь из-за превышения скорости произошли 2 серьезные аварии». Он протянул дедушке водительское удостоверение. «Я вижу, что вы не лихач, и не буду выписывать штраф. Впредь будьте внимательнее. Доброго вам пути».
1: «Интересно», – проговорил Петя, потирая руки.
0: Совсем иначе могло бы обернуться дело, если бы дедушка ответил полицейскому с раздражением. Ему непременно пришлось бы уплатить штраф, а то еще и на суд попасть. Отец снова открыл Библию.
4: Этот стих и для нас очень важен. Давайте выучим его наизусть. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –

Откройте, пожалуйста, Деяния святых апостолов, 13 глава, с 46 по 49 стих. Такая мысль там написана, когда апостол Павел описывает, вот назначение церкви. Спасение возвещать, смерть Господню, что мы получаем через Иисуса Христа до тех пор, пока Он придет. Итак, наша тема – отвержение и принятие спасения. Читаем книгу «Деяния апостолов», 13 глава, 46 стиха. «Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедано Слову Божьему, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойны вечной жизни. Вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни, предназначены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Мы прочитали с вами этот отрывок Священного Писания. Давайте поразмышляем над этим. Первая мысль. Церковь должна всегда проповедовать Евангелие. Христос дал великое поручение церкви. «Идите, проповедуйте это Евангелие, кто будет веровать и креститься, спасен будет». Непременное условие человека, который хочет попасть на небеса, начало его духовной жизни – это веровать в Иисуса Христа как Спасителя и принять водное крещение, вступить в завет с Богом. Первый вопрос, который я хотел бы задать тебе – сделал ли ты это? Уверовал ли ты в Иисуса Христа как своего Спасителя и принял ли ты водное крещение? Если нет, и если ты хочешь войти в Царство Небесное, ты должен сделать то, что сказал Иисус Христос. Христос сказал, что будет проповедано это Евангелие по всему лицу земли. Практически сейчас по интернету нас смотрят очень многие, и все, кто хотят, они могут услышать на родном языке весть о спасении. 2000 лет назад никто не мог предположить, что человек один говорит, и весь мир может слышать и видеть человека этого и слышать проповедь Евангелия. Но Христос уже тогда сказал, будет проповедано это Евангелие. Апостол Павел, гонитель церкви, когда он не знал Иисуса Христа, у него была своя правда. Интересно, что когда мы далеки от Бога, у нас у каждого своя правда. И у него была своя правда. И он гнал церковь Господню, много зла сделал церкви. Он волочил мужчин и женщин, заключал их в темницы. И что интересно сказано и откровенно сказано, Библия – это книга, которая очень откровенно говорит о жизни самых праведных людей, о их согрешениях. Павел мучил верующих до смерти, не зная Бога, потому что у него была своя правда. И однажды этот человек встретился с Богом. Христос явился ему на дороге, когда он шел в Дамаск. Этот человек был очень злым на верующих людей, на христиан, и он преследовал их. И когда он шел, чтобы преследовать христиан, Христос явился ему и сказал, «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против рожна». Позже он скажет, «Во мне Бог открыл своего сына». Позже он скажет, «Я был как изверг, я был гонитель церкви, я много зла делал верующим людям».